отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое и настоящее. Навру с три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечки. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые.

мы в этой жизни только гости. Немного погостим и станем уходить, кто раньше, кто поздней. Все поначалу было просто. Чем дальше, тем трудней. И жизнь летит быстрее.

стекает струйкой воск, тихо жизнь моя, и нет пути назад. Никогда не клянись, не обещай, что проживешь как надо жизнь. Взгляни судьбе, взгляни судьбе в глаза. Мы в жизнь приходим по закону всевластвующей судьбы. На смену тем, кто был, и тем, кто не успел. Все будет как угодно Богу. И может, я спою

мои. И обращаюсь с требованием веры и с просьбой

0: Знаешь, мне кажется, у них все получится. Как ты думаешь?
1: Поживем, увидим.

очередь ли встать за другой судьбой? Как-нибудь

спит ночлежный дом с надписью «Отель». Милиционер смотрит вслед.

0: Израиле 7 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. Сегодня 12 Тамуза 5786 года, 27 июня 2026 года. В эфире новости. Минувшей ночью в районе Армузского пролива произошел обмен ударами между Соединенными Штатами и Ираном. Соединенные Штаты нанесли удары по иранским объектам. Это произошло после того, как позавчера иранцы атаковали судно, шедшее под флагом Сингапура. В сообщении Центрального командования США говорится, что ударом подверглись склады ракет, беспилотников и радиолокационная станция. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что на насилие ответят насилием. Накануне вечером президент США Дональд Трамп предупредил иранцев. «Мне не нравится, что они открыли огонь по судну. Им не следовало этого делать. Очень скоро вы увидите, как именно мы ответим», — заявил Трамп. В ответ корабли Корпуса Стражи Исламской Революции атаковали американские цели. В Иране вновь подчеркнули, что судоходство в Армузском проливе уже не будет таким, каким оно было до войны, и призвали все суда проходить только по маршруту, объявленному иранскими властями. Рамочное соглашение, подписанное Израилем, Ливаном и Соединенными Штатами. Государственный секретарь США Марко Рубио вчера вечером официально объявил, что подписание трехстороннего соглашения закладывает основу для процесса, по завершении которого Ливан восстановит суверенитет над всей своей территорией, а Хизбалла сложит оружие и ликвидирует свою инфраструктуру. Корреспондент Кан Гили Коэн и обозреватель Кан Тамар Маргалит сообщили, что Министерство обороны США объявило о создании трехсторонней военной координационной группы. В ее рамках Израиль и Ливан смогут реализовать рамочное соглашение. Кроме того, Соединенные Штаты предоставят Ливану гуманитарную помощь на сумму 100 миллионов долларов в координации с ООН, а Пентагон перечислит армии Ливана более 30 миллионов долларов. На севере Венесуэлы минувшей ночью произошло землетрясение магнитудой 4,9. Три дня назад страну с небольшим интервалом потрясли два сильных землетрясения. Погибли около 1000 человек, еще несколько тысяч числятся пропавшими без вести. Серьезный ущерб причинен объектам инфраструктуры и зданиям по всей Венесуэле. Чемпионат мира по футболу. В эти минуты проходят матчи Египет-Иран и Бельгия-Новая Зеландия. К концу первого тайма счет в матче Египет-Иран 1-1, а Бельгия ведет в игре с Новой Зеландией 1-0. В других матчах минувшей ночью Испания обыграла Уругвай со счетом 1-0, а Саудовская Аравия сыграла в ничью с Кабо-Верде 0-0. Ранее Франция победила Норвегию со счетом 4-1, а Сенегал разгромил Ирак со счетом 5-0. И в завершение о погоде. Сегодня температура воздуха будет обычной для этого времени года. Завтра ожидается небольшое потепление, главным образом в горных районах и внутренних районах страны. В понедельник потепление продолжится, также преимущественно в горах и внутренних районах. Температура будет немного выше обычной для этого времени года. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 8 часов. Шаббат шалом, мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в это путешествие. Путешествие в рамках программы «Мы вспоминаем» в танец. Танец этот родился в начале 20-го столетия и развивался сразу в двух направлениях – медленном и быстром. Собственно, так он и называется в его названиях далее. И он оказал существенное влияние на развитие бальных танцев вообще. И, конечно, не мог не войти в такую стандарт-программу европейских танцев. И, конечно, мы, являясь зрителями или поклонниками бальных танцев, любуемся, когда видим и этот танец. Проводятся конкурсы, соревнования во всем мире. И, конечно, он один из. И вот эти простые грациозные движения танца, о котором я говорю, может освоить любая пара. Но возможность постичь глубину этого танца и элегантную утонченность появляется только, наверное, в постоянной практике. Говорим мы о танце «Фокстрот».

сегодня с милой Полей вечером гулял. Ею я пленен, ею покорен. Но сегодня, наконец, я все ей рассказал, как давно в нее влюблен. Ах, разрешите мне вам сказать.

обуть моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей.

0: обувь моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей.
1: Точное название танца и его происхождение неизвестно, но все-таки самая популярная и часто цитируемая версия связывает название этого танца с именем Гарри Фокса, участника различных шоу и водевили начала 20 века. И когда театр Нью-Йорка преобразовали в дом кино, на его крыше была построена танцевальная площадка, там шло представление. Гарри Фокс выступал там со своей танцевальной группой и исполнял танец под музыку «Рэгтайм». Особое внимание зрителей привлекли оригинальные шаги танцора, которые были похожи на движение рысью, «трот» по-английски, который назвали «фокс трот», то есть шаги, рыси шаги по Фоксу, поскольку его фамилия, напомню, Фокс, Гарри Фокс. Изначально танец был достаточно темпераментным, он включал и прыжки, и махи ногами, но распространившись в Европе после Первой мировой войны, он достаточно сильно видоизменился, вообще был изменен ритм, и взамен той самой рыси появились более гладкие такие прогуливающиеся, я бы сказала, шаги. С фокстротом связывают и революционную замену положения даже стоп. Вместо выворотной позиции появилась параллельная постановка стоп, и это было очень заметно. Но в развитии фокстрота огромный вклад внесли известные танцоры, конечно, тех времен. Благодаря американцу Моргану появился открытый спин-поворот. Андерсон и Жозефина Брэдли придумали смену направления, придумали так называемый шаг перо, а Фрэнк Форд – каблучный поворот. Сегодня вы услышите самые известные фокстроты. И наслаждайтесь, и если вам есть с кем потанцевать – не сидите, танцуйте и подпевайте.

Интересно, что под фокстрот в 30-е и 40-е годы приспосабливали практически любую быструю музыку с характерными «умца-умца». И даже знаменитый пасодобль, который, по сути, был именно пасодоблем на самом деле, знаменитую «Рио Риту».

Америка 20-х годов. Народ спешил на премьеру одного из первых звуковых фильмов. «Бен Берни and All the Lads» – короткий кинофильм, который состоял из четырех музыкальных клипов в исполнении популярного нью-йоркского оркестра под управлением Бена Берни. И в фильме 1925 года и прозвучала тогда этот фокстрот – сверхпопулярная песня под названием «Титина». После этого началось триумфальное путешествие фокстрота по фильмам и исполнителям. Популярности способствовал мюзикл, в котором она звучала. И, конечно же, Чарли Чаплин, который в образе Чарли спел на мотив Титины свою знаменитую песенку, которая называлась «Бессмысленная песенка» в кинофильме «Новые времена». Это был 36-й год. Ну а дальше эта песня продолжала жить, что она, собственно, делает и до сих пор. Вы услышите сегодня голоса Ива Монтана и Аркадия Райкина.

картинах славят, как людей там честных травят и как в душу им плюют. Я б мог блеснуть, как ранее, явившись на экране, но мне уже заранее работать не дают. За то, что был не вместе с людьми без всякой чести, они меня из мести хотят отдать под суд. Эх, Чарли, Чарли.

Но сейчас речь пойдет о том, что называют старым добрым фокстротом, причем рожденным в Советском Союзе его автор, композитор Артур Полонский. Когда после войны его пригласили занять весьма ответственный пост музыкального редактора Всесоюзного радиокомитета, он, разумеется, продолжал работать как композитор в минуты отдыха и однажды начал наигрывать давно забытую мелодию фокстрота «Дессау». И композиция эта очень понравилась руководителю квартета Борису Тихонову по просьбе именно этого человека. Полонский сделал переложение пьесы для небольшого эстрадного ансамбля. И 1 мая 1948 года на свет появился медленный фокстрот, который вы сейчас услышите. Называется он «Цветущий май».

Ну, сейчас вы услышите известный, хорошо известный, наверное, уже давно и всему миру быстрый фокстрот. И история этой песни начинается в 20-е годы 20 века. С тех пор она вообще стала считаться джазовым стандартом, а название просто превратилось в устойчивое выражение. Ее перепевали в разных стилях, вставляли в фильмы и в сериалы. Написал ее Ирвинг Берлин, 1927 год. Опубликована она была чуть позднее, и первую популярность композиции это приобрела уже в 1930 году после выхода фильма «Ставлю на Риц», подразумевал отель, с Гарри Ричманом и Джоан Беннет в главных ролях. Песня эта «Putin on the Ritz». Ее исполнял тогда Фред Астер, и версия его покорила слушателей. Have you seen the well-to-do?

Еще один популярный фокстрот стал известен в Советском Союзе в 30-е годы. Его записал на пластинку один из первых советских джазменов Александр Варламов и его оркестр «На карнавале» Гарри Уоррена. Мелодию Александр Варламов взял из песни Гарри Уоррена к американскому фильму 1935 года «Пускайся в пляс», сочинил новый текст, заново оркестровал и сам спел со своим оркестром.

люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали, я вас люблю.

этот фокстрот родился в Советском уже Союзе в 1923 году. Автором его является Матвей Блантер, композитор, имя которого вам хорошо знакомо. Написан он был на слова Владимира Масса сначала, но потом он был заменен на более выдержанный, измененный текст Константина Подревского. Мы его с вами очень хорошо знаем в исполнении Андрея Миронова, который, правда, пел вот этот как раз более выдержанный текст и только первый куплет. Но зато как он танцевал с этим вместе. Что касается написания фокстрота, это была пародия вообще на западный танец. Популярный тогда, разумеется, фокстрот. Второе. Блантер основывался, я имею в виду, уже вместе с автором текста, на рассказе дворовой песни о некоем испанце, которого звали почему-то совсем не по-испански, его звали Джон Грей. Но вот после написания песни на Блантера обрушились критики и в большом количестве. Блантера стали называть композитором Непманом, фокстротчиком, антисоветчиком, и это продолжалось какое-то время. Фокстротчики в лице критиков ушли в небытие, а вот Блантер, его имя, его творчество и, конечно, сам фокстрот живет.

Ну а сейчас вы услышите знаменитую композицию, образец как раз именно медленного фокстрота. Джером Керр написал эту знаменитую музыку. Ее часто называют словом «дым» или «дымка в твоих глазах». Это 1933 год, мюзикл «Роберта».

касается этого фокстрота, это, в общем, одна из известных песен шуток. И исполнители огромное количество, от Эллы Фицджеральд до Пи-Джей Харви, до Маппетов вообще. И все начиналось, можно сказать, с исторической справки. 1453 год. Константинополь пал. Город стал столицей Османской империи, но переименование его в Стамбул не состоялось окончательно. По мнению некоторых историков, турки называли так город еще и до захвата. Это не единичный случай. Прошло практически 500 лет, пока Стамбул получил свое название. В общем, с этого всего и началась история хита «Истамбул, нет Константинополь», который вышел еще в 1928 году именно в виде фокстрота.

0: В Израиле 8 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Минувшей ночью в районе Армузского пролива произошел обмен ударами между Соединенными Штатами и Ираном. США нанесли удары по иранским объектам. Это произошло после того, как позавчера иранцы атаковали судно, шедшее под флагом Сингапура. В сообщении Центрального командования США говорится, что ударом подверглись склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что на насилие ответят насилие. Накануне вечером президент США Дональд Трамп предупредил иранцев. «Мне не нравится, что они открыли огонь по судну. Им не следовало этого делать. Очень скоро вы увидите, как именно мы ответим», — заявил Трамп. В ответ корабли Корпуса Стражи Исламской Революции атаковали американские цели. В Иране вновь подчеркнули, что судоходство в Армузском проливе уже не будет таким, каким оно было до войны, и призвали все суда проходить только по маршруту, объявленному иранскими властями. Рамочное соглашение, подписанное Израилем, Ливаном и Соединенными Штатами. Вчера вечером государственный секретарь США Марко Рубио официально объявил, что подписание трехстороннего соглашения закладывает основу для процесса, по завершении которого Ливан восстановит суверенитет над всей своей территорией, а Хизбалла сложит оружие и ликвидирует свою инфраструктуру. Корреспондентка Ангели Коэн и обозреватель Кан Итамар Маргалит сообщили, что Министерство обороны США объявило о создании трехсторонней военной координационной группы. В ее рамках Израиль и Ливан смогут реализовать рамочное соглашение. Кроме того, Соединенные Штаты предоставят гуманитарную помощь Ливану на сумму 100 миллионов долларов в координации с ООН, а Пентагон перечислит армии Ливана более 30 миллионов долларов. На севере Венесуэлы минувшей ночью произошло землетрясение магнитудой 4,9. Три дня назад страну с небольшим интервалом потрясли два сильных землетрясения. Погибли около 1000 человек, еще несколько тысяч числятся пропавшими без вести. Серьезный ущерб причинен объектам инфраструктуры и зданиям по всей Венесуэле. И в завершении выпуска о погоде. Сегодня температура воздуха будет обычной для этого времени года. Завтра ожидается небольшое потепление, главным образом в горных районах и внутренних районах страны. В понедельник потепление продолжится, также преимущественно в горах и внутренних районах. Температура будет немного выше обычной для этого времени года. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 30, в Бершеве 34, в Цфате 29, в Твери 36, в Эйлате 40 градусов. Температура воды у Средиземноморского побережья 26-27 градусов. Ветер северо-западный, скорость от 15 до 30 километров в час. Высота волн от 70 до 110 сантиметров. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 9 часов. Шаббат шалом, мир ушалайм.
1: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

0: В Израиле 9 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Минувшей ночью в районе Армузского пролива произошел обмен ударами между Соединенными Штатами и Ираном. Соединенные Штаты нанесли удары по иранским объектам. Это произошло после того, как позавчера иранцы атаковали судно, шедшее под флагом Сингапура. В сообщении Центрального командования США говорится, что ударом подверглись склады ракет, беспилотников и радиолокационная станция. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что на насилие ответят насилием. Накануне вечером президент США Дональд Трамп предупредил иранцев: «Мне не нравится, что они открыли огонь по судну. Им не следовало этого делать. Очень скоро вы увидите, как именно мы ответим», — заявил Трамп. В ответ корабли Корпуса Стражи Исламской Революции атаковали американские цели. В Иране вновь подчеркнули, что судоходство в Армузском проливе уже не будет таким, каким оно было до войны, и призвали все суда двигаться строго по маршруту, объявленному иранскими властями. Рамочное соглашение, подписанное Израилем, Ливаном и США. Вчера вечером государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио официально объявил, что подписание трехстороннего соглашения закладывает основу для процесса, по завершении которого Ливан восстановит суверенитет над всей своей территорией, а Хизбалла сложит оружие и ликвидирует свою инфраструктуру. Корреспондентка Ангели Коэн и обозреватель Каны Тамар Маргалит сообщили, что Министерство обороны США объявило о создании трехсторонней военной координационной группы. В ее рамках Израиль и Ливан смогут реализовывать подписанное ими рамочное соглашение. Кроме того, Соединенные Штаты в координации с ООН предоставят Ливану гуманитарную помощь на сумму 100 миллионов долларов, а Пентагон перечислит армии Ливана более 30 миллионов долларов. На севере Венесуэлы минувшей ночью произошло землетрясение магнитудой 4,9. Три дня назад страну с небольшим интервалом потрясли два сильных землетрясения. Погибли около 1000 человек, еще несколько тысяч числятся пропавшими без вести. Серьезный ущерб причинен объектам инфраструктуры и зданиям по всей Венесуэле. Сегодня утром на чемпионате мира по футболу сборная Бельгии разгромила Новую Зеландию со счетом 5-1. Сборные Ирана и Египта сыграли в ничью 1-1. Минувшей ночью Испания обыграла Уругвай со счетом 1-0, а Саудовская Аравия сыграла в ничью с Кабо-Верде 0-0. Ранее Франция победила Норвегию со счетом 4-1, а Сенегал разгромил Ирак 5-0. Почти в половине городов Европы побиты температурные рекорды для июня. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Германии 41 градус. Экстремальная жара уносит человеческие жизни. Более 40 человек утонули, пытаясь спастись от нее в водоемах. По всему континенту наблюдаются серьезные перебои в движении поездов из-за повреждения железнодорожных путей, происходят отключения электроэнергии, а больницы работают с высокой нагрузкой. К концу недели в странах Западной Европы жара немного ослабла. Эту информацию передал корреспондент КАН Дов Гильгар. И в завершение этого выпуска о погоде в Израиле. Сегодня температура воздуха будет обычной для этого времени года. Завтра ожидается небольшое потепление, главным образом в горных районах и внутренних районах страны. В понедельник потепление продолжится, также преимущественно в горах и внутренних районах. Температура будет немного выше обычной для этого времени года. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 30, в Бершеве 34, в Цфате 29, в Твери 30, в Эйлате 40 градусов. Температура воды у Средиземноморского побережья 26-27 градусов, ветер северо-западный, скорость от 15 до 30 километров в час. Высота волн от 70 до 110 сантиметров. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 10 часов. Шаббат шалом, Мирушалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река. продолжаем разговор о чемпионате мира, но теперь в другом аспекте. То, что привлекает не только любителей спорта, но и киберпреступников, фиктивные сайты по продаже билетов, мошенничество с платежами и многие другие схемы превращают это крупнейшее и популярнейшее спортивное событие в масштабный полигон для кибератак международного уровня. Олег Левинский у нас на линии, преподаватель отделения подготовки техников-программистов в инженерном колледже Ариэль. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Итак, когда мы говорим о кибермошенничестве именно в аспекте Мондиаля, какие схемы наиболее распространены в это время и почему, собственно говоря, кибермошенники так любят Мондиаль?
3: Ну, кибермошенники любят не только Мондиаль, но из-за того, что Мондиаль смотрят миллионы, если не миллиарды людей, и эмоциональная составляющая поднимается. Вот. И хакеры используют обычно несложную техническую уязвимость людей. Ну, то есть человек, болельщик, смотрит, ему нужно увидеть гол, он хочет поставить ставку, он хочет что-то разрешить, и они этим пользуются. Из-за того, что чемпионат мира сейчас проходит в 3 странах, и поэтому это в некоторых аспектах даже легче. То есть 3 страны, 3 разные протокола защиты, скорее всего, я тут почти уверен, и где-то выше, где-то ниже, и другой менталитет, и все, и тут поле работы для хакеров просто большое и необъятное. Да, так что почему нет? Почему не чемпионат мира?
2: Да. Скажите, как можно отличить настоящие сайты вот для ставок, для продажи билетов от фиктивного? На что нужно обращать внимание в первую очередь?
3: Ну, сайты обычно, давайте скажем, с билетами, да, то есть что делают? Обычно присылают подтверждение смс или имейл. Ну, нужно смотреть, если нет никаких подозрений в названии и самого того, кто прислал вам, да, то есть они же что-то прислали вам до этого, и нужно сравнить. Потому что, ну, очень легко, это фишинг, это называется социальная инженерия. Вот, то есть присылают людям сайт, люди быстро хотят разрешить, особенно когда они в другой стране, они нажимают на какую-то ссылку, и, в общем, уже все. Вот что-то они разрешили, и плюс надо смотреть текст, да, то есть как бы, ну, если он, текст, он соответствует тому, что должно быть у вас написано в ответе, или нам написано, вы выиграли 2 билета на полуфинал, быстро жмите, а то, кто купит, кто-то другой. Это тоже, кстати, человек на напряжении, он выиграл неожиданный подарок, пришел ему, вот, или там написано, говорит, чтобы выиграть билеты, вам нужно, чтобы забрать ваши билеты, вам нужно, например, оплатить сервисный сбор.
2: Да.
3: Ну, если вы уже купили билеты, никакого сервисного сбора вам не нужно платить. Вот. Но люди, которые не разбираются, или люди, которые очень быстро хотят, или английский, скажем, не родной язык, или на языке, которым присылают, ну, там вот, и все, и понеслась. Так что, как защититься, то есть нужно смотреть, если соответствует то, что должно быть, или вообще есть какой-то смысл в том, что вам прислали в каких-то дополнительных оплатах, каких-то данных, которые вы должны дать. То есть, если вы уже купили, то вам ничего давать не надо дополнительно, кроме тех данных, которые уже есть. Да? У них есть данные, которые ваши. То есть, вам нужно просто подтвердить. Вот. Но люди на эмоциях, как я и сказал, быстро. Поэтому вот, фишинг это очень распространено. Особенно сейчас очень много людей. Вот, и поэтому...
2: Да. Скажите, что в первую очередь, ну, как бы им нужны деньги, да, вот в данном случае, вот эти...
3: Ну,
2: да.
3: Смотрите, деньги, личные данные.
2: Личные данные тоже, да?
3: Дальше. Да? Да, конечно, то есть личные данные очень дорого стоят. То есть, например, деньги там с вас, ну, сколько, вам могут карту вашу перекрыть, банк, если он увидит что-то странное, да, или какая-то платеж, который разбирается не только с вас, а еще нескольких людей, банки останавливают это. Но ваши личные данные, они стоят гораздо больше.
2: Mm-hmm.
3: Например, то есть забрали ваши личные данные и использовали где-то в другом месте. Вот только недавно было, что личные данные украдены, использовали в открытии счетов и фиктивных. Просто вот, так что...
2: А что значит личные данные? Что мы можем такого дать им, чтобы... Просто имя и фамилия тоже или какие-то...
3: Не только более... голос. Достаточно AI, в принципе, позволяет из нескольких ваших слов просто составить предложение, которое, например, банк будет требовать подтверждения счета. Ну, вот мы, например, вам позвонили, вы со мной сейчас поговорили, да, то есть мы нам дали несколько предложений, даже одно. Угу. Вот по этому предложению голосовому создается новое предложение в ответе на вопрос банка. И вот голос, например, и видео подтверждение, да, то есть как бы фотографию просят вас выслать, которая вот сейчас. Паспортные данные у них, например, ваши есть, фотография на нынешний момент есть, голос есть, все, могут делать, что хотят.
4: Да.
3: Вы даже не будете об этом знать.
4: Да, это звучит, конечно, очень-очень страшно. Вообще, а куда вообще должен обращаться человек, который действительно понимает, что он стал жертвой мошенничества? Как вообще можно минимизировать ущерб? И что делает как бы государство? Это уже следующий вопрос. Что государство должно делать для того, чтобы со всем этим бороться?
3: Ну, за государство мне тяжело сказать. Вот что оно должно делать. Оно делает. То есть, как бы... есть государственная кибербезопасность, которая занимается и старается отслеживать, делать мониторинг на самом деле всяких атак больших, то есть, да, например, мелких атак, микроатак, которые могут быть, да, то есть это лично тяжелее отследить. То есть, например, если есть какая-то большая атака, то есть там, да, то есть на какие-то системы, на какие-то предприятия, или видно, что это просто на сайты, то тогда легче. Когда, например, это микро, то есть, да, то есть вы должны сообщить. Есть центр, в котором вы можете сообщить, сказать, я получил, например, сообщение, которое я считаю, что это хакерская атака, ко мне обратились, я вот так получилось. И они записывают это, они, в принципе, обрабатывают и уже составляют систему защиты от вот таких вот хакеров. 100% невозможно защититься, то есть нету 100% защиты, потому что каждый раз с двух сторон работают люди, которые ищут лазейку, чтобы вас атаковать, с другой стороны люди ищут лазейку, чтобы ее закрыть и чтобы они не смогли. Но стараться не кликать, например, на ссылки, которые вам присылают непонятно откуда. Это особенно присылают ночью обычно или в момент, когда человек менее всего может сообразить, что он должен с ними делать. И то, что называется аутентификация двухфакторная, когда вам присылают СМС, например, да, подтверждение, да, именно на ваш телефон. Вот, это я советую всем ставить, да, то есть на всех системах, куда они заходят. И если вам вдруг прислали что-то, ну, очень хорошее, чтобы быть правдой, думайте, что это обман. Например, в СМС можно фотографировать. Есть сайт, который может вам сказать, если есть подозрение, что СМС это фикция и что это хакерская атака. Вот. Если это так, то, например, смотрите на ссылки, которые вам присылают. Потому что ссылка, которая непонятно как написана, да, там, если это, например, официальный какой-то сайт, да, то есть его имя будет официально, а не непонятно какой-то набор букв. Вот. И поэтому стараться вот это да. Если уже вас атаковали, то, ну, смотря на какой уровень того, что у вас, на каком уровне атака, не знаю, зашли в вашу почту, меняйте пароли, зашли в ваши социальные сети, меняйте виды пароли и сообщайте модераторам или службе, которая поддержит, что вам... к вам была хакерская атака. Есть просто есть разные хакерские атаки, поэтому если уже к вам, например, называется, захватили вашу систему, да, и закодировали ее, это многие, кстати, сейчас делают, например, пытались сделать сейчас на продаже билетов, ну, то есть хакеры, как называется, захватывают, да, продажу билетов, и перекодируют ее и пишут, говорят, или вы платите деньги, или мы стираем все данные о том, кто должен у вас прийти на матч. Угу. Этого больше всего боятся. То есть, ну, там вариантов нету. Вот. И, ну, я знаю, были попытки, но не получилось до сих пор, поэтому все-таки система там работает, но это очень известная тоже хакерская атака.
4: Да.
3: Так что против, как говорится, стараться не попадаться, если уже попались, то есть разные виды решения.
4: Да. Ну что ж, хочется надеяться, что все-таки Мундиаль, чемпионат мира останется таким местом спортивных побед, а не всех этих неприятных угроз. Олег Левинский, спасибо вам огромное. Преподаватель
3: спасибо
4: отделения
3: вам.
4: Подготовки техников в инженерном колледже «Ариэль». Всего хорошего. Счастливо.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
4: И мы продолжаем программу в ходе охранных раскопок, спасательных раскопок Управления древности. В районе Беньямины была обнаружена редкая находка прямо перед началом работ по прокладке железнодорожных путей. В древнем резервуаре для сбора вина были найдены две мраморные статуи римского периода возрастом около 1700 лет. На одном из бюстов сохранилась надпись на греческом языке с именем Ликург. Исследователи называют это открытие находкой, которая случается раз в жизни. У нас на линии руководитель раскопок Элеран Орен, археолог управления древности. Элеран, шалом, бокертов.
5: Бокертов.
4: Аз эхат хуша лимцо, это дворим эли давка бьема харон шалеха ферот.
5: Это была тхуша меод, была меод мерегеш, эн сасек. רק אני רוצה רק לומר בהתחלה שמי שחפרת איתי זו אבישג רייס ומיכאל סורוצקין שהשתתפו איתי בחפירה. כן, זה היה מאוד מרגש ביום האחרון של החפירה למצוא כזו תגלית. זה לא משהו שמוצאים כל יום, בטח לא בחפירה כזו.
4: כן.
5: כן, לא ציפינו.
4: אז מה אלה הפסלים, למה הם בעצם הונחו ככה בצורה הזאת כלפי מטה?
5: זהו, אנחנו באמת מצאנו שני פסלים, פסלי ראש חזה. הם הונחו בתוך בור של גת להכנת יין. התארוך של הפסלים, אנחנו מתאריכים אותם כרגע למאה השנייה השלישית לספירה, ומעניין שהם הונחו בגת שהתיארוך שלה זה מאה חמישית, שישית לספירה. כלומר, מי שהניח אותם, שמר אותם במשפחה מדור לדור המון המון שנים.
4: כן.
5: הממצא מעניין כיוון שכבר פעם אחרונה שמצאנו פסלים כאלה זה היה בשנות ה-90, בקיסריה, הפסלים כאלה שמורים ויפים.
4: הם במצב ממש ממש טוב, נכון?
5: ממש מצב מעולה, כן.
4: מי זה הליקורגוס הזה?
5: זהו, ליקורגוס, אנחנו לא יודעים מוודאות, יש לפחות 10 ליקורגוסים בהיסטוריה היוונית. יש 2 מפורסמים. אחד זה ליקורגוס מספרטה, שהוא okay. בעצם המייסד של כל הדוקטורינה הספרטנית שאנחנו מכירים, שאנחנו רואים ספרטה עם כל החינוך והצבא הספרטני, אורח החיים, הוא המציא את זה למעשה. דמות, לא בטוח שהוא באמת היה קיים, במאה השמינית לפני הספירה, לא בטוח עד כמה הוא היה קיים, יכול להיות שהיו כמה אנשים שעשו את זה. ויש ליקורגוס אחר, שהוא ליקורגוס מהטונה, שחי במאה הרביעית, והוא היה נועם ומדינאי
4: לפני הספירה, בהטונה. כן, כמובן.
5: כן, לפני הספירה, הוא היה חי על הכספים בהטונה.
4: כן. טוב, אתם לא יודעים בוודאות אם זה אחד מהם.
5: עדיין לא, אנחנו צריכים לעבור על כל הקטלוג של כל הפסלים שנמצאו עד היום, ולראות אם יש פסלים דומים, אולי לקחת, לעשות אנליזה ולבדוק את השיש, לראות אולי נוכל למצוא מאיפה השיש הגיע, מאיזה תקופה ייצרו אותו. כן, הרבה עבודה.
4: כן. ועכשיו אפשר לראות את הפסלים במוזיאון, כן. במוזה?
5: כן, זה במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, ומוצגים לפי מה שנאמר לי לפחות 3 חודשים בביתן הקרמיקה, וכן, מומלץ, כן, מומלץ.
4: ואחר כך אתם פשוט תיקחו אותם ותמשיכו
5: כן, אחר כך הם יעברו למעבדות ואשלים את הבדיקות שלהם.
4: האם אנחנו יודעים בוודאות שהפסלים האלה, כאילו בכלל, פצעים הספלים היווניים, הם היו צבעוניים? היה שם צבע על השיש?
5: לא, עשינו בדיקות ראשונות, לא היו סימנים של צבע. אבל יכול להיות שהיו ופשוט לא שרד.
4: כן. טוב, כל הכבוד, ואני מבינה שזה באמת התרגשות גדולה.
5: כן.
4: יום ממש חגיגה, כן, לארכיאולוג. אלירן אורן, כן, ארכיאולוג ברשות העתיקות. המון תודה.
5: המון תודות לך.
4: להתראות. Эльран Орен рассказывает о том, что он и его товарищи, которые вместе с ним участвовали в раскопках, обнаружили эти статуи буквально в последний день раскопок, перед тем, как, в общем, так сказать, на это место должны были уже прийти люди, которые прокладывают там железную дорогу. И это было, конечно, очень трогательно, потому что обнаружить такие артефакты, и вот действительно буквально в последнюю минуту, как говорится, это случается очень редко. Редкие статуи, последние такого рода статуи мы обнаруживали в 90-е годы в Кейсарии, а сейчас это было обнаружено в районе Беньямина. Они были уложены очень аккуратно лицом вниз внутри резервуара для сбора вина. Надо сказать, что статуи относятся примерно ко второму-третьему веку до нашей эры. Мы предполагаем, что люди, которые владели этим резервуаром, они в течение многих лет сохраняли эти статуи. То есть для них это было важно, как вещи, которые хотелось хранить. И вот поэтому они, собственно говоря, и находились там глубоко под землей. На одной из этих статуй есть имя Ликурга. Что это за Ликург? Что мы знаем об этом? Вообще, в принципе, в древнем мире было примерно 10 Ликургов известных. Один из них — это основатель Спарты, человек, который, в общем-то сказать, придумал всю эту спартанскую философию и идеологию. Возможно, что это вообще не был настоящий один человек, это был некий собирательный образ, но, в общем, мы знаем по истории, что был такой, есть такое имя в древней истории. Есть еще один Ликург, который жил гораздо позже в Афинах, он был оратором. К какому Ликургу относится эта статуя, мы пока не знаем, мы должны будем проверить затем по каталогам, возможно, что это не один из них и может быть, не из кого из известных нам на сегодняшний день. В настоящий момент эти статуи, это правильно было бы их назвать бюстами, потому что там только лицо и часть тела, они выставляются в отделе керамики в музее Эрец-Исраэль, музей Муза. Они будут там представлены для широкой публики в течение всего лета, в течение летних месяцев. Затем мы их заберем и продолжим наши расследования, наши исследования, вернее. Есть ли вероятность того, что эти статуи были цветными? Мы проверили их на наличие цвета, ничего не обнаружили. Вполне возможно, что цвет там все-таки был, но он со временем просто не сохранился. Но в настоящий момент это белый мрамор. И, как уже было сказано, их можно увидеть сейчас в музее Эрец-Исраэль. Уникальная, редкая находка управления древности. Эльран Орен, археолог управления древности, был моим собеседником.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
4: Продолжаем программу «Доброе утро, Израиль». Вот не часто в нашей программе нам доводится говорить о таких вещах, как снижение цен на овощи и фрукты. Но именно на эту тему мы сейчас и поговорим. Андрей Харазов у нас на линии, экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала. Андрей, доброе утро.
6: Доброе.
4: Ну, вот я, как говорится, сама не заметила разницы, но в газете написали, да, что есть экстремальное падение цен на овощи и фрукты, и с чем, собственно говоря, это связано?
6: Да, нет, вполне заметно. Это когда ходишь в магазин, и по рынку я вчера прошелся, действительно, помидоры и огурцы по 5-6 шекелей за килограмм. Это уже такого мы не видели довольно давно. Обычно они сейчас близко к 10 шекелям или даже больше. Поэтому это такие цены, которые были мехирим шельпам, что называется. Которые были когда-то уже. Вот. Да и остальные, в принципе, да, сейчас. И яблоки, и даже персики, и даже абрикосы стали по какой-то относительно терпимой цене. Правда, еще черешня дороговато, конечно. Шекели 40 за килограмм, но вроде скоро тоже должна подешеветь. Говорят, что это просто от того, что урожай нынче хороший, сельское хозяйство в порядке. Зима была вполне приличной, в меру дождливой, в меру холодной. И никаких обстоятельств, которые бы цены вверх подкидывали, нету. Поэтому вот такой вот редкий выдался относительно год, когда действительно вполне приличные цены на сельхозпродукцию. И хоть ходи, действительно, вот в супермаркет и живи на салатах сейчас. Поэтому это меньше экономический такой фактор, да, и больше, видимо, какой-то обычно такой климатический такой, потому что как-то последние годы было, да, плохо. То зима была холодная, то зима была, то есть какая-то не холодная, там, а то засушливая, то такая, то сякая. А вот в этом году выдалось как-то все вот так вот сложилось.
4: Угу. Связано ли это каким-то образом, может быть, что есть проблемы с экспортом сельхозпродукции, какие-то накопились излишки?
6: Нет, я бы не сказал, потому что, наоборот, последнее время было довольно плохо с овощами и фруктами. Я бы не сказал, что тут какие-то излишки накапливались, поскольку действительно было сложно с сельским хозяйством у нас и на юге, и на севере. Видимо, сейчас не излишки накопились, а просто как бы оно вошло в нормальную колею, потому что же еще была война и на севере, и на юге. И там, пока все это еще после 2023 года, даже когда уже не было войны, туда долго фермеры не возвращались, потому что край был прифронтовой такой, когда там военные все время были дислоцированы, и было опасно там находиться. И прошло с тех пор вот 3 года уже действительно, и где-то год назад туда начали, год-полтора назад туда начали возвращаться более-менее люди, и начали опять эти все угодья там свои вспахивать, отстраивать те теплицы, парники.
4: Иностранные рабочие тоже, видимо, вернулись, да? Потому что без них, так, судя по всему, израильское сельское хозяйство не может существовать.
6: Да, когда стало безопасно, то иностранные рабочие, которые там действительно, когда в первые месяцы войны с Хамасом, многие поуехали, потому что еще было известно, что там боевики, они как бы не делали особой разницы, да, угоняли и тайландцев, и кого только угодно, и погибли там некоторые, и все поуезжали, да, потом стали приезжать, да, если уже не из Таиланда, то из других там стран тоже стали приезжать еще новые работники вот во все эти сельскохозяйственные дела, в кибуцы, в Машавы, когда уже стало там безопасно и наоборот уже более гарантированно, что из газа уже ничего не полетит. Год назад стало и на севере более-менее тоже восстанавливаться все эти дела, хотя и сейчас ракеты до сих пор летели, но уже как бы там было ясно, что жить можно, что уже тотально уезжать не надо, что уже бросать посевы не надо, и поэтому то, что там было посеяно, в принципе, в Израиле довольно быстро от урожая до урожая идет дело. Пару-тройку месяцев собирают, и потом опять, поскольку это все в парниках делается, и там приспособлено для того, чтобы круглый год снимать урожай, посеял, выросло, значит, засадил, вернее, там рассаду выросла, убрал. И зима была хорошая. И вот так это все сложилось, как, что мы такую ситуацию действительно довольно давно не видели с овощами и фруктами. Если в каких-то магазинах таких престижных, дорогих, то все еще все-таки довольно дорого. Но если по бюджетным вот супермаркетам пройтись, да, то видно, что таких цен уже давно не бывало. Те же помидоры Шерри, я видел в бюджетных супермаркетах по 10 шекелей, по 15 шекелей. Те же помидоры Маги, которые в последнее время меньше 20 не стоили, да, по 10 шекелей, да, обычные по 5-6. Так что, по крайней мере, вот такая базовые овощи, фрукты, они вполне вполне по приемлемым ценам продаются.
4: Да. Ну, хорошо, всегда как бы снижение цен всегда лучше, чем их повышение. Но вот здесь вопрос, если, так сказать, наблюдатели говорят, что снижается покупательная способность населения, то как будут, собственно говоря, ритейлеры компенсировать свои недостаток своих доходов? Может быть, все-таки они повысят цены где-то в других каких-то сферах?
6: Нет, ну какая связь? Она не снижается, покупательная способность, потому что эти самые ритейлеры просто покупают дешевле эту продукцию фермеров сейчас, поэтому они могут себе позволить ее дешевле продавать. А что касается общей инфляции, в этом месяце она была, например, отрицательная. Тоже, кстати, во многом как раз за счет овощей и фруктов, но и за счет других каких-то вещей, в общем, ее цены не росли, а наоборот, немножко, да, как бы вот упали. И жилье, в общем, и вот сезонные всякие дела. Поэтому, поэтому не видно, чтобы прям так покупательная способность населения как бы падала. Пока что инфляция у нас довольно умеренная, люди получают столько же, цены растут. За последние 12 месяцев где-то на вполне такое, во вполне темпе приемлемом, по-моему, там 2 с небольшим процента. Поэтому я бы не сказал, что прям покупательная способность населения как-то стремительно падает. Если бы цены действительно серьезно росли, а люди получали бы столько же, то да, деньги бы становились, соответственно, дешевле, существеннее. Но пока такого... такого не видно явления.
4: Ну и слава богу. Андрей Харазов, экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала. Спасибо вам. Хорошего дня.
6: Всех благ.
4: Счастливо. С сегодняшнего дня и по 29 июня в Тель-Авиве работает ярмарка искусства «Свежая краска». Она собирает талантливых художников, дизайнеров, представит креативные проекты, которые охватывают широкий спектр современных тем. Одна из целей «Свежей краски» – стремление укрепить израильскую арт-сцену в текущих условиях нынешней реальности. Наш гость сегодня – художник-архитектор Михаил Иванов, участник «Свежей краски». Михаил, здравствуйте, доброе утро.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Я так поняла, что большинство ваших произведений созданы из материалов, найденных буквально на улице.
7: Ну да, да, это очень важно, как бы, то, что характеризует то место, в котором они созданы. Да, это передает настроение сегодняшнего дня и передает как бы характер именно места, где создаются эти произведения.
4: Uh-huh. А что вы представляете на свежей краске?
7: Ну, у меня там представлено в целом 35 работ. Uh-huh. Это 5 масок из проекта 12 и 30 картин. К сожалению, вот в один раз там выставлены не все картины. Да? Там вот картины, которые покупаются, их снимают и вешаются новые. Там постоянно происходит ротация.
4: Uh-huh. То есть, я понимаю, что они будут вот именно так, вот, то есть сразу все картины там не повешены, я просто хочу уточняю, да?
7: Да.
4: И по мере покупки они будут заменяться на новые.
7: Да, это так устроено, для меня это тоже было некоторой новостью, но там ограничено, конечно, место. Потом разные художники могут представить разное количество работ, возможно, это с этим связано.
4: Ага.
7: Ну, вот как бы, чтобы не было таких перекосов.
4: Вы по образованию архитектор, да, по первому?
7: Да.
4: Да. Как вообще это влияет на ваше творчество?
7: Ну, я в основном занимался всю жизнь интерьерами и небольшими домами. Да, я тоже был связан с этой областью, я как бы был знаком с художниками в Москве и использовал в своих интерьерах их работы. И вращался в этой среде. Я вместе с художниками делал какие-то крупные арт-проекты. Я занимался инсталляциями. И в 2010 году был в номинации на премию Кандинского.
4: Mm-hmm.
7: Это вот такая очень значимая премия в области современного искусства в Москве. Вот поэтому я все время как бы вращался вот в этой вот среде, и как бы, ну, естественно, у меня взгляд на все это как у именно как у архитектора, как у дизайнера. Угу. Поэтому, ну, видимо, какая-то происходит такая вот особая трансформация, но как она работает изнутри, трудно сказать.
4: Да. Скажите, вы в Израиле 2 года, да?
7: Чуть больше, да.
4: Угу. Это меняет вообще взгляд художника? Я имею в виду сама по себе, так сказать, не знаю, пейзажи, цвета, то, что находится на улице.
7: Ну, это всю жизнь меняет. Мой проект называется, сейчас, который я там выставляю, называется «Маргиналис». Да.
4: Да.
7: Вообще «Маргиналис» — это рисунки на полях средневековых книг. И у этого совершенно такое нейтральное значение. Но, как вы понимаете, в русском языке «маргинальный» имеет очень негативную коннотацию. Вот. И я, как бы, оказавшись в другой стране в 50 с лишним лет, оказался вот именно в таком положении.
4: Да. Да?
7: И из этого положения совершенно по-другому смотришь на окружающую реальность. Да, потому что я понял, что есть категории такие возрастные, которым строиться, например, сложнее. Да? Сложнее всем, как оказалось, подросткам.
4: Несмотря на такое привычное отношение к тому, что дети все быстро, естественно, схватывают.
7: Детям легко. Детям легко проходят это все. Очень тяжело проходят подростки. У меня дочери за 20, мне повезло. Она тоже очень легко прошла. Она легко выучила язык. Она уже закончила Тель-Авивский университет. Она сейчас пишет диссертацию в Тель-Авивском университете. И она очень легко. А вот знакомые, у кого подростки, им очень тяжело. Это прям вот катастрофа. И вот категории те, кому, условно говоря, около 50, кто чего-то добился, но не слишком много.
4: Mm-hmm. Да, и еще представители свободных профессий, да?
7: Да. Потому что моя профессия, она очень такая конкурентная была. Да, она выстраивалась по ступеням, постепенно. Как бы каждый такой архитектор, он тоже образует вокруг себя группу помощников. Это другие архитекторы, это инженеры, да, и вот эта группа, она продвигается постепенно, там чего-то добивается. А когда ты попадаешь в новую среду, ты уже не можешь встроиться. Вернуться на топовую позицию невозможно, начинать с нуля уже поздно. Вот, брать никто такого не хочет. Поэтому как бы вот это вот странное ощущение невстроенности, да, оно у меня выразилось в том, что я начал там для себя рисовать. Где-то год я для себя рисовал, и знакомые, увидев, сказали, а вот есть Цеватари, попробуй. Я подал, и как бы сразу получилось, сразу приняли. Тогда я сделал еще больше работ, да, специально уже под Цеватари в качестве проекта. И вот там вот их представил.
4: Да, ну, здорово звучит, звучит очень-очень хорошо. Мне кажется, что это, в общем, это такой, в общем, первый большой, наверное, успех в новой стране. Скажите, я хотела, чтобы вы немного рассказали про проект, который связан с оперой «Тристан и Изольда».
7: Он там не представлен. Это то, как раз, с чего я сам начал рисовать. Вообще, я начал рисовать на картоне. Потому что я вообще для своих проектов ничего не покупал. Я рисовал детскими красками на картонных коробках из-под холодильников. Этот проект, это просто вот картон я поставил в съемной квартире, чтобы загородить стену, чтобы она не пачкалась, и чтобы картон не отсвечивал, я начал на нем рисовать. Да, и этот проект о насилии в современном мире. Как бы вот проект называется «Либестод». Да, «Любовь и смерть» переводится. Это с немецкого, но на русский язык прямо это трудно перевести. Что это такое? Любовь к смерти или любовь смерть от любви. Да, тут как бы прямого перевода нет. «Либестод» для меня это такой вот проект в зашкаливающем градусе насилия вот в современном для нас обществе. То, что как бы я вот с чем столкнулся в России, там определенное, да, я поэтому и уехал оттуда. Там это имеет определенный градус. Я приехал в Израиль, здесь тоже все не без проблем. Но Израиль, по счастью, страна демократическая, и здесь есть надежда. Ну, в общем, да, этот проект в том числе о надежде. Mm-hmm. О том, что все это можно и нужно преодолеть.
4: Да, Михаил, спасибо вам огромное, и я желаю вам успехов, и чтобы спасибо. Все прошло хорошо, и чтобы этот проект, я имею в виду «Свежая краска», был не первым, но далеко не последним. И чтобы спасибо вы нашли большое. Себя в этой новой стране. Спасибо, успехов вам
7: большое. Спасибо, всего доброго.
4: Всего доброго. Это был Михаил Иванов, художник, архитектор, участник проекта ярмарки. Большой ярмарки «Свежая краска», очень интересного арт-проекта, который проходит в Тель-Авиве буквально с сегодняшнего дня до 29 июня. Да, времени не так много для того, чтобы успеть посмотреть на работы, представленные на «Свежей краске». Все это происходит в техническом центре «Кремницки» в Тель-Авиве, поэтому запланируйте, пожалуйста, посещение этого мероприятия.

0: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КанРека.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И мы продолжаем говорить о картах из колоды Эрец Йецурей ха-Нефеш. Коах ха-Гатмада. Я повторю только для тех, кто не слышал предыдущую передачу, что это колода метафорических карт, с которыми работают психологи. И Эрец Йецурей ха-Нефеш, то есть страна существ, которые живут у нас в душе. Здесь люди вытаскивают карту и видят, какие силы у них есть, и думают о том, собственно, как эти силы применимы в их жизни. Итак, коах гагатмада. Гатмада – это значит постоянство или настойчивое

корень тав мем далит, тот же самый, что в слове тамид. На матмид – это настойчивый или постоянный. Вот, собственно, и все про этот корень. Там больше нет ничего особенного. Следующая карта – это акоах лифроах. Лифроах – это цвести. Пейрейшхет – корень, тот же самый, что в слове перах. Но у этого корня есть еще одно значение. С одной стороны, да, когда мы говорим про человека, что он цветет, гупореах, причем не только так, как мы привыкли по-русски, о женщине, что ты прям вся цветешь. Но и когда, например, ребенок попадает в хороший класс, в хорошее окружение, к хорошей учительнице, он прямо расцветает. Очень часто об этом мы говорим, что елет пореах. С другой стороны, этот корень еще обозначает подниматься вверх. Отсюда, собственно, цветок поэтому и называется перах, что он поднимается из земли наверх. Но кадур пореах, допустим, это воздушный шар. Легафриах балоним – это выпускать шарики, допустим, на выпускном. Дети выпускают шарики наверх. Еще из того же корня у нас есть слово приха, у которого два значения. С одной стороны, приха – это цветение, но с другой стороны, это еще и сыпь, которая на кожу может высыпать во время каких-то болезней. Вот она тоже приха. Теперь еще из того же корня у нас есть слово перхах. Пей, рейш, хет, хет. Там дублируется хет. Перхах – это человек несерьезный, легкомысленный балбес. Чаще всего про молодежь вот такую, которая несерьезная, они говорят перхах. Слово это, надо сказать, немножечко уже начинает устаревать. Теперь. Гакоах леэгов – это цми. Сила любить себя. Да, ну, о любви к себе очень много говорят. Это, в общем, тема для большого разговора. Но нарисована тут картинка с сердечком, в котором написано «Ани огэв оти». Я люблю себя. Насчет леэгов, корень алиф гей бет, на агава – это любовь, агув – это любимый. Причем, если мы говорим о любимом человеке, мы просто скажем «Адам агув», а если мы говорим о любимой книге, фильме и так далее, месте, то мы скажем «Амаком агув алай», «Асефар агув алай». Агув – это, в принципе, форма бейнуни пауль, она считается пассивной формой биньяна пааль, несмотря на то, что пааль сам по себе глагол активный. И если мы еще посмотрим на этот корень, в нифале у нас есть неэгав, это тоже любим, но скорее не романтической любовью, а может быть такой более уважительной какой-то. Есть, ну и собственно романтической тоже, семейной. Еще у нас есть в хит паэле слово легит агев – влюбиться. То есть суффикс хит, вернее, приставка хит, которая обозначает то же самое, что суффикс ся. Легит агев употребляется с предлогом б, бэмишу. И еще в пуале у нас есть меогав – влюбленный. Почему не меугав, если это пуаль, а меогав? Потому что там в пуале во второй корневой букве должен стоять дагеш. Но поскольку вторая корневая буква гей, она гортанная и не приемлет дагеша, то меняется предыдущий гласный, усиливается. Это явление фонетическое называется ташлюм дагеш. Теперь следующая карта, и тут коахага хистаглют. Прекрасный совершенно термин. Что такое гистаглют? Листагель – это значит адаптироваться. То есть гистаглют – это адаптивность. Когда человек умеет приспосабливаться к обстоятельствам, корень у нас здесь самых гимель-ламед. И месугаль – это значит, что человек на что-то способен. Сгуля – это способность, талант. Но это еще и, может быть, и
просто сокровище, но как просто как сокровище употребляется редко, в основном как способность, талант, сгулет, амсгуля, да, еврейский народ еще называется амсгуля, то есть его по-русски переводят как избранный народ, но на самом деле это немножечко не совсем точный перевод. Из этого же корня происходит имя Сигаль, а вовсе не из фиолетового цвета сыголь. Он тут ни при чем, хотя корень, безусловно, тот же. Самое смешное, что... И, кстати говоря, фамилия Сегаль. Да, Сигал, Сигал, да, это все тот же самый корень. Уметь быть способным на что-то. Огласовка Сеголь, три точечки, происходит не из-за способности, а происходит она из арамейского языка, потому что в арамейском сеголь – это эшколь, то есть гроздь. Это как бы нарисована гроздь винограда. Поэтому огласовка тут ни при чем. Теперь. И, кстати, еще человек, который вот такой очень адаптивный, можно сказать, он называется Стаглян. Но слово «стаглян» мы, наверное, употребим только, когда мы говорим о ком-то. А если мы о себе пишем в резюме, что мы адаптивные, то мы скажем «кошер гистаглют гавоа». Теперь следующая карта. «Коах гахаверут вэащитуф». То есть сила дружбы и взаимодействия, содействия, сотрудничества. Хаверут – дружба, понятно, хавер – друг, но корень, в общем, он не очень тривиален в том плане, что да, тут есть вещи, о которых мы, может быть, не думали. Например, кроме дружбы у нас есть, например, слово «хибур», которое соединение, да, «хибур» для интернет, и «хибур» – это еще и сочинение, и как процесс, и как сам продукт, да, вот ребенок пишет сочинение «Елет Кутев Хибур». Теперь, «легит хабер» – это подключиться, присоединиться, не только физически, а, допустим, «ани лёмит хабер лезе», то есть, ну, как-то меня это не цепляет, мне это не близко. А еще у нас есть глагол «легит хавер» – без дагеша, и это «подружиться». Теперь, хавура – это компания. Не в смысле фирмы, потому что там хевра. Хевра – это и общество, и компания. А компания подростков, компания ребят, компания друзей – хавура. Теперь слово хевре. Да, друзья в таком немножечко сленге. И еще, например, слово тахбура – которая транспорт, это тот же самый корень. Тахбурат сибурит – общественный транспорт. Махберет – тетрадь, потому что листочки сшиты, соединены между собой. Поэтому это все тот же самый корень. Поэтому я и сказала, что он нетривиален. Теперь слово «щитуф». «Коаха хаверут ва щитуф». «Щитуф» – это значит взаимодействие, «щитуф пеуля» – это сотрудничество. Очень часто, когда мы пишем какое-то письмо с просьбой или начальство нам пишет, и в конце «тода аль щитуф пеуля» – спасибо за сотрудничество. Когда мы говорим, что человек сотрудничает или не сотрудничает, «мешатеф пеуля» – «олё мешатеф пеуля». Вот, собственно говоря, на сегодня все. Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp – 050-737-8127. Я повторю: 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

0: Израиле 10 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Минувшим вечером Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение, которое положит начало выводу подразделений ЦАЛа из Южного Ливана и закрепит дальнейшее пребывание сил ЦАЛа на юге Ливана до тех пор, пока Хизбалла не будет полностью разоружена. Государственный секретарь США Марко Рубио приветствовал подписание соглашения. «Сегодня хороший день, потому что мы рады объявить о рамочном соглашении между суверенным правительством Ливана и, разумеется, правительством Израиля при посредничестве и поддержке Соединенных Штатов. Оно закладывает основу для прочного мира и устойчивой безопасности», — заявил Рубио. Он добавил, что жители севера Израиля заслуживают жизни в мире и безопасности после того, как подвергались нападениям террористической организации с территории Ливана. Государственный секретарь США подчеркнул, что еще предстоит большая работа. Посол Израиля в Соединенных Штатах Йехиэль Лайтер заявил на церемонии подписания, что соглашение оставляет Иран и Хизбаллу за рамками процесса и открывает путь к миру между двумя государствами. Он отметил, что соглашение не было бы достигнуто без стойкости, проявленной жителями Израиля, особенно жителями севера страны. Корреспондентка Ангели Коэн сообщила, что стороны достигли договоренностей, согласно которым ЦАЛ оставит два района. Один к северу от реки Литани, второй к югу от нее. Их займут подразделения ливанской армии. Стороны также согласовали порядок ликвидации туннелей, меры по противодействию наращиванию военного потенциала Хизбаллы и проведение переговоров по вопросу сухопутной границы между двумя государствами. На севере Венесуэлы минувшей ночью произошло землетрясение магнитудой 4,9. Три дня назад страну с небольшим интервалом потрясли два сильных землетрясения. Погибли около 1000 человек, еще несколько тысяч числятся пропавшими без вести. Серьезный ущерб причинен объектам инфраструктуры и зданиям по всей Венесуэле. Сегодня утром на чемпионате мира по футболу сборная Бельгии разгромила Новую Зеландию со счетом 5-1. В другом матче сборные Ирана и Египта сыграли в ничью 1-1. Минувшей ночью Испания обыграла Уругвай со счетом 1-0, а Саудовская Аравия сыграла в ничью с Кабо-Верде 0-0. Ранее Франция победила Норвегию со счетом 4-1, а Сенегал разгромил Ирак 5-0. Бельгийская телерадиовещательная корпорация сделала замечание спортивному комментатору после того, как во время матча с участием сборной Ирана он резко высказался в адрес иранского режима. Футбольный комментатор Филипп Йос одобрил свист во время исполнения гимна Ирана и заявил, что страной правит кучка сумасшедших, а флаг Ирана – это флаг режима, который убивает собственных граждан. Как сообщил корреспондент Кан Дов Гильгар, телекомпания VRT потребовала от комментатора проявлять сдержанность при высказывании своих взглядов по геополитическим вопросам. Почти в половине городов Европы побиты температурные рекорды для июня. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Германии 41 градус. Экстремальная жара уносит человеческие жизни. Более 40 человек утонули, пытаясь спастись от нее в водоемах. По всему континенту наблюдаются серьезные перебои в движении поездов из-за повреждения железнодорожных путей, происходит отключение электроэнергии, а больницы работают с высокой нагрузкой. К концу недели в странах Западной Европы жара немного ослабла. Эту информацию передал корреспондент Кан Дов Гильгар. И в завершение этого выпуска о погоде в Израиле. Сегодня температура воздуха будет обычной для этого времени года. Завтра ожидается небольшое потепление, главным образом в горных районах и внутренних районах страны. В понедельник потепление продолжится, также преимущественно в горах и внутренних районах. Температура будет немного выше обычной для этого времени года. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 30, в Бершеве 34, в Цфате 29 градусов, в Твери 36, в Эйлате 40 градусов. Температура воды на Средиземноморском побережье 26-27 градусов. Ветер северо-западный, скорость ветра от 15 до 30 километров в час. Высота волн от 70 до 110 сантиметров. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 11 часов. Шаббат шалом, Мирушалайм.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Канрека. Мы продолжаем наш эфир программы «Доброе утро, Израиль». И говорим мы о системе Олим ле-Рефуа, репатрианты в медицину, о том, что Израиль меняет правила поддержки врачей-репатриантов, о том, кого будут финансировать в первую очередь, где сегодня особенно остро ощущается нехватка специалистов. Мы говорим с Дмитрием Йоффе, руководителем отдела проектов Министерства Алии интеграции для репатриантов медицинских специальностей. Дмитрий, здравствуйте.
3: Доброе утро, Израиль. Доброе утро, Таня. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: В свое время мы с вами обсуждали тогдашнюю поддержку Министерства Алии интеграции и тот разговор, который касался и лицензии, и того, как можно помочь приезжающим репатриантам, которые хотят здесь продолжать работать по своей специальности или приобретать новые, разумеется, получая лицензии. Сейчас речь идет о специальных программах поддержки новых репатриантов разных медицинских специальностей.
3: Да, действительно, нашим управлением по работе с медицинскими специальностями в Министерстве Алии интеграции была внедрена система Олим ле-Рефуа, которая, собственно говоря, революционного ничего не изменила, но при этом она интегрировала различные аспекты содействия трудоустройству врачей для того, чтобы, с одной стороны, сделать сам процесс проще и одновременно частично его автоматизировать, и, с другой стороны, действительно оптимизировать расходы таким образом, чтобы востребованные специальности, востребованные медицинские специальности и больницы, медицинские учреждения, которые считаются как учреждениями с дефицитом кадров, в первую очередь действительно получали поддержку. Значит, мы в первую очередь, я хочу уточнить, что речь идет о финансировании ординатуры. Вот, потому что все, что касается других аспектов финансирования, там как раз-таки, в общем-то, изменений как таковых практически не произошло, кроме того, что сумма финансирования была увеличена. И если раньше все, что не является ординатурой или итмахут, как говорят на иврите, в общем-то, поддержка наша заключалась, в общем-то, в привязке к минимальной заработной плате, сейчас сумма выше, в общем-то, она позволяет врачу еще до того, как стать ординатором, действительно получать, как говорится, большие деньги, и чтобы это было менее травматично. Я разделю сейчас вот рассказ на ровно две, как говорится, категории. Как раз первая ординатура, вторая неординатура. Все, что касается неординатуры, есть несколько, как говорится, видов нашего финансирования. Это в первую очередь так называемый Итнасут клинит, то, что раньше называлось Истаклют, то есть клинические испытания, которые врачи с признанным в Израиле стажем, с признанным отделом лицензирования Минздрава стажем в стране исхода 10 лет и больше.
2: 10 и более, вот это стажировка.
3: Да, могут пройти для получения, собственно, лицензии. Это 6 месяцев. Мы финансируем, как бы, медицинские учреждения, в которых будет работать этот врач в течение этого периода. Здесь, как бы, без изменений, кроме увеличения суммы. Период адаптации, куфата тама, это то, что определено ученым советом профсоюза врачей, собственно говоря, для принятия решения как раз касательно уже лицензирования врача как специалиста. То есть этот адаптационный период и отзыв больницы о враче приводят к тому, что они приходят к окончательному решению, засчитать ли вообще врача как мумхе, как специалиста, или освободить его от тех или иных экзаменов, или, в конце концов, окончательно определить период его ординатуры. И третий период, испытательный срок, который мы сократили с 6 месяцев до 3, и вроде бы это выглядит как драконовская мера, но на самом деле это как раз наоборот в пользу врача-репатрианта. Почему? Потому что смысл заключается в том, что в течение этого времени работодатель проверяет, насколько человек готов быть у него впоследствии ординатором. 3 месяцев вполне достаточно, но так как все вот эти вот вещи Итнасут клинит, ткуфата тама, испытательный срок в общей сложности, период финансирования у нас ограничивается годом, то, соответственно, мы даем возможность врачу, если по какой-то причине после испытательного срока его не берут на Итмахут, соответственно, пробовать в других местах, по другим специализациям без страха, что, в общем-то, финансирование элементарно закончится. То есть это, собственно говоря, то, что есть, и то, что касается не ИТМАХУД. Значит, что касается самой ординатуры, оно, с одной стороны, как говорится, сложное, вызывало много вопросов и каких-то вообще кривотолков. На самом деле система очень простая. Министерством здравоохранения были определены группы специализаций, которые являются востребованными. Была определена группа медицинских учреждений, которые испытывают дефицит кадров. И третий критерий, который необходим, в общем-то, для понимания, насколько нами будет финансироваться ординатура, это является она полной или является она так называемой частичной, или ашламат ИТМАХУД, то есть завершение ординатуры. Завершение ординатуры, смысл заключается в том, что ученый-совет профсоюза врачей, в общем-то, признал частично или даже полностью ординатуру, которую врач проходил в стране исхода, и поэтому он не обязан проходить ординатуру полную. Значит, у нас на сайте, на сайте Министерства Алии Интеграции, если вы зайдете, просто набрав даже в гугле «Министерство Алии Интеграции», спуститесь ниже в раздел «Темы» и увидите там врачи, стоматологи, медсестры и фармацевты. Вы нажмете, там как раз одно из первых, что увидите, это как раз та самая система «Улимлер-ФУА». И там, собственно говоря, есть рубрика «Вопросы и ответы». Как раз таки вопросы и ответы, новая модель финансирования. Я просто сейчас не хочу останавливаться на списке специализаций и списке больниц. Могу только сказать, что специализации это в первую очередь. Точнее, даже начнем со списка медицинских учреждений. Значит, это все специализированные центры, которые специализируются на психиатрии, реабилитации, гериатрии, а также институт судебной медицины и больницы на периферии Израиля. Значит, список, опять-таки, у нас есть на сайте, просто не хочу сейчас отнимать ваше время. Что касается специализаций, это здесь как раз я перечислю, потому что это важно. Это психиатрия, гериатрия, онкология, патология, диагностическая радиология, то есть димутов-ханатрит, неврология, семейная медицина, педиатрия, анестезиология, внутренняя медицина, то есть терапия, физическая медицина и реабилитация, как говорят, ШИКУМ, судебная медицина, общественное здравоохранение и неотложная медицина.
2: То есть это те специальности, которые на данный момент признаны приоритетными, этот список?
3: Совершенно верно. Они не столько приоритетными, они считаются специальностями востребованными на...
2: Там, где нехватка есть еще, да.
3: Совершенно верно. Теперь идея заключается в том, что, если больница принадлежит категории дефицита кадров и специализация принадлежит категории востребованных, мы, соответственно, работодателю даем увеличенное финансирование, то есть больше, чем раньше, для того, чтобы ему было проще взять врача-репатрианта, соответственно, по отношению к врачу-даже-выпускнику израильского вуза. Значит, соответственно, если же принадлежит, скажем так, специализация и больница, выбранная врачом, только одной категории, то в большинстве случаев это обычное финансирование, которое, в общем-то, изменилось не сильно. То, что касается именно ИТМАХУД частичный, а вот как раз-таки полный ИТМАХУД, к сожалению, если больница как раз-таки категории не принадлежит, а специализация – да, все равно, точнее наоборот, если специализация принадлежит востребованному, а больница не принадлежит дефициту кадров, то, к сожалению, мы финансировать не можем, не говоря уже о том, если речь идет о полной ИТМАХУД. И, соответственно, если ни больница, ни специализация не входят вот в указанные выше группы, соответственно, тогда финансирование или для полной ординатуры его с нашей стороны не будет, или, соответственно, если это частичное, то тогда решение будет приниматься индивидуально. Что я хочу пожелать врачам, и чтобы внести какую-то ясность, чтобы это не звучало как-то страшно и угрожающе. Во-первых, так или иначе, больницы не всегда и не обязаны брать врачей исключительно на основе нашего финансирования. У них также есть свои источники. И, собственно говоря, больницы, которые не испытывают дефицит кадров, изначально подразумевается, что у этих больниц средств больше. Теперь, если врач действительно видит себя в этой специализации, и у него есть объективные аргументы объяснить заведующему отделением о том, что, в общем-то, он может быть ему интересен, сделайте это. Не пытайтесь сразу представлять себе, что ваша карьера в этой специализации закончена, или, например, сразу искать что-то другое, постарайтесь, по крайней мере, этот путь полностью, как говорится, определить для себя, есть ли у вас перспектива. И только потом думайте, какие у вас есть варианты. У нас в нашем управлении есть целая команда, возглавляемая Рахель Хамер-Шемеш, которая может проконсультировать, может помочь, может посоветовать. Причем они действительно на стороне врача, не на стороне работодателя, не какое-то формальное министерское что-то. А именно они войдут в положение и действительно вот проговорив, вы придете к какому-то оптимальному пути. Значит, замечу также, что, в общем-то, модель Улюмлер-ФОА, она предназначена только для репатриантов, которые находятся до 10 лет в стране. Значит, или вернувшиеся израильтяне, которые прожили за границей более 5 лет и получили диплом за границей, до 2 лет после получения статуса вернувшегося израильтянина для всех видов помощи, кроме ординатуры. Это очень важный момент.
2: Дмитрий, теперь, я знаю, что для врачей, которые обязаны сдавать лицензирующий экзамен, продолжает работать государственная подготовительная программа, которая называется «Натив Лирихуа».
3: Совершенно верно, и это как раз вторая вещь, которую я хотел рассказать, потому что дело в том, что как раз второй набор на данную программу происходит именно сейчас, и программа открывается буквально вот 5 июля на базе больницы Шиба Тель-Ашомер. Чем хороша эта программа? В первую очередь тем, что в отличие от курса подготовки к лицензионному экзамену, в ней могут участвовать все врачи, имеющие право на лицензирование, которые еще не получили лицензию врача общего профиля. Значит, то есть и врачи, которые обязаны сдавать лицензионный экзамен, и врачи, которые еще не выбрали между клиническими испытаниями и путем экзамена, и даже те, которые уже завершили клиническую практику вот эту самую и готовятся к экзамену. То есть они могут получить материалы, они могут получить информацию, они могут прослушать лекции, те, которые, в общем-то, обычно врачи ищут в разных источниках, они не всегда доступны здесь, как раз это, они это все получат в одном месте, вместе с такими же, как и они. Это очень важно. Плюс на этой программе есть еще также коммуникативный иврит, основанный на симуляциях ситуации, которые могут возникнуть в работе врача. Это тоже очень важно, потому что все ульпаны дают прекрасную, как говорится, базу, но не всегда эти ульпаны, в общем-то, условно говоря, открывают рот. И не всегда люди могут после них говорить. Значит, форма обучения на этой программе очная. 3 раза в неделю, соответственно, фронтально. 2 раза в неделю Zoom. Вот сейчас как раз окончательно формируется программа. Более того, те, кто должны сдавать экзамен, они могут в результате этой программы получить бонусные баллы. Как записаться, как туда попасть? Во-первых, я оставлю ссылку в редакции, с вашего позволения. И опять-таки, если вы зайдете на сайт Министерства Алии Интеграции, там, где вот врачи, медсестры и так далее, в разделе «Новости» вы увидите как раз вот управление медицинской специальности, рада сообщить об открытии набора на программу «Нативлер ФОА». Там вы увидите все условия, внизу есть мой электронный адрес, а также ссылка записаться, пройдя по которой вы уже окажетесь в предварительном списке. Очень рекомендую. И, соответственно, добро пожаловать, вам это поможет.
2: Безусловно. Спасибо большое за вот этот подробный рассказ об обновлениях со стороны Министерства Алии и Интеграции Израиля, о запуске новой модели финансирования для врачей-репатриантов. Мы говорили об Олим Лерефуа и о программе Натив Лерефуа, которая проводится вообще дважды в год. И сейчас как раз ее очередной набор, о котором вы только что рассказали, и что важно, это для врачей, которые обязаны сдавать лицензирующие экзамены, и вот эта программа продолжает работать и для них, разумеется. Спасибо большое. Дмитрий Йов, руководитель отдела проектов в Министерстве Алии и Интеграции для репатриантов медицинских специальностей.
3: Спасибо вам.
4: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
2: Говорим о сочетании нескольких наук и направлений для того, чтобы такая наука, как археология, могла доставлять как можно больше удовольствия при открытиях и находках. И в данном случае это археологическая геофизика, это слияние таких наук, как геология, геофизика, археология и очень много разных открытий, которые позволяют совмещать эти науки и все вместе действительно продвигают такую науку, как археология и геофизика вместе очень-очень серьезно вперед. Вообще одной из задач современной археологии это, конечно, поиск и раскопки археологических памятников, которые являются основой для исторических реконструкций, для изучения культуры прошлых эпох. Но сейчас, уже в 21 веке, в наши годы, методы исследования, они очень-очень расширяются и становятся все более совершенными. Об этом мы сейчас говорим с профессором геофизики Львом Апельбаумом, доктором геофизики, преподавателем, научным сотрудником факультета геофизики Тель-Авивского университета, кафедры наук о Земле. Здравствуйте.
5: Доброе утро.
2: Поражаюсь каждый раз и не устаю удивляться этому совмещению методов исследований, которые позволяют продвигаться вперед сразу нескольким видам наук, и в данном случае геологии, геофизики и, конечно, археологии. В одном из интервью вы сказали, Израиль – это еще далеко, далеко не исследованная земля по отношению к археологии. Есть еще много о чем говорить, искать и находить, и геофизика и ее возможности, новые методы технические, позволяют сейчас делать, ну, можно сказать, чудеса от науки.
5: Ну, в общем-то, в целом говоря, вы правы. Согласно, значит, информации из археологического управления древностей в Иерусалиме, в Израиле найдены до сих пор около 30 тысяч археологических сайтов. Теперь, значит, чтобы быть точно понятым, каждый сайт – это не единый объект. Это могут быть до 10 или даже несколько десятков археологических объектов. То есть общее количество найденных к этому времени археологических объектов – очень велико для такой небольшой страны, как Израиль. При этом, значит, многие археологи приходят к выводу, что примерно такое же количество археологических сайтов до сих пор не найдено. По разным причинам. И это при том, что, опять же, археологи говорят об весьма-весьма интенсивной изученности территории Израиля, которую с археологической точки зрения начали изучать еще 200 лет назад. Это были экспедиции из Англии, из Германии, из других стран. Ну, понятно, что с образованием государства...
2: Это были экспедиции с изучением тогдашним и на уровне тех возможностей, которые были у археологов.
5: Конечно, да, конечно. С тех пор не было еще ни геофизики, не было, естественно, там разных геохимических, биологических индикаторов. Это были только прямые раскопки. Тем не менее, значит, они были начаты достаточно давно. И, значит, ну, с образованием, естественно, государства Израиль, когда появились свои кафедры археологии, а сейчас, между прочим, кафедры археологии есть во всех университетах. просто во всех. И количество людей, ученых, занятых в этой области, достаточно велико. Тем не менее, часть объектов до сих пор находятся, так сказать, неоткрытыми. Например, в свое время, где-то около, по-моему, 12 лет назад, приезжала группа российского телевидения и брала у меня интервью с целью узнать, а почему в Иерусалиме, значит, до сих пор, значит, вот количество найденных археологических древностей сравнительно невелико, учитывая драматическую историю Иерусалима. Ответ на это очень прост, что большая часть древних сооружений находится под новостройками. Не будут же люди, ученые, ломать дома, выселять это самое людей, чтобы выяснить, что есть под ним, под этим. Значит. То есть часть остается пока не открытой, но это только то, что касается Иерусалима. Вот по нашим исследованиям, например, вот северная часть Израиля, где-то примерно там 3-4-5 тысяч лет назад, она была очень густо заселена. Возможно, да даже более густо, чем сейчас. И вот от этих времен осталось большое количество памятников. И, кстати, вот эти памятники очень трудно было найти из поверхностных наблюдений. Вот мы их...
2: Чем объяснялась вот эта трудность?
5: Вы знаете, вот это буквально в последние 10-20 лет выяснено, что изучая спутниковые снимки, различные спутниковые снимки, можно найти то, что мы изучаем с большой высоты, найти вот эти объекты гораздо проще, чем при поверхностных наблюдениях, потому что при поверхностных это просто не видно. Вот я хочу напомнить, что
2: интересно.
5: Знаменитые фигуры Наска, которые были найдены в Перу, это большие такие фигуры, начертанные на Земле, они были найдены при изучении спутников из космоса. Никакие поверхностные наблюдения не давали возможность найти их. И вот сейчас, я хочу сказать, что изучение спутниковых имиджей, снимков, это совсем непростая задача, что есть разные спутниковые миссии, надо их комбинировать между собой, надо изучать день, ночь, надо изучать при различных погодных явлениях, и применять передовые технологии, это машинное обучение, это, значит, способы распознавания имиджей, другие методологии. И, значит, при этом, опять же, значит, надо хорошо знать археологию того региона, который ты изучаешь, что просто взять, сесть и начать изучать что-то невозможно. Надо
2: нужно обоснование и знание предмета, что может быть на этом месте исторически.
5: Конечно, да.
2: Но я знаю, что совсем недавно вы принимали участие непосредственно как раз в том, что действительно было найдено именно при спутниковом зондировании, когда изучали мегалитический комплекс Рудж-Мальхири, которому, да, по-моему, 5000 лет, если я не ошибаюсь.
5: Совершенно правильно, значит, это Рудж-Мальхири, также он имеет название «Колесо гигантов», это гигантская, да, такая круговая структура. И, значит, с самого начала предположение израильских археологов было о том, что это древняя астрономическая обсерватория. Наши же исследования показали, да, это было сделано на основе того, что там были вот такие, как бы, окошки, которые были направлены прямо на Сириус. На Сириус. Наше же исследование, поскольку мы, естественно, проводим комплексные исследования, где не только, значит, мы анализируем спутниковые снимки, но также и геодинамические факторы, тектонические факторы, естественно, геологические особенности. И вот нами бы было выяснено, что за последние 5000 лет этот объект сдвинут примерно на 30 метров. И, значит, то, что, значит, вот в настоящее время, значит, вот эти окошки показывают на Сириусе, совершенно ничего не значит, потому что 5000 лет назад окошки показывали совсем другой угол. И, значит, на основе всего этого мы пришли, что, скорее всего, это или оборонительное сооружение, или сооружение, где, которое было как бы как вот древний склад. Древний склад. Чего-то более точно мы сейчас сказать ничего не можем, поскольку действительно там вот требуются тщательные исследования, возможно, даже многолетние. Но мы свое слово сказали. А вокруг вот этого ручья Эфири мы нашли буквально до сотни новых кольцевых объектов, которые не были указаны в каталоге управления древности. И когда мы значит, об этом сказали в первый раз, нас, в общем-то, подняли на смех, что да, в Израиле мы все знаем. Мы все знаем. Мы ногами прошли Израиль многократно. Значит. Но когда мы представили доказательства, это было принято как нахождение новых археологических объектов на севере Израиля. Но, кроме севера, у нас еще были объекты, значит, на юге. Это, значит, есть такой древний сайт, он называется Бикат Сараним. Там мы тоже, значит, выявили на юге несколько новых объектов, которые не были включены ранее в каталог древности Израиля. И сейчас, значит, уже вот на последующих стадиях мы хотим применить вот на этих участках поверхностные геофизические методы. И вот именно комплекс, когда мы имеем, значит, и исследования, анализ спутников из космоса, сочетаем их умело с поверхностными и геофизическими наблюдениями, позволит нам построить новые физико-археологические модели.
2: Потрясающе. Вот эти... Осталось дождаться возможности и времени, когда у вас это начнет уже превращаться в реальность. Это действительно будет уже очень серьезным, на мой взгляд, достижением. И спасибо вам огромное. Профессор геофизики Лев Эпельбаум, доктор геофизики, преподаватель, научный сотрудник факультета геофизики Тель-Авивского университета, кафедра наук о Земле.

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН «Река». Мы продолжаем наш эфир. Совсем недавно создатели сериала «Фауда» предупредили два эпизода, а именно седьмая и восьмая серии пятого, заключительного сезона этого сериала. Лучше пропустите, если вы считаете, что не сможете смотреть то, что касается 7 октября. Это было специальное заявление, опубликованное 21 июня компанией ЕС, которая транслирует этот сериал. И цитата: «Седьмая и восьмая серии основаны на событиях 7 октября и содержат контент, кадры, звуки, которые могут быть действительно очень тяжелыми для восприятия». И сейчас уже есть отклики на эти серии, которые действительно не то чтобы выбиваются из общего контента. Нет, «Фауда» очень непростой сериал и очень настоящий. Но зная то, что происходило 7 октября, зная многих людей, которые были тогда и там, действительно непросто даже заставить себя посмотреть эти серии. И мы говорим об этом с журналистом и редактором Надя Важнин с нами, автор популярного блога на «След Тетра» о культуре и жизни в Израиле. Надя, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Показ вот этих новых серий пятого сезона действительно вызвал много разговоров. Многие все равно это посмотрели. Реакция зрителей очень разная. Неплохая, просто она действительно перевернула вновь душу и вернула те воспоминания, потому что сделано это все очень и очень реально. Леором Разом и всеми, кто имеет отношение к этой команде.
1: Я хотела бы начать с того, что когда я в 23-м году, вскоре после событий 7 октября, читала одно из интервью Леора Раза, он там рассказал, что во время работы над сценарием пятого сезона кто-то предложил сюжет с прорывом боевиков из Газы. И тогда команда создателей отвергла эту идею, посчитав ее совершенно нереалистичной. Но жизнь, как известно, самый изобретательный сценарист, и поэтому в итоге пятый сезон был переписан, и в сюжет включили уже страшные события 7 октября, последующую войну и то, что пережил Израиль после атаки Хамас.
0: Да, сам по себе пятый сезон, он разворачивается на фоне вот этого нападения боевиков 7 октября и далее. И вот эти две серии, я вот смотрю сейчас на отклики, один из откликов посмотрел 7 и 8 серии. Если бы не был сам в ОТФ Аза в октябре-ноябре того года и не снимал бы эти последствия, подумал бы про Голливуд, фильм какой-то специально, а так действительно, зная все это, возвращает назад, и это, конечно, страшно.
1: Да, я тоже очень много думала именно о Голливуде, сравнение с Голливудом, потому что когда ты смотришь сериал «Фауда», ты подключаешься к этому как зритель. Но когда ты сам переживаешь 7 октября, и когда ты сам смотришь новости каждый день, находишься внутри Израиля, сваливается вот эта реальность, что это все не просто сериал, и это не только в Голливуде. Такое бывает в реальной жизни. Для примера, я сразу вспоминаю операцию «Арнон», которая вот недавно, как раз было 2 года, как она случилась, в июне 24-го. И тогда израильскими силами из Газы были спасены 4 заложника, включая Нуар Гамани. И вот просто взяться, пересказать ее историю, это похищение на мотоциклах вместе с ее парнем, которые кадры эти увидел весь мир.
0: Весь мир,
1: потом,
0: конечно,
1: плен, потом смертельно больная ее мама записывала видео с просьбой отпустить ее дочь, чтобы они могли попрощаться. Потом невероятная операция Цаала и Шабака по освобождению, и буквально в последнюю минуту Ноа успела попрощаться с мамой. И вот теперь она ездит по всему миру и выступает в поддержку Израиля. Это же чистейший Голливуд. Если об этом снять фильм, просто не меняя ни на грамм ее историю, то зритель за рубежом посмотрит и скажет: «Вау, вот это сценаристы напридумывали». Такого, разумеется.

0: 8 серии, насколько я поняла, я честно не смотрела, мне страшно смотреть, я достаточно видела кадров, которые отворачивают и убивают желание смотреть еще, но я согласна со многими из тех, кто написали свои отклики, что хорошо бы, чтобы эти две серии увидел мир и понял, да, хоть еще что-нибудь.
1: Да, я слушала моих коллег. Я вот, честно, не решилась поехать тогда на просмотр 43-минутного фильма, смонтированного из кадров, да, из кадров, снятых боевиками «КамАЗ». Но вот те мои коллеги, кто там были, они подтвердили, что от серии «Фауды», вот этих двух, осталось именно то же самое первое ощущение.
0: Ну, и это при том, что в этом фильме они не использовали сцен физического насилия. В этих двух сериях.
1: Да, да. То есть получается, что седьмая и восьмая серия, они вернули зрителей к событиям, но при этом важно, что отмечают, они существуют как самостоятельная часть сезона. То есть создатели сериала, вот о предупреждении, которым вы сказали, они, получается, продумали, чтобы зрители могли пропустить эти серии, для кого это будет слишком тяжело смотреть. И поэтому они построили сценарий так, что седьмую и восьмую серию можно пропустить, и седьмая и восьмая серия идут как отсылка к событиям для демонстрации того, что произошло, насколько это можно, опять же, то есть жизнь гораздо более жестокая выясняется, чем можно показать это в кадре. Наверное, поэтому убрали сцены насилия, да.
0: Это так. Но и без вот этого так. Это очень тяжело, потому что это те же самые места, это фестиваль Нова, это поле, это те кадры, которые мы помним по бесконечным роликам, с которыми мы так или иначе встречались на протяжении не только октября или ноября, но и лет вот этих еще далее, когда хочешь или не хочешь, мы узнавали об этом все больше и больше. И те, кто пишут об этом, пишут и о том, что я вновь, пишет вот мама девочки, которая была там, на этом фестивале, она выжила. Я увидела опять эти поля, пишет мама. Это место, где проходил фестиваль, откуда моя младшая девочка чудом выскочила, жива и так далее, и так далее. Я не буду все цитировать, дело не в этом. И она заканчивает словами, вот в этих кадрах, в фильме, я вижу опять это поле слева и дорогу справа с горящими машинами, застреленными людьми. И после этих серий вновь всколыхнулось все. И это нужно показывать и в ООН, и всем европейцам, американцам. Может быть, это поможет им хоть чуть-чуть понять, где правда.
1: Да, я хотела сказать именно об этом, что в отличие от других проектов, которые тоже смотрят, естественно, по миру, но именно «Фауда» стала наиболее, мне кажется, известна по всему миру, и со второго сезона этот сериал приобрел Netflix. Поэтому пятый сезон – это, мне кажется, такая уникальная возможность для создателей сериала поговорить о войне, которую мир видел только через какие-то обрывки новостей. Но теперь люди могут увидеть это через эмоции, через личные истории. А, как известно, именно таким образом до зрителя можно достучаться.
0: Именно так, именно так, Надя. Да. Спасибо вам большое. Да. Журналист и редактор Надя Важнин, автор популярного блога на СТТР о культуре и жизни в Израиле. Спасибо большое. Мы говорили о специальных выпущенных сериях 7 и 8 5 сезона «Фауды», которые касаются 7 октября. В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
2: Иврит для души с Галей Городецкой.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Сегодня я хочу продолжить рассказывать о картах, метафорических картах из колоды Эрец Ецурей Ганефеш. И эти карты говорят о силах, которые есть в душе у людей. Вот, например, ну, то есть сильные стороны. Карта, которая называется «Гакоах леатхиль дварим хадашим». И нарисован здесь художник перед чистым холстом.

Холст, кстати говоря, на иврите будет просто canvas. Да? Канва, дословно. Итак. Гакоах, сила, легатхиль, начинать, дворим, хадашим, новые вещи. Что касается корня хадаш, здесь есть кое-что интересное. Хэт далит шин, корень, значит, у нас есть в пиэле глагол лехадеш, это что-то обновлять. И в гит паэле у нас есть глагол лехит хадеш. Дословно это обновляться, но это не столько обновляться, сколько и чтобы у тебя появлялось что-то новое, например, одежда, прическа и так далее. Если мы встречаем человека, который купил новую одежду или получил новую должность тоже, и мы ему всегда скажем «титхадеш» с обновкой, и если это женщина, мы скажем «титхадши». Если множественное число «титхадшу». Еще из этого же корня «хэд далечин» происходит слово «ходыш» – «месяц». Почему? Потому что месяц ведь считался по новолунию. Новая луна, яреах хадаш, и вот поэтому «ходыш». Теперь следующая карта называется «акоах легакшив лагуф» – «сила слушать свое тело». Глагол легакшив – корень кув шинбет – это слушать, причем это слушать внимательно. Я бы даже, может быть, перевела не только как слушать, но и как внимать кому-то. Немножечко устаревшее, да, в русском, но, тем не менее, на иврит очень ложится. Потому что кэшев – это внимание. Мы знаем, что у людей с расстройством концентрации внимания, с проблемой концентрации внимания, это называется гафраат кэшев верикуз. То есть проблема с вниманием и с концентрацией. Да, рекуз – это концентрация, а кешев – это внимание. Из этого же корня, кроме глагола легакшив, есть, например, выражение озен кашевет, то есть человек, который тебя внимательно слушает. Има мешамешет озен кашевет лаелет. То есть мама является тем человеком, который слушает своего ребенка. Теперь слово «гакшава» – это слушанье как процесс. «Шем пеуля» от глагола «лякшив». И слово «гуф» – это тело. Да? Мы сказали «акоах лякшив лягуф» – слушать свое тело. Гуф, кроме корень у него есть гимель вавпей. Например, слово «гуфани» – телесный хин, или физический. Хинух гуфани, допустим, это просто название физкультуры, урок физкультуры, он называется хинух гуфани или сокращенно ханак, да, физическое воспитание, дословно точно так же, как и по-русски. Следующая карта – гакоах леватер улитхалек. Это значит сила уступать и делиться. И нарисован у нас тут человечек с Мишлёхей манот пуримскими. Значит, что касается глагола леватер, ламед вав вав тав рейш. Если мы посмотрим, мы увидим, что корень начинается с буквы вав. А мы знаем, что буквы вав и ют в корне, когда они стоят на первом или на втором месте, то они чередуются. Итого у нас корень ют тав рейш или вав тав рейш. Иными словами, слово «йотер» происходит из того же корня. «Леватер» – это поделиться, уступить кому-то, но это еще, может быть, отказаться от чего-то. Например, если мы не хотим куда-то идти, мы можем саркастически сказать «Ани аватер аля таануг». Да, я, пожалуй, откажусь от этого удовольствия. Куда-то идти, что-то делать, да, вот что-то, чего мы не хотим. Теперь, витур – это уступка. В иврите есть слова, которые называются мелет витур. Это союзы, которые обозначают обстоятельства уступки. Это все слова со значением «несмотря на», «ламрот машу», «афальпише», «ламрот ше»,
да, несмотря на то, что. Афальпихен, несмотря на это. Ламрот зот, бехоль зот. Бехоль зот — это значит все же. Да, то есть это слова, которые называются мелет витур. Теперь возникает резонный вопрос, а от чего же тут отказываются? Есть такое объяснение, что отказываются от той преграды, которая стоит перед нами, и идут дальше. Но есть еще у слова «леватер» значение «леватер» «лемишу» – уступить кому-то. Да, «теватер лахшельха» – да, уступи братику. И... А если отказываться от чего-то, то леватер аль. Теперь, из того же корня в ниф але у нас есть глагол нотар. Это значит остался. То же самое, что нишар, немножечко более литературная форма. И следующий глагол на этой карте лейтхалек. Акор леватер у лейтхалек. Лейтхалек – делиться. Хелек – это часть. Лейтхалек – это делиться. Лейтхалек бэмашу обычно говорят, да, бэсукариот. Из того же корня у нас есть лахлёк в биньяне пааль. Но лахлёк в паале – это делиться чувствами какими-то или какими-то мыслями. А вот лейтхалек – это чаще всего делиться физическими вещами. Если мы посмотрим на гефиль, мы увидим глагол ляхлик. А ляхлик – это уже немножко другое, это поскользнуться. Потому что халяк – это гладкий или скользкий. Но корень тот же. Далее. Из того же корня у нас есть, например, халюкей нахаль. Это галька, камешки галька. Они называются либо просто халюким, либо халюкей нахаль. Если мы посмотрим на пиэль, мы увидим глагол лехалек. Раздавать что-то. Лехалек сукариот, да, раздавать конфетки. Или лехалек гораот, раздавать какие-то указания. То есть раздавать можно и физически, и не физически. В любом случае это будет глагол лехалек. Теперь, мехалек в математике – это делимое, мехуляк – это делитель, а мана – это частное, точно так же, как порция. Теперь, еще, собственно говоря, хелек – это часть. Вот, пожалуй, и все про эту карту. Теперь следующая карта. Акоах лизром улит гамеш. Прекрасная карта. Что такое лизром? Это значит вообще дословно течь. Амаим зормим – вода течет. Но когда мы говорим про человека, что он зорем, это значит, что он достаточно спонтанный, он плывет по течению, но не... Мы по-русски привыкли, что плыть по течению – это скорее отрицательная черта. А лизром – нет, лизром – это положительно. То есть быть спонтанным, не зацикливаться на чем-то. А вот идет дело так, значит, идут дела так. Да, и вот я подстраиваюсь под обстоятельства и действую. Это лизром. Теперь... Но если говорят «бахура зуремет», это может быть немножечко осуждающая, такая девица легкого, немножечко легкого поведения. Не совсем, но такая легкомысленная девочка. Вот. А «лидгамеш» – это значит проявлять гибкость. Потому что «гамиш» – это гибкий. Гмешут – это гибкость. Легит гамеш – проявляет гибкость. Очень часто, когда говорят об условиях оплаты каких-то, то говорят «хаима таяхо лит гамеш». И, собственно говоря, слово «гамиш» употребляется и когда мы говорим о каких-то сроках. «Матая таяхо лиагия», «матая та царихэдзе». «За гамиш». Ну, то есть это достаточно гибко. На сегодня, пожалуй, все. Я еще раз напомню номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

0: В Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Вчера вечером президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отверг утверждение ряда американских средств массовой информации о том, что сегодня Иран сильнее, чем был до войны. Подумайте сами. У них нет военно-морского флота, а они говорят, что стали сильнее. Они отчаянно хотят заключить сделку. Они идут на большие уступки нам, заявил Трамп на мероприятии в Вашингтоне. Об этом сообщил обозреватель КАН Итамар Маргалит. Минувшим вечером Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение, которое положит начало выводу подразделений ЦАЛа из Южного Ливана и закрепит дальнейшее пребывание сил ЦАЛа на юге Ливана до тех пор, пока Хизбалла не будет полностью разоружена. Государственный секретарь США Марко Рубио приветствовал подписание соглашения. «Сегодня хороший день, потому что мы рады объявить о рамочном соглашении между суверенным правительством Ливана и, разумеется, правительством Израиля при посредничестве и поддержке Соединенных Штатов. Оно закладывает основу для прочного мира и устойчивой безопасности», — заявил Рубио. Он добавил, что жители севера Израиля заслуживают жизни в мире и безопасности после того, как подвергались нападениям террористической организации с территории Ливана. Государственный секретарь США подчеркнул, что еще предстоит большая работа. Посол Израиля в Соединенных Штатах Йехиэль Лайтер заявил на церемонии подписания, что соглашение оставляет Иран и Хизбаллу за рамками процесса и открывает путь к миру между двумя государствами. Он отметил, что соглашение не было бы достигнуто без стойкости, проявленной жителями Израиля, особенно жителями севера страны. Корреспондент Ангели Коэн сообщила, что стороны достигли договоренностей, согласно которым ЦАЛ оставит два района, один к северу от реки Литани, второй к югу от нее. Их займут подразделения ливанской армии. Стороны также согласовали порядок ликвидации туннелей, меры по противодействию наращиванию военного потенциала Хизбаллы и проведение переговоров по вопросу сухопутной границы между двумя государствами. Бельгийская телерадиовещательная корпорация сделала замечание спортивному комментатору после того, как во время матча с участием сборной Ирана он высказался в адрес иранского режима достаточно резко. Футбольный комментатор Филипп Йос одобрил свист во время исполнения гимна Ирана и заявил, что страной правит кучка сумасшедших, а флаг Ирана — это флаг режима, который убивает собственных граждан. Как сообщил корреспондент Кандов Гильгар, телекомпания VRT потребовала от комментатора проявлять сдержанность при высказывании своих взглядов по геополитическим вопросам. Почти в половине городов Европы побиты температурные рекорды для июня. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Германии 41 градус. Экстремальная жара уносит человеческие жизни. Более 40 человек утонули, пытаясь спастись от нее в водоемах. По всему континенту наблюдаются серьезные перебои в движении поездов из-за повреждения железнодорожных путей. Происходит отключение электроэнергии, а больницы работают с высокой нагрузкой. К концу недели в странах Европы жара немного ослабла. Эту информацию передал корреспондент КАН Дов Гильгар. И в завершение этого выпуска о погоде в Израиле. Сегодня температура воздуха будет обычной для этого времени года. Завтра ожидается небольшое потепление, главным образом в горных районах и внутренних районах страны. В понедельник потепление продолжится, также преимущественно в горах и внутренних районах. Температура будет немного выше обычной для этого времени года. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 30, в Бершеве 34, в Цфате 29 градусов, в Твери 36 и в Эйлате 40 градусов. Температура воды на Средиземноморском побережье 26-27 градусов, ветер северо-западный, скорость от 15 до 30 километров в час. Высота волн от 70 до 110 сантиметров. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 15 часов. Шаббат шалом, мир ушалайм.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и классная компания. Композитор, музыкант, поэт, создатель и руководитель проекта «Банев». Песни группы будем сегодня слушать. Одна из них уже вот только что открыла программу. Алексей Ракитин. Жена Алексея Ольга, а также дети. Сын Саша, дочь Ульяна. Всем привет.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Всех я притащил.
0: Всех, да, ну, по моей настоятельной просьбе, значит, прямо хочется вот назвать формат «Пока все дома».
3: Пока все дома.
0: Значит, история такая вот. Мы делали с Алексеем полную иллюминацию, как замечательным музыкантом, композитором и так далее, но в процессе подготовки, так сказать, я узнал вещи, которые, ну, заставили меня пригласить на беседу всю Алексееву семью.
3: Поподробнее нужно.
0: То есть выяснилось, что посреди обезумевшего, помешанного на гаджетах и обещаниях «Весь мир в одном клике» и «Черных пятницах» в мире, музыкант Алексей в регулярном режиме читает с сыном, например, «Дон Кихота» в полной, то есть неадаптированной версии, и им обоим это чрезвычайно нравится. И я, вы знаете, вспомнил старый анекдот, ну, значит, когда преподаватель, советский еще анекдот, преподаватель истории, значит, или там, не знаю, политэкономия, спрашивает студента, чем студент не в зуб ногой. Он говорит: послушайте, вы Энгельса читали? Он говорит: нет, кто это? А Маркса, а кто это? А Ленина? Нет, такой же. Все, возвращаю вам зачетку, 2 балла. Вы откуда вообще будете? Из Захалуйска. И студент уходит, и преподаватель: блин, что, переехать в Закалуйск, что ли? Вот, просто какая-то, я не знаю, идеальная, прекрасная семья. Давайте вот сделаем так. Прежде всего, Оль, немножко расскажите о себе, где вы учились и работаете. Вот. Потом к детям перейдем.
1: Ну, училась я в Государственном университете города Орла. Орловский государственный университет.
0: Микрофончик сейчас к себе, да. Да, вот так, да.
1: Угу. Да, училась я в Орловском государственном университете на филологическом факультете. И по образованию я учитель русского языка и литературы с правом преподавания истории. Ну, а после того, как мы переехали в Израиль, то я спустя год после нашей репатриации начала работать в школе Кфар Галим, который находится недалеко от Тират-Кармеля, недалеко от Хайфы.
0: И вы там преподаете вот историю или русский...
1: Ну, в настоящий момент я преподаю русский язык и литературу. Вот, но в следующем году я думаю, что я буду преподавать в том числе и историю.
0: Окей, ну, какие-то корни потихонечку, значит, все-таки выясняются, выволакиваются. Понятно, что, значит, семья так окружена гуманитариями, в общем, я так понимаю. Хорошо.
3: Взято в плен гуманитариями.
0: Да.
1: Нет, мы с математикой тоже дружим.
0: Да я не сомневаюсь, это Ульяна тут подтвердит, что с математикой хорошо, но я, что я про математику, я тоже знал, но забыл. Давайте, значит, мы к детям сейчас. Ну хорошо, поскольку речь зашла о Саше, во всяком случае восхитился на том месте, где Алексей с Сашей читают, то я с Алексеем сейчас поговорю. Не с Алексеем, господи, с Сашей поговорим. Саш, значит, где ты учишься?
4: Так, в общем, я сейчас учусь тоже в Кфар Галиме, там, где учит моя мама.
0: Правильно, так, хорошо, да. А в каком классе?
4: В 7-м, уже закончил 7-й.
0: Уже закончил 7-й. Это, а какой тебе годик, как сказал бы?
4: Мне сейчас 13.
0: 13. Скажи, пожалуйста, ты что-то, кроме того, что вы читаете вместе, ты сам что-то читаешь?
4: Конечно, я в последнее время мне очень нравится ночное убийство. Загадочное ночное убийство собаки.
0: А, это Хэдден?
4: Да, именно.
0: У тебя губа не дура. Он получал там, он был в шорт-листе Букера. Это очень классный роман. И что-то я... У меня взрослые люди, интеллигентные, не читали этого. Хорошо. Значит, тогда, что такое вот это совместное чтение с отцом, и чем оно тебе нравится? Вот ты читаешь сам, у тебя своя, так сказать, программа чтения. Как это вы вообще, что это для вас?
4: Для меня это, конечно, больше провождение времени с папой. Для меня, когда папа читает, это как бы он читает для меня книги, в которых понятия для меня некоторые, если бы я сам бы их читал, они были бы непонятны. Из-за этого я узнаю больше о мире, жизни и тому подобное.
0: А, хорошо, тогда расскажите мне, тут я не знаю, кто что вспомнит, что вы читали в последнее время, например, до Дон Кихота, как вы выбираете книги для такого чтения совместного?
4: Ну, например, недавно читали «Имя Розы». Не знаю, как...
3: Умберто.
4: Ну, в общем, мне просто понравилось, как папа описал эту книгу, мы решили почитать.
3: Что-то... Тебе понравилась книга?
4: Конечно, мне очень понравилось.
0: Окей. Мама
1: посоветовала «Убить пересмешника», потом прочитали.
0: А, «Убить пересмешника». Mm-hmm. Ну да, да.
3: Мама еще посоветовала «Повелитель мух».
1: И мама потом посоветовала «Повелитель мух».
0: Подождите, а «Повелитель мух» тоже прочли?
3: Да.
0: Ну, нифига у вас там... ну, так, я понимаю, что у вас есть два руководителя, так сказать, как Алексей и, естественно, Ольга, как бы,
1: но
0: да.
1: Я во вторую очередь.
0: Ничего себе, во вторую очередь. Вы советуете... Хорошо, ладно.
1: Нет, я могу сказать, почему я посоветовала, например, почему я посоветовала «Повелителя мух». Потому что Саша перед этим прочитал книгу «Бешеная река», которая ему очень понравилась, а я эту книгу не читала. И Саша мне рассказал, что ему понравилось, что там компания подростков оказалась... в какой-то момент вынуждена была выживать, и оказались они в одиночестве без взрослых. Я говорю, если тебе эта книга понравилась, с папой обязательно почитайте «Повелителя мух». Хотя, в принципе, я понимала, что, наверное, может быть чуть-чуть рановато, но поскольку он будет читать вместе с Лешей, то как бы Леша ему все объяснит, поможет.
0: Хорошо, тогда так, Саш, ну, «Повелитель мух» не самая веселая книга на свете.
4: Да.
0: Особенно по концовке, прям совсем как-то там. Я помню, что я читал и немного приуныл.
1: Не рассказывайте, пока я не читала.
4: Там жестокий конец, но...
1: Без спойлеров.
0: Да, действительно.
1: Я говорю, не рассказывайте, пожалуйста.
2: Я планирую прочитать в ближайшие две недели.
3: Содержание книжки не рассказывайте, но о книге поговорим.
2: Да.
0: Хорошо, давайте так, хорошо, вуалируем это дело. Извините, Ульяна, что-то я чуть не вылез за пределы. Тебе, Саш, тебя это все не очень как бы придавило? Вот то, что так это получается.
4: Ну, я бы сказала бы не очень, но я, конечно, думала об этой книге. Я же ведь переслушиваю в аудиоформате. Я переслушала, наверное, где-то месяц. Я вник эту книгу, она, наверное, мне запомнилась на всю жизнь.
0: Да мне тоже.
3: Вот мы прочитали, и Саша потом ее переслушал в аудиоформате.
1: Ну, да.
0: Кстати, тогда уже, не могу не сказать, там в том сборнике, который когда-то выходил первым, очень много лет назад, я его тогда покупал на книжном рынке, разумеется, там было еще две замечательных вещи Голдинга, «Шпиль» и «Наследники». Mm-hmm. И каждая из них по-своему очень хороша, философские это вещи, трагические, но и очень умные.
3: «Голдинг» хороший. «Шпиль» я читал, кстати. «Наследники» нет.
0: А «Наследники» тоже стоит, он там очень интересно придумывает. Вот. Ну, опять же, все, без спойлеров.
3: Без спойлеров.
0: Хорошо, тогда идемте к «Дон Кихоту». Тут попроще все. Значит, скажи мне тогда, Саш, вот что интересно, я понял. А скажи, пожалуйста, ты видел таких людей, как Дон Кихот?
4: Не сказал бы. В основном я вожусь с довольно-таки умными людьми.
0: А Дон Кихот, подожди. Дон Кихот, в общем, есть так... Ну, глупости делают.
4: Дон Кихот очень интеллигентный, но иногда он совершает необдуманные поступки.
0: Так, хорошо. Вообще, то есть вокруг ты Дон Кихотов не видишь?
4: Нет.
0: Нет. А вообще, ты веришь, такая фигура может быть реальной? Может быть, в нашей жизни попасться Дон Кихот?
4: В каком смысле, да. Может, конечно.
0: Но ты бы ему, как говорится, там, за его успешную карьеру пятака бы не дал, как я понимаю.
4: Не сказал бы, потому что я довольно-таки осторожный человек, я не люблю приключения.
0: Я понял, да.
3: Безрассудные. Не, ну там существует же два Дон Кихота. Один Дон Кихот как бы в массовой культуре, да, образ Дон Кихота, такого благородного рыцаря, условно говоря, который там хочет всех спасать. И есть реальный Дон Кихот, который находится в делириуме, по большому счету, в сумасшествии, в который он или сошел с ума, или самый нормальный из всех, кто есть в книге. Нет, кто есть в книге, он иногда нормальнее других. Вот, и он находится в мире с выдуманным, в мире рыцарских романов, и действует по протоколу рыцарских романов. Уже в том мире, когда рыцарей нету, уже тогда нету. Вот. И он человек как из нафталина, из прошлого. Даже тогда, когда писал Сервантес. То есть это он не благородный, это какой-то рыцарь.
0: Ну да, тут нужно, тут много слоев, да. Как бы надо чистить. Но тем не менее, в массовой культуре сложился определенный тип.
3: Да, в массовой культуре он это типа там Дон Кихот. Вот что-то Дон Кихот. А, тебе больше всех надо.
0: Да. То есть я понимаю, что Саша освобождает в этом плане Дон Кихота от вот этого глянца массовой культуры и просто смотрит на него как на более-менее...
3: странненького.
0: Странного человека, да. Но, ну, наверное, это современный мир как-то корректирует эти представления, и все в этом плане правильно. Хорошо. Значит, если подытожить, вот сколько вы времени читаете вместе вот так?
4: Честно, я не помню прям момент, когда мы начали, но, по-моему, довольно-таки давно.
3: Я могу сказать. Ну, наверное, вот с рождения практически.
4: Не, ну не с рождения Сашиного.
3: С рождения Сашиного.
2: Я читала мама, а когда уже, так скажем, Саша подрос и стал...
3: Лет с четырех, наверное, я уже читал.
0: Вот, а когда вот эти ножницы возникли, что Саша что-то читает сам по своему выбору, а что-то вы читаете вместе, как это вы решаете?
4: Как-то очень органично.
0: Да-да, микрофончик, не, микрофончик по себе, конечно, Оль. Да.
2: Как-то очень органично даже, не возникает этих ножниц. То есть там Саша, естественно... Саша иногда сам может порекомендовать что-то почитать, потому что он следит за новинками, он знает книги, детские книги современные, которых мы как родители, естественно, не знаем. То есть мы-то ему советуем, когда мы были подростками, те книги. Вот. А мы ему, соответственно, советуем те книги, которые... стоило бы ему прочитать, и мы думаем, что ему понравится. То есть вот такой момент. То есть,
3: выбирать книги взгляд, для чтения со мной всегда чуть сложнее, чем он может прочитать сам. Ну, в силу того, что многие вещи, как Саша рассказал, я могу объяснить.
2: Да, какие-то мы как бы часто
3: понятия, говорим... контекст ввести.
0: Ну, надо сказать, что я примерно в этом же возрасте попытался почитать неадаптированного Дон Кихота, ну, и где-то вот на четверти я съехал. Хотя ну, вот я... Да, я очень люблю дочитывать до конца, но я был бессилен. И очень хорошо, что он не адаптированный. Я вообще не верю в адаптацию книг. Они просто отбивают охоту. Это спойлер, как это с Мелвиллом у меня получилось. Ты читаешь «Моби Дик», там, 100 страничек, а потом ты не берешься за эту громадину уже, потому что, ну...
3: Уже информацию знаешь, да.
0: Да. Но это как-то... ты инициатор какой-то, вот будем читать вместе это.
3: Ну, когда мы
0: или,
3: вместе...
0: Или Оля.
3: Когда собственно. Мы вместе читаем...
2: По-разному бывает.
3: Ну, у нас нет в этом плане конфликтов. Ой,
2: да,
3: давай. У нас
2: бывает.
3: Есть список книг, которые бы мы хотели прочитать. Мы такие... Ну, мы с Олей обсуждаем какие-то моменты. И в какой-то момент можем... Ой, надо вот эту книжку с Сашкой прочитать. Она
2: бывает,
3: может подойти. И у нас есть список книг в очереди. Которые мы должны прочитать. Вот у нас...
0: Лист ожидания.
3: Да, лист ожидания, да.
2: Могу сейчас дополнить. Мы просто иногда вместе смотрим еще лекции Захаряна, которые Саше тоже очень нравятся. Захарян просто удивительно, увлекательно рассказывает. Он рассказывает так, что просто, вот не знаю, как будто тоже читаешь. И вот опять же, последний раз мы посмотрели лекцию про Декамерон, а из нас присутствующих только, ну, в смысле, из нашей семьи, Декамерон читала только я.
3: А я несколько глав.
2: Ну, то есть да, я как бы говорю, ну, я не знаю, насколько Сашке это будет увлекательно. А Саша говорит, а мне бы хотелось. Послушал лекцию, говорит, мне бы очень хотелось послушать. То есть, понятно.
0: И Алексей получил задание.
3: Да, я получил
2: задание. Да, по факту. Естественно, одному... Нет, ему нужно будет помощник при таком чтении. Поэтому, думаю, Игорь, когда вот вы говорили, что вы как бы с Дон Кихотом не справились... Вполне возможно, если был бы кто-то, кто читал бы вместе. Кстати, это очень хороший прием читать вместе, рекомендуют.
0: Вы просто заметьте. Во-первых, я делаю программу, потому что вы уникальные, как бы, на мой взгляд, по сегодняшнему дню. Во-вторых...
3: Ну, приятно, спасибо.
0: Ну,
3: вряд ли мы уникальные.
0: Я не знаю, мне просто... Я был, знаете, я из поколения детей с ключом на шее. Вот это так нас называли. Потому что родители задерживались на работе, когда там... пятидневку нам сделали родителям, и они приходили поздно. А ты приходил из школы с вот этим, значит, ключом, открывал дверь, делал уроки. Там исключалась какая-то возможность, как бы, поел, уроки сделал, как бы, все. А там все падали уже вечером.
3: Ну, понятно, значит, да. Не было ни сил, ни времени, ни возможностей.
0: Прекрасно, что вы...
2: Я думаю, что не только в этом дело. Давайте так, Леш, и нас с тобой воспитывали родители, что мы, в принципе, не читали. Потому что...
3: Ну как, читали, но там до возраста, пока ты сам не умеешь читать.
2: Как мы с Улей,
3: плюс-минус. Умеешь читать?
2: Нет, вперёд. Потому что
3: ну,
2: как
3: да,
2: мы
3: как
2: с
3: Ульяной, да.
0: Так, сейчас...
3: Поступили не очень хорошо.
0: Я как раз к Ульяне хотел перейти, чтобы...
2: Просто с какого-то момента родители считают, что ребенок взрослый, самостоятельный, все, что интересно, сам прочитать, в библиотеке замечательные, очередь есть, книжка хорошая, ничего, прочитает. Не было такого, что... Я только помню, что я с отцом со своим какие-то книги обсуждала, и он мне говорил, там, тебе это понравится, обязательно прочитай. Там, вот такие-то моменты были такие рекомендательные.
0: Я, с одной стороны, да, вот так, как я сказал, с другой стороны, я с 10 лет начал собирать, меня возили на книжный рынок, и я, скорее, я потом уже говорил, что...
3: Ну, появилось увлечение.
0: Да,
3: прям
0: и оно отбило у меня все остальное, я понял, что я буду делать по жизни, и... Ульяна, ты что-то, подожди, это на самом деле мой недочет, потому что я уже объяснил, по какой дурости я решил, что ты младшая сестра, которая, мне кажется, ты старше. На тебе экспериментировали, такие беседы были с тобой, чтение совместное, Алексея с тобой?
2: Я не могу так сказать, на самом деле.
0: Да, нормально. Не-не, все слышно, да. А как ты можешь сказать, скажи?
2: Если вы имеете в виду конкретно совместное чтение, да, то все-таки мы, да, могли обсуждать книги, там, после моих 9 лет вместе, я любила это, я сидела, уже были, так сказать, паблики для детей читающих. Я, конечно же, на них сидела, мне было интересно, я участвовала в конкурсах, я прям была заинтересована, но все равно это шло от... как бы были советы от родителей, но это не было того, что это было в совместный досуг. Мы много обсуждали вместе, я тоже рассказывала про какие-то, как Саша, сейчас детские новинки, там, подростковые. Понятное дело, там рекомендовали мне тоже родители, но...
5: Читала ты одна.
2: Я читала, да, сама и сама выбирала книги в магазине, условно, которые я хочу купить. То есть Саша более осмысленно проводит читательный досуг.
0: А Саша работает уже.
5: Осмысленное родительство.
0: Да, конечно. Потому что... Нет, я про Ульян, вот про ваше, так сказать, в этом плане детство, я понимаю, потому что оно примерно вот такое же. Что ты там хочешь, то читай. Значит,
3: не, и... ну, мы что-то советуем, конечно, но такого не было, что так все, Ульяна, мы с тобой читаем каждый день. И я жалею об этом, о том, что мы так не делали, потому что это правильно, мне кажется, это было бы классно.
2: Я хочу дополнить, наверное, это будет важно, показать, что не такие мы идеальные все, особенно я. У меня пропало читать книжки и желания лет в 13, я вообще не хотела. Это у меня было вот, когда вот Саша в 13 лет читает с удовольствием сам и с папой, то я в 13 лет хотела заниматься всякой ерундой, если честно. Поэтому, когда папа говорил: «Ульян, ты прочитала Стругацких?», я говорила, что не хочу особо. Хотя я понимаю сейчас, что это была моя, ну, в том числе, какая-то просто... В штуки я брала это.
3: Подростковая
2: вот это. Да, просто вот я не хотела делать так, как мне советуют родители. Хотя я вот условно до лет 13 с удовольствием читала. Был вот период где-то полгода, год максимум, что я вот вообще не хотела это, а потом у меня появилась любовь заново. Я не знаю, как это произошло, я не помню конкретно момент, но вот важно сказать, что условно в Сашином возрасте, вот именно вот в 13 лет, мне вообще не хотелось читать.
0: Ну, а вообще я... Природа вот этого мне тоже ясна, потому что именно на 12-13 пришелся пик моего занятия футболом. Вот, когда...
3: Мне тоже в 13 лет, я не помню, чтобы я прям фанат был почитать.
5: Правда? Уль, а ты вспомнил момент, такой возраст, который стал
0: ну...
2: Напомни мне.
0: Так, я просто помню, что соседка говорила маме, мать моего приятеля, она говорила, что ваш Игоречек, наверное, станет футболистом. То есть подозревалось, что у меня в мозгах нет ничего. Но как бы, поэтому я понимаю про то, что... Но мне никогда, я помню, что никогда, поскольку опять-таки ничего не запрещали, что взял, то и читай. Ну, там мало чего было тогда брать, пока я не взялся собирать библиотеку, потому что папа занимался техникой, как бы техническая библиотека огромная была.
5: Вот. Я хочу все-таки немножко в защиту Ули сказать. Она, конечно, в данном случае, наверное, более резко оценивает. Уль, вспомни, пожалуйста, момент, который стал очень таким переломным моментом для всех нас, и который, кстати, подтолкнул нас с папой к тому, чтобы отправить тебя учиться в Израиль по программе НАЛЕ. Ульяна, на самом деле, она читающая девочка, понятное дело.
2: Я сказала про конкретный момент.
5: Да-да-да, был такой момент, когда Ульяна в нашем городе участвовала в Олимпиаде по литературе. Это была городская Олимпиада по литературе. И
3: то есть ты уже победила?
2: Ну, это уже победила, я свой не читаю, я уже почитала.
3: И перешла
2: победила в плане.
5: И мы пошли за результатами, надо сказать, что я-то все-таки человек, вовлеченный во все это, и прекрасно понимаю. Мы пошли с ней результаты, объявили результаты, мы пошли за результатами, и вывешивается, когда рейтинг, мы понимаем, что Ульяна не становится победителем.
3: Даже не то, что победителем, вообще ее нигде нет.
5: И дело в том, что... Когда она написала эту Олимпиаду, мы с ней обсуждали, по каким произведениям она писала. Она писала, если ты помнишь, это был Роберт Дэвидсон. Это было «Что в костях заложено».
1: Это, Игорь, вы меня подтолкнули с фразой, что хочешь, то и читай.
0: Да.
2: Но это, образно говоря, мама, можно секунду сказать? А, вот я вот сказала, что у меня была... Был период у меня, что я не хотела читать, и после этого, когда у меня возродилась моя любовь к этому, то я стала читать книжки интересно, достаточно серьезно. То есть Роберт Дэвидсон был прочитан примерно вот после этого, не читая.
3: Ну, как раз лет 14,
2: вот,
3: наверное,
2: 14,
3: да?
2: Лет уже я опять полюбила это занятие, я ее прочитала залпом. И «Убить пересмешника», и вот и «Все Стругацких» прочитала уже.
1: И очень много книг по искусству было тоже.
2: Да, я как раз сегодня писала, начала писать курсовую работу про мою любовь к Малевичу. И это я тоже рассказываю, я там рассказываю про книги по искусству, которые прочитала вот после 14 лет, которые меня в целом подтолкнули к учебе искусства. И поэтому не могу сказать, что я читала только художественную литературу после этого.
1: Уль, дай дополню эту историю. В общем, мы пришли когда за этими результатами, и я не понимаю, почему у нее... Почему
3: там,
1: ничего не получает?
3: Она вообще там не
1: вписана. Я подаю на апелляцию, я требую эту работу посмотреть, как специалист, я требую эту работу посмотреть и посмотреть, где она потеряла баллы. Потому что я прекрасно понимаю, что в этой ситуации посмотреть, увидеть оценку. То есть я увижу. Я начинаю задавать вопросы. Вопросы очень специфические. Я понимаю, что человек, который отвечает на эти вопросы, а так вот устроен этот экзамен, я чувствую, что она не уверена. Я говорю, хорошо, скажите, пожалуйста, победитель по какому произведению писал свою работу? Мне говорят, «Алые паруса Грина». Я говорю, я вас поняла. Хорошо, спасибо. И я попишу официально апелляцию на пересмотр результатов. Создается комиссия. И надо сказать, что всех этих людей, которые в этой комиссии, я, с точки зрения профессиональным, я их всех знаю. Этот момент очень был тяжелым. И я слышу, когда мне мои коллеги, по сути, говорят о том, вы вообще в курсе, какие книги читает ваш ребенок? Я говорю, да. А вы эти книги читаете? И они начинают говорить мне о том, что ощущение, что было, они прочитали Википедию, когда они имеют представление. Мне было так неловко, так неприятно.
3: Да, была претензия, какие книги читает ваш ребенок, как будто ребенок читает какие-то...
1: Не соответствует возрасту.
3: Не знаю, порнографические книги.
1: Поднимаются или... темы, которые она не может... Все, я сказала, хорошо, все, мы все поняли. И после этого мы, когда проанализировали дома, мы сказали так, дочь... В общем, есть такая программа на Алле. Будем проходить отбор, потому что нам тесно. Нам здесь тесно.
2: Хорошая фраза, я согласна. Там было тесно.
0: Я помню только, значит, что был у меня какой-то постыдный эпизод в отрочестве, когда я долго таскал за собой... книгу какую-то читал тогда, вот, до того, как стал библиофилом. Значит, и ел с ней, там, жил с ней, спал, так, все, значит, и я... Ну, когда это было с Ильфом Петровым, там было понятно и как бы даже приветствуемо, да, но когда-то мне какие-то сказки попали. Я не понимаю, почему, что это был за смутный период, зачем я их брал. Но я знаю, что мне потом мама рассказала, что когда она, папа увидел, что я в течение недели хожу с этими сказками, он к ней обратился, сказал, что ты бил.
3: Вот. А, типа детские сказки?
0: То есть, ну, как так-то? Вот. Это папа не мог выдержать, как начитанный интеллигентный человек, что я... Вот. Но я хочу предупредить наших слушателей, что вообще это не постановочная программа. Мы не репетировали и не тренировались до этого долго. Просто такие люди, вот что Ульяна читает Робертсона Дэвиса. Нормальненько. В общем, хорошо. Я понял. Давайте так, сейчас мы послушаем. Мне очень нравится тут композиция Амундсен, просто замечательная группа Бани. Давайте послушаем композицию. Просто я не знаю, куда бечь и за что хвататься, и продолжим наш разговор. Поехали.

0: Алексей Ракитин. В гостях у меня замечательный музыкант. Просто потрясающая инди-музыка, вот на мой вкус и взгляд. И наслаждался я Амундсеном, а также Ольга Ракитина и, соответственно, Саша и Ульяна, дети Ракитины. Хорошо, Саш, ну вот я понимаю, что несмотря на то, что у тебя такая плотная программа чтения, то есть ты читаешь сам, ты читаешь с папой, ты такой свой человек в мире гаджетов. То есть тебе это не мешает, например, абсолютно нормально ориентироваться с одноклассниками, там, коммуницировать с...
1: Да не, прекрасно, у меня полно приятелей, друзей, нет врагов.
2: Нет врагов.
0: Ну че, ну да. А вот ты как-то с кем-то можешь поговорить о литературе из них, из друзей?
1: Да. У нас есть один... мой одноклассник есть, он очень много читает. Я даже у него спрашивал, а что мне лучше почитать?
0: Так.
1: Ну, мне это советуют фэнтези книги. Я у своего классного руководителя спрашивал, потому что он тоже мастер по чтению.
0: Угу.
1: В общем, есть с кем поговорить.
0: Есть с кем поговорить. Но это какое-то достаточно значительное пространство занимает, время или пространство в разговорах? Или это на периферии, а больше ты общаешься там, я не знаю, ну о чем, о спорте, а я вообще не знаю, о чем я
1: сказать с ребенком. На периферии, потому что как бы, да, я люблю поговорить про другие темы.
0: Хорошо. Ты уже задумаешься о профессии, кем ты вообще хочешь быть?
1: Как бы хотел стать сценаристом изначально, помню, в детстве подумал стать спортсменом, но отбросил эту идею где-то, когда мне было 10 лет, хотел стать сценаристом, потому что я довольно-таки, у меня фантазия развита, я рисую в кружке по рисованию, можно сказать, в школьном, хотел, в общем, сценаристом стать. Пока что.
0: Ну, посмотрим, как бы все возможности есть. Ульяна, вы связаны с искусством уже?
2: Да, да. Стараюсь.
0: Хорошо, тогда пойдемте дальше. Прямо по списку, да. А есть что-то, мама Оля и папа Алексей, хочу спросить вас, есть что-то, что вы не рекомендуете и не разрешайте читать детям, потому что есть какие-то книги, которые, может быть, для людей, хотя ваши дети как раз уже с принципами и с убеждениями, но есть ли, по вашему мнению, книги, которые разрушительны для человека, у которого недостаточно еще крепкие его убеждения, принципы, мораль или критерии, не знаю.
2: Для ребенка?
0: Ну, для подростка,
2: или вообще
0: давай.
2: Для людей?
0: Ну, для людей, взрослых, что ж, там уже,
2: да,
0: как говорится...
2: Мне кажется, взрослый человек, это взрослый, у него своя ответственность.
0: Но
2: да.
0: В том возрасте, в котором вы можете посоветовать, угу. Есть что, что вы не хотите советовать? Может быть, даже если не хотите, не называйте, но скажите...
2: С точки зрения содержания или качества? Тут вопрос разный, потому что, ну, может...
0: Хорошо, давай так. Содержание или качество? Лолита, качество блистательное.
2: Угу. Ну, наверное, или в 13 лет Лолиту читать самостоятельно, наверное, не стоит, потому что много непонятного.
0: Ну, ты бы рискнул читать? И объяснять.
2: Читать Саше Лолиту?
0: Да.
2: Сейчас?
0: Да.
2: Наверное, нет. Я думаю, вот ну, через пару лет, да, а сейчас, наверное... Ну, просто это, как сказать, это сопряжено со взрослением человека и с его восприятием, ну, там, своей сексуальности там, и так далее. И слишком много таких вопросов, которые, ну, мне кажется, будут неудобны ни мне, ни ему. Вот.
0: Угу.
2: То есть... Эти все темы можно изучить на других примерах, мне кажется, наверное.
0: Ну, во всяком случае, что-то на Декамероне, да.
2: Ну, да, да. Мне кажется, на, как раз-таки на Декамероне и попроще все это. Подобные темы.
0: Окей. Я помню свое ошеломление, кстати, когда мне было 20 лет уже, мне приятель дал почитать Лолиту, я прочитал, и был ошарашен. Я был ошарашен тем, что как бы содержание — это одно, но волшебный язык превращает это в что-то другое. И я надолго, на несколько лет я примкнул к Бунину, который сказал... Набоков — большая смоковница, не дающая плодов. Что неправда.
2: Нет, нет, Набоков ревность, прекрасный. Набоков прекрасный.
0: Ревность Бунина. Да. Но...
2: Бунин там, он всем ответил.
0: Да, да.
3: А если Набокова, то сейчас, то, наверное, «Защита Лужина».
2: Да, «Защита Лужина».
3: И Сашке вот, понравится, он шахматы любит.
2: Да. «Защита Лужина», мне кажется, для ребенка читающего 13-14 лет прекрасно может пойти.
3: И в контексте загадочного ночного убийства собаки тоже может быть неплохо.
0: А что еще ты выбирал для себя, Саш, читаешь сам вот, в последнее время?
1: Ну, я хотела перечитать «Хоббита», потому что не читала...
2: Состоятельно не читала.
0: Да, да.
1: Ну, пока что... И я почти дошел до конца, ну, из-за того, что появился у меня физический формат «Загадочное ночное убийство собаки», я перечитываю это.
0: Ты предпочитаешь вообще, вы читаете по электронным носителям или бумажным?
2: Нет разницы, ну то есть...
0: Нет разницы,
2: да,
0: хорошо.
2: Ну, классно читать бумажную книгу, но если нет, ну не вопрос, я читаю с читалки.
0: Ульяна, у тебя есть что-то, какой-то свой сейчас список того, что ты хочешь прочесть?
3: Огромный список, мне сложно будет сейчас назвать сходу.
2: Ближайшее, что ты собираешься?
0: Ну, так я уже понял, Голдинг пойдет.
3: Да, сейчас будет Голдинг в поездке. Все верно.
0: Мы приложили много усилий, чтобы не спойлерить.
3: Поэтому я просто...
2: Еле сдержались, можно сказать.
3: Все верно, я люблю просто читать, особо не зная, о чем книга. Знаю очень смутно, о чем она.
2: Ну, это... Мне кажется, это для некоторых произведений, типа, например, «Дон Кихот», это не важно абсолютно. Ну, как бы, знаешь ты там сюжет, не знаешь, вот, ну, есть такая... Мне кажется, супер классика, которую ты вообще не важно, какой там сюжет, знаешь ты эти спойлеры или нет.
0: Хорошо, тогда, ну вот, например, общение в школе. Я понимаю, что оно складывается и складывалось у Ульяны, и складывается у Саши вполне себе нормально. Но как вы считаете, что главное, так сказать, в хождении в школу? Потому что я сейчас встречаюсь с очень многими адептами домашнего образования, которые получили разрешение, значит, и которые водят по кружкам, по частным и так далее. Что важнее, программа обучения или социализация?
3: Социализация. Это я вам скажу по опыту своего работы в школе и в России, и в Израиле. И когда в России стало модным отправлять детей на домашнее обучение, только для того, чтобы... Ну зачем ребенку учить ОБЖ? Ну зачем ребенку, там, не знаю,

0: Вот, может быть, будет интересно устроить такой круглый стол, потому что есть люди, которые очень топят за это. Но мне кажется, что вот чем плохо обучение в Zoom'е, я категорически вот на этом стою, обучение должно быть живым, потому что это не только занятие, а да, это социализация. И как бы я не ненавидел школу, вот честно зато говорю, да, правда. Я, знаете, есть такая ненависть к школе, это называется тихая ненависть отличников. Вот, как бы, когда у тебя все в порядке, вот, ну ты учишься на отлично, к тебе претензий нет, но никто из учителей не подозревает, что ты хочешь школу взорвать. Причем в ближайшее время. Да, Саш, да?
1: Немного.
0: Вот, и мы понимаем друг друга, потому что я помню, что это был для меня такой кошмар. Я не понимаю, в чем он заключался, в каком-то арабском положении человека, который приходит со второй обувью, значит, стоит со своими товарищами и не пускает того с вчерашнего кореша без второй обуви. Вот это все мне переполняло. Я вместо последнего звонка я пришел, забрал свой аттестат и ушел. Все. На этом я закончу отношения со школой.
2: Ну, я Игорь, прекрасно понимаю. Нет, у меня к школе отношение тоже очень плохое. А Оля, например, обожает свою школу и свое время школьное. То есть, вот она.
0: Ульяна, прошу, а ты?
3: Я. Ой, вы. Можно на ты, можно.
0: Да,
3: на...
0: я уже я с вами.
3: Во-первых, у меня очень теплое воспоминание о школе, но, наверное, дело все в том, что я все-таки была в ПНИМИЕ. С 9 по 12 класс.
2: В Израильской,
3: здесь, по программе «На Алле». И это лучшие годы в моей жизни на данный момент. Именно там я обрела настоящих друзей на всю жизнь, с которыми, я уверена, мы пройдем еще очередь многое. И там я осознала, чем я хочу заниматься по жизни. И, в принципе, эта школа дала мне возможность заниматься искусством и чувствовать себя комфортно с этим, потому что я в России, находясь, чувствовала себя вне контекста, потому что мне нравилось то, что не нравится другим, а здесь я себя чувствовала фриком среди фриков. Классно было. Мы все были такими странненькими. И у меня лучшие друзья такие.
0: Хочу рекомендовать эту программу для Нали. Ну, наверное, это здорово, если есть такое ощущение. Вот фрик среди фриков — это самое оно.
3: Самое лучшее чувство на свете. Поэтому я очень надеюсь, что это чувство я продолжу ощущать, если честно.
0: Ну, я тебе этого желаю, если, так сказать, ты хочешь. У меня еще один вопрос. Здесь все взрослые, включая Сашу и Ульяну, здесь все взрослые, поэтому я задаю такой вопрос. Вот при всех, да. Значит, ну вот, я не знаю, в моем детстве, вот как теперь мне видится, еще был смысл, у меня советское детство, так сказать, разъясняю, я старый, вот, был смысл в правильных родительских наставлениях, хотя они мне тоже отчасти, ну, немножко поломали жизнь. Вот это вот, будь скромным, не влезай на передний план, значит, не высовывайся. Да, это был кодекс пионера, там, как комсомольцы. И родители, будучи абсолютно антисоветскими по духу, но советскими по форме людьми, как бы они мне ничего не говорили, но, в общем, я понимал, они хорошо работают, они учатся, трудятся, все замечательно. И я как-то это принял к сведению. Во второй половине жизни оказалось, что я учился, как говорится, не по тем лекалам. И вот, понимаете, как бы, но еще тогда это было, в этом был смысл. Еще праздновали 9 мая по-честному, еще был подвиг, еще были какие-то правильные вещи, и лучше было быть добрым, честным и порядочным, а не циничным, лицемерным и себе на уме. А как сегодня, вы говорите, что вы можете сказать вот своим детям, вот я сегодня, я бы своим детям, если бы у меня они были, я бы того не посоветовал. Я бы, наверное, не стал упирать на отрицательные примеры, но я бы не говорил, будьте хорошими людьми. С тех пор, как я прочитал, что священник благословил на кражи в супермаркетах, что, в общем, вполне соответствует духу времени, вот, в Англии, я думаю, как объяснить детям, что надо быть, каким надо быть, добрым, честным, порядочным, посмотреть, что происходит. Что, как вы выбираетесь из этой ловушки? Потому что вот то, что было. Я советский
2: очень
0: парень.
2: Очень сложный вопрос.
0: Да, я знаю.
2: Это такой вопрос, на который можно отвечать и не ответить. Мне кажется, важно. Сейчас объясню. Мне кажется, умный культурный человек способен проанализировать, даже если он очень хочет плохо поступить.

0: Он способен проанализировать и поступить неплохо, и не поступить плохо. Просто лишь потому, что он понимает, что это именно плохо. То есть он усилием воли себя заставляет не поступать плохо, а поступать там, условно говоря, хорошо. Хотя ему, например, очень хочется поступить плохо. Но умный и культурный человек, у него больше шансов, что он сможет сопротивляться этому, ну, хаосу, да, там, или цинизму. Вот. Больше шансов, чем человек некультурный и неумный, ну, и необразованный. Поэтому я бы посоветовал просто изучать, ну, учиться, не знаю, стараться развиваться в культурном плане. И
1: ну, Леша, условно поможет, говоря, наверное. Вы вот ты же будешь читать Саше книги, ты не поведешь Сашу в спортзал в это время и сказать, послушай, тебе локти понадобятся больше, чем разум, и поэтому...
0: Мы не знаем, что понадобится. Мы не знаем.
1: Вопрос, я задаю этот вопрос от отчаянности, потому что как бы я не знаю на него ответа.
0: Я тоже не знаю.
1: Я освобожден, у меня детей нет, так сложилось, как бы, да, но я понимаю, и меня спрашивали многие мои знакомые, у которых дети есть, да, вот, а как сейчас, что говорить?
0: Ну, вообще, культурный слой у человека крайне, у любого человека, даже у самого культурного, культурный слой, он крайне тоненький, да?
1: Почитать «Голод» Гамсуна, три дня без еды.
0: Да, ну, у культурного человека этот слой все равно толще, чем у человека, который там не читает, который вот, ну, никакого культурного бэкграунда у него нет, он там, не знаю, сидит там, ну, мы знаем таких людей огромное количество. И мне кажется, что человек культурный, он может сопротивляться вот этой энтропии гораздо, ну, чуть дольше, наверное, чем человек некультурный. Хотя я могу, опять же, ошибаться. Я не знаю, не знаю.
2: Я
0: это
2: не
0: очень
2: до конца
0: сложный
2: согласна.
0: Сложный вопрос. Так. Потому что, опять же, мы вспоминаем наших там бабушек, которые жили в деревне, и сказать, что они не были культурными.
2: Не были интеллигентными.
1: Да, не в деревне дело, во времени
0: да,
1: было дело.
0: Возможно.
2: Вполне возможно. Ульяна. Я просто лишь хотела сказать, что возможно, это просто из-за того, что я общаюсь с такими людьми, но зачастую вижу людей, которые пытаются казаться умными, культурными и разбирающимися во всех темах, но по сути они все равно делают, поступают плохо.
0: Будете казаться
2: разными. Но они
0: вещи,
2: считают,
0: правильно?
2: Что они умные и культурные. И мы говорим про настоящих умных и культурных людей или которые хотят.
1: Нет, которые хотят, нас не интересуют. Мы про настоящих говорим. Настоящие, какие качества нужны по жизни, сегодняшней жизни, да? Нам подают не очень хороший пример многие руководящие цинизм. Нами люди, да. Вот, и нам говорят, живите цинично, и вы будете богаты, как минимум. Почему люди идут в политику? Объясните мне. Те, кто прочитал вот, всю «Королевскую рать», например, Уоррена, почему люди идут в политику?
0: Мне кажется, это не то, что идут, а мне кажется, те, кто остается. Идут, может быть, пытаются многие, но мне кажется, многие отсеются просто в силу того, что их совесть не позволяет.
1: Так уже ясно, что там не удастся. Ну, да. Уже не надо идти, потому что там будет плохо тебе. Если порядочный.
0: У меня есть ощущение, честно говоря, что все, кто пытаются заниматься политикой, это люди максимально закомплексованные и желающие добиться каких-то целей типа легким путем. Им кажется, что это легкий путь.
1: Так они же добиваются.
0: Ну, значит, люди, которые идут в политику, у них есть вот какая-то черта характера, когда человеку, ну, хочется власти, да, вот я, например, предложи мне денег и зарплату большую в политических структурах, я не пойду, я откажусь, ну, потому что мне это неинтересно, это мне...
1: Да потому что ты любишь другое вообще.
0: Да, да, ну...
1: Это я понимаю, человек, который так... Я вообще делю людей на людей дела и людей денег, вот как бы, и если ты заточен на креатив, зачем тебе быть начальником? Начальник компенсирует свое неумение креативить вот этой вот властью, которая, так сказать, скажите, как адский гуманитарий, Ольга, как вы, что вы думаете по этому делу? Потому что Сашу спрошу.
3: Вопрос очень сложный, да, потому что я как-то не привыкла говорить «делай так и говори вот так, и будь таким человеком». Но вот, мне кажется, на примерах, которые, опять же, мы видим вокруг, на примерах, которые мы можем увидеть в литературе, мы можем понять, как нужно и как не нужно. И мне кажется, что здесь я сама могу ошибиться. Я всегда как раз говорю, что мы взрослые, но мы не значит, что мы всегда поступаем правильно. Мы можем ошибаться.
0: Мы можем даже совершать плохие поступки.
3: Можем взрослым...
0: Даже сознательно.
3: Конечно, можем совершать плохие поступки. Поэтому для меня важно, чтобы мои дети были честными, мои дети Но мне важно, чтобы они читали. Вот я вам честно скажу, потому что это та вещь, которая позволяет нам отличаться от тех, кто смотрит телевизор и анализирует.

0: и думать. То есть я каждый раз это еще говорила своим ученикам в России, что человек читающий, он человек думающий прежде всего. Всегда ты можешь уже ставить неудобные вопросы прежде всего самому себе. Вот, поэтому...
1: Так, я понимаю, что да. Ну, нет, я задал только тот вопрос, над которым размышляю сам, и в последнее время размышляю с нарастающим пессимизмом, видя мир, который почему-то не ушел в сторону... Вот, после Второй мировой, когда Теодор Адорно сказал, что уже нельзя писать стихи, но вроде как писали, и вроде бы начали подниматься, так сказать, какие-то 50-е, 60-е оптимистичные годы.
2: Мы тоже так это
1: делаете любовь. Ну да, все представлением только, конечно. Но мне казалось, что это был последний всплеск оптимизма. Начиная с 70-х, в всяком случае, если взять литературу, все заботились, вот этот знаменитый роман Хеллера «Что-то случилось». Что-то случилось, да, и чего-то стало в душе не хватать. Еще посудомоечные машины есть, и телевизоры, машины, да, все хорошо. Чего-то там не хватает. И дальше, мне кажется, это немножко вот пугающе нарастает в сегодняшнее военное время всюду. Вот, я не знаю. Саш, примири. Скажи, что ты смотришь на вещи оптимистично, несмотря на...
3: И, то есть, иногда, честно, я утверждаю, что я пессимист, но да, я очень оптимистичный человек.
2: Пессимистичный?
3: Оптимистичный.
2: Оптимистичный?
4: Ты меня запутал, ты кто ты?
2: Оптимист или пессимист?
1: Я тоже не очень понял. Ты сказал, иногда пессимистичный, но ты оптимист. Как это?
3: Не, я имею в виду... Я, конечно, люблю пессимизм в каком-то смысле, но я больше... Мне больше нравится оптимизм. В этом случае... Сейчас, какой был вопрос? Можно тебе повторить?
1: Был вопрос о том, так сказать, как ты оцениваешь нынешнюю ситуацию, и ты смотришь на мир, который, в общем, достаточно сегодня в нервическом состоянии. Ты смотришь оптимистично или пессимистично?
3: В этом случае пессимистично. Ну, как бы, видно, что ситуация нарастает довольно-таки с плохой стороны, и я не думаю, что это вдруг остановится и повернется, и посмотрит в хорошую сторону.
1: Читай книги, Саш, вот убежище наше. Убежище наше в них. Так что вот, я не знаю. Значит, здесь наши посиделки подходят к завершению, естественным путем, просто время вышло. Огромное спасибо Алексею Ракитину, Ольге Ракитиной, Саше, Ульяне Ракитиным.
2: Спасибо, спасибо, что пригласил.
1: Да нет, я вообще...
2: Приятно всегда пообщаться.
1: Я так теперь знаю, что в Хайфе, да, в Хайфе есть одна уникальная семья, точно.
2: Я думаю, что мы, конечно же, не уникальная семья. Я думаю, что есть более уникальные 100%.
1: А мне чертовски приятно думать, что уникальные это вы с совместными чтениями.
2: Нет, ну, конечно, каждая семья — это свой уникальный сумасшедший дом.
1: Это хороший сумасшедший. В этом сумасшедшем доме как-то мне очень уютно и комфортно. В студии были также звукооператор Михаил Ольш, Шванки Грихарев, бесценные наши. Подумайте, поразмышляйте. Сегодня сказано было много интересного и важного, мне кажется. Ну, еще одна композиция Алексея, естественно, это «Ожог». Счастливо, пока. И думайте о том, что сказано, и над книгами. В общем, спасибо всем.
2: Спасибо.
4: Спасибо.

0: В Иерусалиме 15 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. После обмена ударами между армиями Ирана и Соединенных Штатов в Ормузском проливе некоторое время назад поступила информация об очередных атаках на нефтеналивные танкеры в этом же районе. Представители британского торгового центра указали, что в результате последних атак обошлось без пострадавших, однако одному из судов был причинен ущерб. Меморандум о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами. Несмотря на то, что в Вашингтоне утверждали, что отныне никаких плат за проход судов через Ормузский пролив взиматься не будет, в Тегеране указывают, что командование любого судна, проходящего через этот пролив, будет обязано выплатить определенную сумму властям Исламской Республики. Советник духовного лидера Ирана Мухсен Резаи заявил, что все корабли, проходящие через Ормузский пролив, должны будут заплатить за вред, причиняемый окружающей среде, и за соблюдение мер безопасности. Он отметил, что того положения, какое наблюдалось прежде, больше не будет. Об этом сообщает корреспондент КАН Итамар Маргалит. Соглашение между Израилем и Ливаном, подписанное вчера в Вашингтоне. Глава регионального совета Мате Ашер и председатель форума населенных пунктов, находящихся на линии противостояния, Моше Давидович, заявил в интервью корпорации КАН, что несмотря на весь оптимизм, который многие испытывают в свете достигнутых договоренностей, нельзя позволить Хизбалле продолжать угрожать городам и поселкам севера Израиля. «Я очень надеюсь на то, что соглашение устоит. Я даже молюсь за это. Однако мы должны быть реалистами и твердо стоять на земле. У нас уже накопился огромный опыт касательно всего того, что происходило и происходит вокруг Ливана. Мы должны во что бы то ни стало предотвратить такой вариант развития событий, при котором террористы Хизбаллы вновь начнут угрожать нашим северным районам», — указал Давидович. Завершился инцидент в сфере безопасности в поселении Бейтарье в Самарии. Жителям этого поселения были отданы распоряжения не покидать свои дома в связи с подозрениями, что туда проникли двое террористов. Эти распоряжения действовали в течение почти 6 часов. В системе безопасности указали, что подозрения на проникновение террористов сняты, и, судя по всему, речь идет об инциденте на уголовной почве. Об этом сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь. К другим темам. Вооруженные силы Украины атаковали ряд объектов, где производилось вооружение в глубине российской территории. Корреспондент КАН Дов Гиль-Ар передает, что ударам подверглись, в частности, заводы по производству оружия в центре Волгограда. Сообщается о том, что там вспыхнули пожары. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские атаки расширяются ежедневно, и это, по его словам, в действительности только приближает достижение мира на взаимоприемлемых условиях. Экстремальная жаркая погода в странах Европы. В большинстве европейских столиц был зафиксирован на уходящей неделе пик жары. В ряде районов Франции стрелки термометров доходили до отметки 44 градуса Цельсия, в Германии до 41 градуса. Вместе с тем, корреспондент КАН Дов Гиль-Ар передает, что в ближайшее время в Европе ожидается спад жары. И в заключение о погоде. Сегодня температура обычная для этого времени года. Завтра небольшое потепление, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В понедельник дальнейшее повышение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 30, в Галилее 29, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 70 до 100 сантиметров, температура воды 26 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

Это единственная страна, в которой только 60 секунд отделяют самый скорбный день в году от самого радостного. Это единственная страна, в которой большинство ее жителей не в состоянии объяснить, почему они живут именно здесь. Но у них, у нас, есть тысячи объяснений, почему невозможно жить ни в одном другом месте. Это единственная страна, в которой, если ты ненавидишь политиков, ненавидишь служащих, существующее положение, налоги, качество обслуживания, ненавидишь погоду, это означает только то, что ты любишь ее. Это единственная страна, продолжал автор этого текста Эфраим Кишон, в которой я могу находиться. Это моя страна. Вы слушаете радио Канрека, программа «Это моя страна». С вами Таня Барская, и мы продолжаем наше путешествие по стране. И сегодняшняя наша встреча с человеком, имя которого, скажем так, оно значит более чем много, оно в какой-то мере священное для практически всех музыкантов, имена которых означают израильская музыкальная культура. Причем музыкальная культура, эстрада разных десятилетий. Имя это Саша Аргов, израильский композитор. Он же Александр Абрамович. Именно о нем, о его музыке, о его истории, о его корнях наш сегодняшний разговор.

Александр Абрамович родился в Москве в 1914 году в благополучной еврейской семье. Отец, преуспевающий зубной врач, мать, известная пианистка. В их доме бывали все знаменитости музыкального мира тогдашней Москвы. Певцы, исполнители, композиторы. И с самого своего рождения, вспоминал Александр Аргов, Саша Аргов, я постоянно слышал музыку. С 3,5 лет помню себя возле рояля, играю сразу 2 руками и всеми возможными пальцами, которые были на обеих руках. Мне даже в голову не приходило настукивать одним пальцем по клавишам, как свойственно нормальному ребенку. Для меня было инстинктивно и естественно начинать играть гармонию вместе с мелодией. Для меня с самого начала гармония была от нее, от мелодии, неотделима. Я просто слышал музыку гармонически. Я не был вундеркиндом, но я был одарен уже тогда. Я не терпел упражнения, потому что мгновенно схватывал текст наизусть, а дальше мне было уже неинтересно. И я прекращал работу над пьесой. Поэтому я не стал пианистом. Такое объемное слышание музыки – дар редкий. Настолько, что преподаватель фортепиано просто запретил маленькому Саше Абрамовичу изучать гармонию в формальных рамках, сказав, что мальчик знает все и даже уже больше, чем нужно тогда. И в 5 лет он сознательно играл любую музыку с гармонией. В 6 лет он оказался автором 2-нотных тетрадок собственной музыки, которую записала его мать, пианистка, напомню. Жажда выражать себя уже тогда и свои чувства проявлялись буквально в самом раннем детстве. И он страдал, если не мог именно в тот данный момент сыграть и исполнить звуками, переполнявшие его чувства. Музыка была более естественным для него способом выражения его эмоций, чем речь. И так было и дальше. Но розовое детство длилось недолго, произошла революция, которую потом в течение 70 лет называли Великой Октябрьской. Началась рубка леса, полетели щепки, и семья Абрамовичей стала одной из таких щепок. У его отца отобрали клинику, экспроприировали то, что называется. У матери несколько раз конфисковывали, а потом возвращали рояль. Семья подпала под сокращение. В общем, в итоге кончилось все это тем, а ко всему еще обучение в высшем музыкальном учебном заведении в те сложные годы ему не светило. Он не был сыном рабочего и колхозницы. И тем не менее, гуманность власть достаточно серьезно проявила, предоставив возможность поступить в консерваторию, но при условии, если он 3 года проработает рабочим на стройке. Так что неформальное музыкальное образование он получал частным образом. В итоге страна оказалась иной для этой семьи. Они переехали, поменяв страну, став евреем на своей исторической уже родине. Он сохранил русскую душу не только в музыке. Аргов, потом Аргов, говорил о том, что вся его русскость замешана на сентиментальности в сочетании с романтикой и мечтательностью. И в 1934 году семья Абрамовича переезжает в Эрцисраиль. Спустя уже некоторое время он буквально стал сам Сашей Арговым. Фамилия выбрана была и по созвучию, по географическому признаку. И преподаватели фортепиано в Тель-Авиве просто состязались уже тогда между собой, кому из них выпадет честь его обучать. Среди них были знаменитые фамилии в Израиле: Шор, Шварцман, Сима Розенфельд. И тем не менее, он работал и работал прекрасно. Одна из песен, которые прославили Сашу Аргова и сделали его знаменитым, была песня, которую вы услышите сейчас. Песня очень красивая. Я предлагаю вам услышать ее в исполнении Шломо Арцы.

0: שיחפו לך את הפנס.
1: Рассказывает Арик Эйнштейн. Я попал в Лаката Нахаль, знаменитый коллектив певческий, когда мне было 18, в армии, в 1957 году. Сашу Аргову любили все, особенно артисты этого ансамбля. Когда мы должны были идти на репетицию с Арговым, все очень волновались, настроение поднималось. Я был вовсе не оригинален в своем преклонении перед этим композитором. Я только присоединяюсь к хору словословий. Саша Аргов совершенно уникальный, особенный человек, и музыка его неповторима, она ни на что не похожа. В использовании своих музыкальных средств он был очень сложен, неоднозначен, и это понимал прекрасно. К тому же Саша Аргов отличался особой чувствительностью и к слову, то есть к текстам. Ему было невозможно подражать. Он повлиял на очень многих музыкантов, исполнителей, на композиторов. И, можно сказать, все наши израильские авторы вышли из него. И Шалом Ханох, и многие другие. Я не могу проанализировать его музыку, да и не нужно. Она удивительна и естественна. Он действительно отмечен дыханием вечности. Аргов просто велик. Надо сказать, что Арик Эйнштейн был одним из тех израильских исполнителей, звезд израильской музыки, который спел огромное количество песен Саши Арговой, выпустил диск, в частности, так же, как и Мати Каспи, которую мы сегодня услышим, именно диск с песнями Саши Аргова. И одна из них, на мой взгляд, прекрасна, «Все золотое», так называется эта песня –

Песня, которую вы слышите, одна из многих лирических песен Саши Арговой. Им действительно свойственен такой золотистый, что ли, оттенок с бликами. Вот эта апельсиновая спелость, чувственность мелодики, чувственность оформления такого гармонического, то, что очень даже свойственно самому Аргову, вот то, о чем я говорила, с его детства. Это и песня «Кользав», которую вы слышите, и многие другие, части из которых прозвучат в сегодняшнем эфире. Но он был очень разным. При этом и песни, принадлежащие Саше Аргову, музыка Саши Аргова, разумеется, они тоже, при этом оставляя сейчас в стороне сложность мелодии той или иной, потому что действительно... Это настолько имя авторитетно в музыкальном мире Израиля, того Израиля, который начинал строиться. Потому что имя Саши Аргова прошло сквозь десятилетия, и сейчас, когда речь идет о фамилии Аргов, имени Саша, Саша Аргов, тут все склоняют головы и прекрасно знают все эти песни. И Саша был одинаково хорош, Саша Аргов, в разных жанрах. Это были и патетические песни, и, конечно же, патриотические, которые мы сегодня услышим, лирические. И, например, задорные. Если мы говорим уже об Арике Эйнштейне, давайте вспомним еще одну знаменитую песню в исполнении именно Арика Эйнштейна. Она задорная, это такой задорный припляс, скажем так. «Господин судья» называется эта песня на слова Хайма Хефера.

Вы слушаете радио Канрека, программа «Это моя страна». С вами Таня Барская. Сегодня мы говорим о музыке Саши Аргова, о песнях, которые живут и продолжают жить в Израиле, любимые страной, любимые народом и новыми репатриантами уже, и теми, кто живет здесь давно, разумеется. Музыка – это одно из тех приобретений Израиля, которые росли вместе с этой страной, совершенно точно. Продолжая упоминать контакты Саши Арговы с исполнителями, в силу естественных обстоятельств большинство исполнителей были много моложе самого композитора. Так, например, Офра Хаза, встреча с которой послужила новому витку расцвета творчества Аргова, годилась ему в дочь, в качестве младшей дочери. И взаимоотношения их отличались огромным взаимоуважением. И однажды Офра Хаза услышала новую мелодию. Просто мелодию, еще без слов тогда, которую Гуда Манор записал прямо у него дома на магнитофон. Юная певица была очарована и попросила Гуда Манора написать слова, и чтобы родилась очередная песня, очередной шедевр. Так и возникла песня «Еще жду», единственного приоритет в исполнении которой принадлежит именно Офре Хазе, которая, к сожалению, прожила очень недолго.

Важную роль в жизни Аркова сыграла встреча здесь, в Эрец-Исраэль, с режиссером и художником Шмуэлем Бунимом. Он работал во многих театрах, это был очень интересный человек. И в 1948 году, как раз во время войны за независимость страны, Саша Аркова был признан в армию, попал в отдел культуры, и его встретил на улице Шмуэль Буним. И спросил: «Как же так? Ты такой способный парень и до сих пор не работаешь чизбатроном. Что касается того, что это такое, если вы не знаете, чизбатрон — это первый военный израильский ансамбль, чизбатрон, который был создан по инициативе Галя Алона, вместе вот с режиссером как раз Шмуэлем Бунимом. И для Израиля это название означает очень-очень много. Кроме того, разумеется, Хаим Хефер — это тот человек, который писал практически все тексты. И Хаим Хефер стал одним из тех, с кем Саша Аркова работал очень долго и очень плотно. И действительно, Саша Аркова стал писать для «Чизбатрона», написал множество песен для этого военного ансамбля, все на слова Хаима Хефера. И песни Аркова вступили тогда, можно сказать, в жестокую конкуренцию с тогдашними мелодиями салонного образца, с обычной гармонией, потому что у Аркова гармония гораздо более сложная, более интересная. Его песни были простыми и понятными, и благодаря текстам, но не упрощенными. И таким образом, можно сказать, и это говорят и строгие музыкальные критики, благодаря музыке Саши Аркова вот с тех самых лет начала существования государства Израиль стал складываться стиль национальной песенной культуры. И действительно, он был хорош в разных жанрах. Если мы с вами уже услышали и задорную песню, как «Адония Шуфет», и лирическую, как вариант, одну из многих, то давайте услышим песню, безусловно, знаменитую в Израиле, без которой историю Израиля не представляют, в исполнении Рама Гаона, на слова Хаима Гури, в данном случае это патетический, патриотический марш «Реут Гури».

Следующую песню называют «Песней двух Александров». Она написана на одно из лучших стихотворений Александра Пена, в котором очень интересно вообще многое, в котором позади очень мощного иврита на, естественно, высочайшем уровне стелится такая, как говорят, русская тень. Это не мое определение, так пишут сами критики. Ну, например, там есть такие обороты, на иврите, разумеется, ясно, как дважды два, буква в букву, усталый, как собака и так далее. Песня в переводе на русский называется «Исповедь». Два Александра, Александр Пен, Александр Аргов, автор этой песни. И я предлагаю вам услышать в исполнении замечательном, очень эмоциональном Юдит Равиц.

Во время войны за независимость Саша Аргов писал, как я уже сказала, конечно же, для ансамбля «Чизбатрон», но к тому же там было еще очень много коллективов, которые, я думаю, благодарили Всевышнего за то, что и в их репертуаре оказались песни Аргова. Это коллективы «Микаэлон», «Лаакат Нахаль», о которой я говорила. Позднее для таких коллективов, как «Бацалия Рок», «Тарнегулим», «Топор Заав» и многие другие. Кроме того, конечно же, Саша Аргов очень много работал с театрами в Израиле. Он автор музыки более чем к 30 драматическим спектаклям и мюзиклам, в том числе к «Царице Савской», к «Царь Шломо и сапожник Шломай», «Царица Эстер», «Бабетта», «Принцесса Турандот», «Баня» по Маяковскому, которые были поставлены в таких театрах, как «Габима», «Камерный», «Хайвский городской театр», «Лилало», «Матате», к ряду детских мюзиклов и многое-многое другое. Он писал музыку к кинофильмам, в том числе к такому, как «Только не в субботу», «Рак Люба Шаббат», «Он шел по полям», знаменитый фильм в Израиле, «Уалах Бесадот», «Разведчики» и многое другое. Что касается музыкантов, то, конечно, можно с уверенностью сказать, что именно Аргов более всех других израильских композиторов, но так сложилось, повлиял на развитие израильской песни после 50-х годов, о чем просто свидетельствует перечисление ведущих и композиторов, и исполнителей, которые это и признавали совершенно спокойно, и сами исполняли его песни. Ну, например, Йони Рехтер, Микки Габриэлов, Шалом Ханох, Шломо Идов, Дани Сандерсон, Шем Тов Леви, ну и, конечно, Мати Каспи.

Мати Каспи, чей голос вы сейчас слышали, рассказывал: «Я с детства рос на музыке Саши, слушал и пел его песни, еще не зная, кто их автор. Я был ими зачарован, и я не знал, что я потом запишу диск, что мы будем знакомы. Потом появилась мечта, и мне посчастливилось воплотить ее в действительность. Мы сделали с Сашей Арговым совместную пластинку «Александр и Матитьяу». Мы встречались в процессе работы над записью. Каждое утро начиналось с разминки, завтрак, шутки, и только потом Аргов садился за фортепиано, а я пел. Я уговаривал его спеть на сцене, он отказывался. Я предлагал ему: ну, петь не хочешь, так хоть скажи что-нибудь. И однажды уговорил, и колыбельная песня однажды была написана к пуримскому спектаклю «Эстера Малка», и в ней клоун по действию пытается усыпить Ахашвероша. И Саша аккомпанировал меня, и мило вставлял реплики. Каспи записал блестящий диск на песни Аргова, и это всегда можно услышать в интернете или просто хотя бы послушать отдельные записи. Что касается еще одной песни, конечно, не могу обойти вниманием. Одна из выдающихся, может быть, самая проникновенная, учитывая особенность того, как писал Аргов, его гармонии, проникновенная песня на музыку Саши Арговой и на слова Натана Альтермана. Она обращена к дочери от Альтермана, Тирце Аттар. Называется эта песня «Песня о храме».

Сашу Аргова давно уже стали называть аристократом израильской песни. Он действительно уникальным образом следовал за изгибом текста, который ему предоставляли поэты. Ведь часто бывало так, что он именно получал сначала текст, а потом уже писал на него мелодию, а не наоборот. И следуя за буквой, за слогом, за рифмой, за нюансами слов, он действительно был близок к великим русским композиторам-лирикам, верным которым оставался и говорил об этом не раз. Удивительный человек, который сотрудничал с лучшими израильскими поэтами, с Хаим Хефером, Хаим Гури, Натаном Альтерманом. Что касается исполнителей, я вам их уже называла, их гораздо больше, чем те голоса, которые прозвучали сегодня в эфире. И творчество его отмечено государственной премией нашей страны. В 1988 году это произошло, и премия Ассоциации композиторов, авторов и музыкальных издателей. Кстати говоря, для любителей книг интересно будет узнать, что достаточно долго, несколько десятилетий, именно Саша Аргов был владельцем тель-авивского магазина русской книги «Болеславский», который стал одним из центров русскоязычной культуры Израиля. Это действительно было так. Он им владел до 92 года, а начал все это с 56-го. Так что можно поблагодарить его и за вот этот вклад в русскую культуру, так называемую, русскоязычную. Еще одна песня «Элифельд», знаменитая песня в исполнении Ханана Ивали.

Сегодня мы говорили о творчестве Саши Аргова, он же Александр Абрамович, человека, который сделал для израильской музыки, для становления израильской песни очень и очень

0: В Иерусалиме 16 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан-Река. В студии Евгений Кушнер. Только что средства массовой информации в секторе Газа сообщили о том, что палестинская девушка 15 лет погибла и еще несколько человек получили ранения в результате атаки беспилотника Цагаля в лагере беженцев Аль-Муаси. Он находится в южной части сектора, неподалеку от Хан-Юнеса. Некоторое время назад поступила информация о том, что беспилотник Цагаля атаковал некий объект в районе города Набатия в Южном Ливане. Это произошло спустя менее чем сутки с момента подписания соглашения в Вашингтоне между Израилем и Ливаном. Дополнительных подробностей инцидента пока не приводится. Между тем, президент Ливана Жозеф Аун проинформировал Объединенные Арабские Эмираты и Египет о деталях подписанного в Вашингтоне соглашения. Президент Эмиратов шейх Мухаммад бин Заяд выразил готовность оказать Ливану любую необходимую помощь в деле поддержания и укрепления достигнутых договоренностей. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиран Аарони. Член ливанского парламента, представляющий в нем Хизбаллу, Хусейн Аль-Хаджадж Хасан, подверг резкой критике правительства Ливана за то, что оно подписало соглашение с Израилем. Он указал, что данное соглашение ни к чему не обязывает его организацию, которая продолжит стоять на страже интересов ливанского народа. Он отметил, что правительство Бейрута пошло на поводу у Иерусалима и Вашингтона. В интервью российскому информационному агентству «Спутник» Хасан указал, что, подписав такие соглашения, ливанское правительство потеряло всяческую легитимность, ибо оно поддалось на шантаж со стороны врагов Ливана. Хасан заявил, что уступки со стороны Бейрута носят беспрецедентный характер. По его словам, руководство «Хизбаллы» намеревается провести консультации с председателем парламента страны Наби Берри, а также с другими своими союзниками, с тем, чтобы определить дальнейшие возможные действия организаций, противящихся израильско-американскому диктату. Ливанская газета «Нида Аль-Ватан», ассоциирующая себя с противниками Хизбаллы, опубликовала статью, в которой говорится, что соглашение, подписанное между Израилем и Ливаном в Вашингтоне, предоставляет историческую возможность для Ливана, наконец, добиться мира и стабильности. В этой же статье говорится и о том, что данное соглашение стало стратегическим провалом шиитской Хизбаллы. Об этом сообщает корреспондент корпорации Кан Лиран Аарони. Корреспонденты государственного иранского телевидения сообщают о том, что в последние часы возросло количество просьб, исходящих от руководителей целого ряда международных морских и торговых компаний, связанных с получением разрешений на проход судов через Ормузский пролив. Это было зафиксировано после того, как был открыт предупредительный огонь в направлении кораблей, что проходили через этот пролив без разрешения со стороны Ирана. Об этом сообщает корреспондент корпорации «Кан» Итамар Маргалит. К другим темам. В бассейне населенного пункта Эмек-Хефер захлебнулся 13-летний подросток. Корреспондент корпорации «Кан» передает, что пострадавший был извлечен из воды в тяжелом состоянии и доставлен для оказания экстренной медицинской помощи в больницу Бейлинсон в Птахтикве. И в заключение о погоде. Завтра небольшое повышение температуры. В понедельник дальнейшее потепление будет несколько жарче обычного для этого времени года. Во вторник без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 30 градусов. В Тель-Авиве, в Хайфе и в Галилее 29. В Бершеве 34. И в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан-Река в 17 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Кан-Река. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рада нашим еженедельным встречам на волнах нашего радио «Кан Река». Друзья, как вы наверняка помните, наша программа посвящена полуторному поколению, тем, кто приехал в Израиль в юном возрасте, и новым репатриантам, которые приехали в Израиль относительно недавно. Театры, кино, хай-тек, праздники, культурные мероприятия, новые технологии, искусство и выставки, хореография, активизм и многое другое в нашей программе каждый четверг в 4:05. Итак, друзья, что нас ждет с вами сегодня? Сегодня с нами будут Соня Улицкая, главный куратор Иерусалимской недели дизайна 2026 года. В этом году крупнейшее дизайнерское событие страны пройдет по теме «Победный гол» и предложит взглянуть на связь спорта, дизайна, культуры и коллективной идентичности. Также с нами будет сегодня Катя Финкельштейн, куратор выставки Coexistence и новой арт-резиденции Studio 18 в Петахтыкве, созданной в сотрудничестве с Музеем искусств Петахтыквы. Мы поговорим о том, как рождается новое художественное пространство, что объединяет художников самых разных направлений и почему тема сосуществования сегодня звучит особенно актуально. И Хила Лена Ройзман, режиссер и сценарист короткометражного фильма «Звезды», который вошел в конкурс премии «Афир» 2026 года в категории игровых короткометражных фильмов. Мы узнаем, как появилась история фильма, кто такие звезды и почему режиссер вновь обращается к теме русскоязычных семей и человеческой уязвимости. Оставайтесь с нами, друзья. Будет, как всегда, интересно и познавательно. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Соня Улицкая, главный куратор Иерусалимской недели дизайна. Соня, добрый день.
1: Добрый день.
0: Соня, ну мы тебя поздравляем с открытием недели дизайна, которая открывается 9 июля, совсем скоро. Я знаю, что это не первый год, как ты курируешь эту неделю. Расскажи нам немножко о ней, потому что это действительно такое серьезное событие и в Иерусалиме, и в мире искусства.
1: Спасибо, Лена. Очень приятно и рада опять присутствовать на радио «Река» и приглашать всех наш просто, ну, как сказать, ультравыдающийся ивент, особенно вопреки всего происходящего.
0: Да, я действительно.
1: Я думаю, что вот с этого надо и начинать.
0: Точно.
1: Потому что курировать культурные большие проекты в реальности, в которой постоянно происходит война, это не само собой.
0: Разумеется, да.
1: Реальность,
0: ты знаешь, я думаю, что не всегда понятно, потому что люди говорят, ну как, живет уже спокойно, да, в чем проблема? Но подготовка идет так долго, да, к таким серьезным мероприятиям, что когда меняется постоянно реальность, непонятно, будет возможность или не будет возможности открыться, это действительно такой немножко такой сумасшедший, да, темп работы получается. Расскажи нам, как проходила подготовка.
1: Темп работы. И я начну с того, что, во-первых, было очень сложно выбрать тему, потому что последние 3 года у нас постоянные, скажем так, политические конфликты, не только, и война, и так далее. И нам очень важно было выбрать тему, которая все-таки каким-то образом нас объединяет. И с культурной точки зрения, и с социальной точки зрения, и в каком-то смысле отражает реальность, которая происходит вокруг нас. И в этом смысле мир спорта нам очень подошел. Потому что с одной стороны, мы все постоянно движемся между победой и поражением, стремимся побеждать. И вот это стремление, оно уже давно вышло за пределы спортивной арены и стало частью нашей повседневности в жизни, в учебе, в работе и в каких-то личных достижениях.
0: Как интересно.
1: Выставка вот в этом году, она действительно занимается этими вопросами.
0: Она так и называется, да? «Победный гол», да. Шара Ницахон.
1: Она, это игра слов. С одной стороны, это победный гол, потому что действительно наш ивент происходит во время международного чемпионата по футболу. Но с другой стороны, это и триумфальная арка. Это действительно вот эти ворота, с которыми мы постоянно входим и через которые мы проходим. И вопрос, который мы задаем, да, кто определяет эту победу? Каким образом она отражает саму жизнь?
0: Надо сказать, что ты говоришь не только да, на государственном уровне, да, мы говорим, мы, может быть, да, даже в первую очередь, да, мы говорим о личной жизни, о семейной жизни, что такое победа, да, что такое победить,
1: и
0: что такое поражение, да?
1: В Израиле, я думаю, что нашей публике это прекрасно всем понятно и знакомо, выживание повседневное, но, естественно, не только политическое, оно в первую очередь оно бытовое, оно личное, оно семейное, оно это вопросы карьеры там, и удачи, учебы и так далее. Но я хочу секундочку затронуть вопрос, ну не вопрос, а тему самих проектов. То есть неделя дизайна мы публикуем каждый год, open call, и призываем дизайнеров и художников каким-то образом подать идеи и работы на этот проект. Проект, между прочим, он государственный, и все участники получают поддержку в воплощении этих работ.
0: Да, Соня, одну секундочку, я хочу заметить, что, во-первых, эта неделя проходит в 15-й раз, что да. тоже само собой не само собой разумеется, да? То есть 15-й раз проходит неделя дизайна. Почему это неделя, а не два дня, например, да? Потому что это очень масштабно, да? Объясни нам немножко.
1: И это
0: по всему городу Иерусалим или только в одном месте? Давай немножко поговорим об этом.
1: Значит, во-первых, проект очень масштабный, в нем участвует где-то вокруг 100 дизайнеров. И из местной нашей комьюнити, и из-за границы тоже. У нас будут участники из Японии, из Франции,
0: из
1: России тоже. Значит, да, некоторые культурные институты в Иерусалиме тоже присоединяются к нам. И, кстати, будет происходить неделя дизайна параллельно с неделей с фестивалем кино, который будет происходить в синематеке, фестиваль Мануфим, и мы все объединяемся. То есть у нас постоянно какие-то культурные совместные проекты, будет очень интересная вечерняя линия дебейтов, лекций, фильмов, которые будут показаны у нас.
0: А где можно найти?
1: Бет Хансен,
0: а где можно найти всю программу? На сайте?
1: На сайте JLM, Jerusalem Design Week. Можно просто написать. Все это будет происходить, значит, в Бет Хансен находится улица Белияу Алон. Это находится в районе Рехавии в Иерусалиме. Кстати, в это же время будет 25% скидка на все гостиницы. Все, вот, кто будут сюда приезжать, могут себе...
0: Да, это тоже важно.
1: И будут шаттлы очень классные, городские, государственные, бесплатные, которые будут проводить между фестивалем кино и нами.
0: Слушай, серьезная неделя такая будет в Иерусалиме. Соня, скажи, пожалуйста, я хочу поговорить о самих проектах, которые будут в рамках этой недели, потому что действительно очень много, 100 дизайнеров. Есть что посмотреть, да, скажем так. Я хочу тебя спросить, какой из этих проектов, я знаю, это тяжело выбрать, это все равно, как сказать родителям, кого ты больше любишь из своих детей, но вместе с тем, есть какой-то проект или, может быть, какие-то проекты, которые особенно близки лично для тебя?
1: Да, есть несколько. Во-первых, все эти проекты, они делятся на саб-категории, и на маленькие выставки, гораздо, конечно, будет приятнее на это смотреть таким образом. Значит, одна выставка, которую я очень советую посмотреть, называется «Группа поддержки». Она занимается, она посвящена культуре поддержки, боления и поклонения через дизайн. И там будут прекрасные и документальные проекты. Оз Муалем, он спортивный документалист, который исследовал дерби, игру между Иерусалимской группой Бейтар и Апоэль. И каким образом боление в футболе отражает нашу реальность. и, как сказать, и положительные аспекты, и, как сказать, тоже и менее фотогеничные аспекты.
0: Да, но ты знаешь, это интересно, вот эти параллели, которые вы проводите между миром спорта и нашей повседневной жизни, потому что вот эта поддержка, о которой мы говорим, да, когда мы поддерживаем какую-то, я не знаю, ну, на болельщики, да, как говорится, поддерживают в каких-то играх ту или другую группу, то в нашей жизни же тоже, особенно в последние годы, мы много говорим о том, что как поддержать друг друга и как поддержать себя, и как сделать это так правильно, да?
1: Безусловно, Лена, не только это. И с другой стороны, мы постоянно делимся на какие-то кланы. То есть каждая группа, она защищает интересы, идеологии своей группы. И очень сложно найти общее, как сказать, общий разговор, общий язык. И этим мы занимаемся очень много. Потом будет очень прекрасная выставка, которая называется «В спортивном духе».
0: Ну да, конечно.
1: Экспериментальные проекты, которые просто с помощью дизайна играют или перекликиваются с материальной культурой мира спорта. Начиная от ковров, которые делает Микки Кейдар, это зав. Кафедры текстиля в Шанкаре, или, например, Декель Бубров, который делает именно, как сказать, он играет с решеткой всех арен и футбольных полей. То есть он превращает... Да, он превращает это в абсолютно графический проект. И делает на этом какой-то, ну, я бы сказала, прям джаз, потому что там очень много вариаций. Еще одна выставка очень интересная, называется «Спарта», и она исследует связь между военной культурой и миром спорта, потому что вопрос дисциплины
0: Опа,
1: в спорте
0: как
1: и,
0: здорово.
1: И военной, да, это тоже как бы какие-то параллели, которые можно, да, которые можно...
0: Да и в нашей жизни дисциплина это очень важна, да, если мы хотим победить, да, если мы говорим о победном голе, если мы хотим в чем-то победить, преуспеть, нам важна дисциплина, будь в работе, будь в учебе, будь даже в личной жизни.
1: Безусловно. Но еще очень классная выставка, которую я всем советую не пропускать, называется «На старт». И это интерактивная выставка под открытым небом, в которой может принять все посетители недели дизайна. Там можно будет играть, и там будут всякие суперинтересные и необычные, как сказать, объекты, типа там, ну, даже не знаю, как сказать, искаженный настольный теннис или альтернативное футбольное поле между, между домами, как, вот, как раньше мы играли во дворе.
0: Да, раньше во дворе.
1: Вот разные такие интерпретации. А в центре Бет Хансена будет тоже очень интересное баскетбольное поломанное поле, которое делает HQ архитекторы. Это очень интересно.
0: Поломанное поле.
1: Да.
0: А что это символизирует?
1: Оно разбито. Ну, оно символизирует, скажем так, сложность нашей жизни.
0: Сложность нашей жизни, да, доигрались, как говорится.
1: Да, да, очень хорошее название. Может,
0: доигрались.
1: Кстати,
0: пожалуйста, доигрались. Пожалуйста, да, доигрались. Спасибо. Доигрались, да, разбитое поле, довели нашу землю до разбитого поля. Ты знаешь, что, Аня, это интересно, потому что действительно вопрос не только в искусстве, а в общем, и, да даже на политическом уровне, да, на сегодняшний день, вопрос, что нас объединяет, стоит ребром, и найти какую-то тему для такой действительно обширной выставки, для обширного культурного мероприятия, которое будет проходить в Иерусалиме, начиная с 9 июля, это непросто. А спорт, он действительно объединяет, да, ты знаешь, вот сейчас действительно проходит чемпионат, я живу в Тель-Авиве, проходишь по улицам, во всех барах, во всех кафе, огромные экраны, все сидят, разных возрастов, смотрят вместе футбол, и это дает какое-то ощущение надежды, да, что все-таки можно будет еще о чем-то договориться, а не только о спорте. А не только о спорте. Соня, я хочу тебя спросить, вот да, еще раз скажем, что это пройдет Бет Хансен в Иерусалиме. Напоследок, что бы тебе хотелось, чтобы люди, которые пришли на открытие или в какой-то другой день недели, или в конце недели в Бет Хансен, именно в этом году, с чем бы ты хотела, чтобы они вышли?
1: У меня, скажем так, две цели основные в жизни.
0: В жизни?
1: Ну, не в жизни, скажем, в моей кураторской карьере, скажем так, да. С одной стороны, конечно, мне важно, чтобы людям было, ну, я не знаю, как сказать, в кайф, и чтобы им было приятно, и
0: чтобы они отдохнули немножко, да, душой.
1: Чтобы они отдохнули, потому что, действительно, наша повседневность, она очень сложная.
0: Да, мы устали, надо сказать, мы устали.
1: Да, мы все устали. И я считаю, что наша, скажем так, культурная победа может быть именно в том, что вот мы все равно, вопреки всего, продолжаем выставлять новые работы, новые проекты и так далее. С другой стороны, мне, да, важно, чтобы люди, которые посетили нашу выставку, чтобы они задумались. Чтобы они задумались и немножечко пытались прочитать между строк.
0: О чем ты бы хотела, чтобы они задумались?
1: О том, что не все, то есть, что с одной стороны, да, мир спорта, он классный, он нас объединяет, и это действительно очень важно, но каждый должен посмотреть внутрь себя и спросить себя, что он может сделать для того, чтобы мы вернулись к тому, чтобы мы смогли друг с другом разговаривать, и прекратить эту битву, скажем так. Потому что для того, чтобы себя спасти от вот этой вот ситуации, в которой мы находимся, мы должны объединиться. Иначе это не произойдет.
0: Ну что ж, красиво. И отдохнуть душой, и задуматься. Это, мне кажется, главная цель, в общем, искусства. Соня, очень интересно. Я от себя могу сказать, что я стараюсь последние годы почти каждый год посетить неделю дизайна в Иерусалиме, потому что в этом всегда есть что-то свежее. В общем, в дизайне, да, он как-то идет с духом, как бы с духом времени, да, вот чувствуется дух времени всегда в дизайне, в общем, и поэтому посетить такое большое мероприятие, ты чувствуешь дух времени очень, очень четко. И это тоже так обнадеживает, да, что этот дух будет идти вперед. Ну что ж, Соня Алицкая, главный куратор Иерусалимской недели дизайна в Иерусалиме, которая начнется 9 июля. Соня, большое тебе спасибо и удачи вам.
1: Спасибо, Лена. До свидания.
0: Всего
1: пока.
0: Хорошего.
1: Приходите.
0: Пока. Спасибо.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Катя Финкельштейн, куратор выставки «Coexistence» и новой арт-резиденции «Студио 18» в Петах-Тыкве. Катя, добрый день.
1: Добрый день. Очень рада быть здесь.
0: Спасибо. Я тоже рада, что ты сегодня с нами. И спасибо, что ты нашла для нас время, потому что я знаю, что завтра у вас открытие выставки, над которой вы долго работали.
1: Да, совершенно верно. И сегодня, конечно, напряженный день.
0: Напряженный. Спасибо, что нашла для нас время. Кать, давай, во-первых, совсем недавно открылось ваше новое пространство, студию 18. Давай, наверное, начнем с него. Как появилась идея и что происходит в вашем пространстве?
1: Идея появилась с возможности, появилось пространство в Петах-Тыкве, куда захотели пригласить художников и предложили музею как-то это организовать, сделать или резиденцию, или какое-то место, чтобы для художников в Петах-Тыкве было пространство для работы, творчества. И, соответственно, музей стал искать, как это сделать, какие варианты. И вот кто-то порекомендовал меня из коллег. Большое спасибо. Кто-то Анна Кисар, даже могу сказать. Вот. И, соответственно, так как я работаю в направлении как куратор искусства, которое связано с местом, со временем, с людьми, это называется site-specific art или community-based, вот такие термины. И у меня давно была задумка такой арт-резиденции, лаборатория для художников, для того, чтобы можно было эти темы разрабатывать. И музею это очень понравилось. И вот мы, собственно, с весны прошлого года стали разрабатывать проект, который открылся в январе 26-го года. То есть первый набор художников заселился, собственно, в арт-резиденцию.
0: Как здорово!
1: Пришел работать.
0: А кто к вам приходит? Давай немножко несколько слов скажем о том, что такое арт-резиденция. Ну, это как будто бы понятно, да, но люди, которые, может быть, не знакомы с художниками или сами не художники, это не всегда понятно. То есть что это значит, да, вот арт-резиденция. Очень часто, да, люди едут в другую страну, живут там, творят, да, в несколько...
1: Это
0: несколько недель. А когда это происходит в стране, в которой ты живешь, что это значит арт-резиденция, вот в вашем случае?
1: Ну, это значит примерно то же самое. Вообще арт-резиденция — это место, которое предназначено для того, чтобы художник там вдохновлялся и работал. И в отличие от просто студии, да, у художников есть еще студия, это некое временное место, у которого есть еще что-то, что оно художнику предлагает, да, или какая-то программа интересная, или встреча с куратором, или, может быть, у этого места есть какие-то классные для художника ресурсы, там, печатные станки или гончарная мастерская. В общем, арт-резиденции бывают разные, в Израиле их тоже не так много, как хотелось бы, но они есть и в разных городах. И вот наш случай — это когда художники поступают к нам как бы как на программу на год. Все, каждый художник есть свое пространство для работы, он может приходить в любое время, но я как куратор и музей тоже, мы организуем такую программу, которая бы художника вдохновляла, помогала бы им расти, развиваться и достигать своих целей.
0: Ну и, наверное, общение, да, то есть находиться ведь очень часто.
1: Конечно.
0: Во всяком случае, из того, что я знаю, те художники, с которыми я знакомы, художницы, да, то есть ты приходишь в свою студию, ты тихо сам собой, с холста или с чем ты работаешь, ведешь беседу, а тут находиться в таком творческом пространстве, ты, может, идет также какой-то обмен идеями наверняка, да?
1: Да, Лена, ты правильно подметила, это очень тоже важная часть, когда как коллективность, обмен, поддержка друг друга. Мы уже за полгода, по ощущениям, как семья примерно. То есть уже друг друга видим не только в резиденции, ходим на события друг друга.
0: Очень здорово.
1: Возможности переживаем. И это для всех очень важно. То есть те, кто конкретно в нашу резиденцию поступают, они как раз ориентированы на то, чтобы быть в коллективе. Да, это не всем художникам подходит, но здесь для нас это важный момент. То есть, с одной стороны, у каждого есть какое-то свое пространство сакральное, куда без спроса нельзя. Но, с другой стороны, мы постоянно все пересекаемся на событиях, на совместных завтраках, встречах, мастер-классах и так далее. И вот у нас, кстати, будет следующий сезон подготовки следующей выставки к осени, как раз-то будут вариации, то есть когда художники будут готовить работы вместе. Это такой сложный для художника формат, но очень развивающий.
0: Когда они работают вместе?
1: Да, то есть два художника готовят работу одно-двоих, mm-hmm. то есть они как-то должны соединить свои разные жанры, видения.
0: Да, это непросто.
1: Да, это очень непросто, но получается, как правило, если...
0: Если получается,
1: что-то очень интересное.
0: Ну да, ну да. Но это как совместить, в общем, да, двух людей, будь то отношения, будь то работа вместе, да, то есть это может и не получиться, но если это получается, это прекрасно.
1: Да-да-да.
0: Кать, скажи, пожалуйста, а кто к вам приходит? Какие это в основном более молодые художники в начале своей пути, и наоборот, люди, у которых уже, как говорится, на иврите, которые прошли уже, да, дорогу, километраж, но им хочется немножко обновить, да, немножко дух, то есть кто к вам приходит и сколько человек в каждой группе?
1: Ну, у нас был open call, или Ликаре, да, как это называется, еще прошлой осенью, и со всей явок, которые были, у нас там было трое жюри из музея, из галереи независимой, я, были выбраны 10 художников. Это очень разные художники. Что их объединяет, это определенный уровень, да, качество работы, которые они представляют. А вот как раз возраст и время в профессии всех очень разные. Кто-то не так давно выпустился, а кто-то уже сам преподает. Да, поэтому здесь очень интересно у нас получается.
0: Ну, это тоже такое, хорошо, такой обмен.
1: По поколениям,
0: да,
1: по бэкграунду.
0: Да. Скажи, пожалуйста, вот ты упомянула сайт Specific, да, работы, что ты куратор в основном в этом. Я, честно, хочу сказать, что я очень это люблю, потому что то, да, такой подход, потому что очень часто, да, вот, например, не знаю, музей туда приносит работы, да, то есть куратор разрабатывает, и они как бы, то есть их можно и в другом музее показать то же самое. Когда есть какая-то связь между самим местом и работой, это как-то чувствуется более органично. То есть погрузиться в это мне, во всяком случае, легче. Я хотела тебя спросить, как ты на это смотришь? То есть почему ты выбрала именно такое направление в своей кураторской работе, сайт-специфик, то есть связь между работами и самим местом?
1: Мне очень близки такие исследовательские направления в искусстве, когда происходит изучение чего-то, прежде чем создается работа, да? Mm-hmm. И вот как раз специфика искусства, это же изучение не только точки географической. Когда мы изучаем место, например, город Петах-Тиква, что мы делаем с художником, да, мы изучаем людей, сообщество, историю, то есть это настолько многогранно получается. И очень часто благодаря этому получается заметить какие-то интересные, уникальные моменты, которые как будто бы уже в тени, как-то о них забыли и так далее. А вот как раз художник может отхватить и подсветить, и как-то вернуть место это или сообществу. Это такой для меня более жанр, наверное, который в контакте со временем, в контакте с обществом. И это очень интересно. Еще мне открывало достаточно много таких проектов. Еще всегда это историческая фиксация, да, того, что вот у нас здесь сейчас происходит.
0: Да.
1: И это тоже важно.
0: Да, фиксация через искусство, да, это тоже интересно, то есть не только описание, а также фиксация времени и происходящего через искусство, это тоже очень сильно. Давай поговорим немного о выставке, во-первых, где она будет проходить, открытие, до какого числа она простоит, coexistence, название, сосуществование, да, само название, оно такое... Ну, о нем говорится немало, да, в наше время. Что вы вложили в это понятие?
1: Собственно, мы вложили в это понятие несколько слоев, о которых мы задумались, так как это вообще первое публичное открытие арт-резиденции, то есть мы тут немножко в большей степени в своем соку существовали это время, и художники вырабатывались и привыкали друг к другу, к пространству, и это наше такое первое публичное приглашение, и художники поднимают разные вопросы. И о нашем сосуществовании как коллектива, и о нашем сосуществовании с реальностью войны, в которой мы здесь находимся, и о нашем сложном обществе, да, в котором есть разные слои.
0: Конечно.
1: И с историческими моментами. То есть это оно настолько всеобъемлющее, но при этом каждый находит какой-то свой момент Алло.
0: Да-да-да-да-да.
1: Интерпазл. Какой-то момент, который важен, и поэтому очень такой многогранный у нас получился проект и высказывание. Но здесь получается, что так как это арт-резиденция, то у нас есть галерейное пространство, там будет выставка. Но, по сути, эта выставка продолжается в студию каждого художника, и гости
0: можно зайти. Смотреть
1: выставку, а потом будут блуждать по студиям, смотреть уже такой сам творческий процесс,
0: процесс,
1: да,
0: да.
1: Чего-то все рождается. Это очень интересно всегда.
0: Да, я тоже считаю.
1: Продукт увидеть.
0: Да, то есть ты видишь и продукт, и ты можешь заглянуть, да, за кулисье такое, да, посмотреть, собственно, где все, где происходит.
1: Да, как работают художники. Mm-hmm, вот,
0: да, где происходит процесс. Эти странные люди. Скажи, пожалуйста, давай я немножко таких деталей технических, где, когда и так далее.
1: Так, у нас арт-резиденция находится, что важно, не в музее, потому что многие раз с музеем Петоктихова мы это делаем, то в музее нет, это не в музее. Находится это на Сгуле, так называемый Сгула, такой индустриальный район Петоктихова, ЦИ Бергман 18. И у нас название, да, студия 18, не случайно. Это такая индустриальная зона, еще называют районом Красного Кирпича. Соответственно, будет завтра у нас открытие с 11 до 3, и у нас второе будет вечернее открытие в среду 1 июля с 6 до 9 часов.
0: Да, то есть завтра можно прийти, да, в пятницу, 26 числа, да, 26 июня, а также 1 июля. И до какого числа можно будет посетить вашу выставку?
1: А выставка будет открыта до 27-го, до 26 июля. Нужно по предварительной записи написать, позвонить и, соответственно, уточнить, когда можно посетить, потому что здесь все в таком живом ключе. Иногда кто-то каждый день, а иногда нет.
0: Понятно.
1: Поэтому лучше предупредить, чтобы точно встретили.
0: Да, но так или иначе, да, открытие завтра в пятницу, можно будет пообщаться также с художниками, что тоже часть, мне кажется, да, то есть открытие,
1: да,
0: чего-то нового для
1: интересное.
0: Себя. Да, чего-то нового для себя, потому что очень часто, ты знаешь, я слышу, так говорят, ты приходишь, смотришь на картину или смотришь на работу, не понимаешь, о чем она, а тут перед, около тебя стоит, как говорится, живой художник, который может тебе объяснить, о чем, в какой смысл он вложил в свою работу, и можно с этим согласиться, можно это понять, или наоборот, открыть что-то, что-то новое, какие-то новые смыслы для себя.
1: Да, задать вопросы, конечно.
0: Да, так что это здорово. Кать, ну, мы тебя и вас поздравляем, во-первых, с открытием арт-резиденции для художников. Это всегда радует, потому что действительно найти место для коллабов и так далее, это не так просто, особенно в такой непростой период, да, то есть кто думает об искусстве,
1: да, да,
0: кто,
1: да,
0: думает о художниках,
1: вот,
0: когда что-то такое открывается, несмотря ни на что, вопреки, да, мы сейчас как раз говорили с Соней Алицкой, тоже куратором, она тоже сказала, что все, что происходит сейчас, это вопреки. Вот, поэтому... Да, это вопреки, поэтому и арт-резиденция... Да, и арт-резиденция, и выставка, это все хорошо дает людям возможность, ну, наверное, и выдохнуть, да, и вдохнуть чего-то прекрасного. Ну что ж, Coexistence, выставка открывается уже завтра, в пятницу в 11 часов. Куратор выставки Катя Финкельштейн. Большое тебе спасибо и удачи.
1: Большое спасибо, Лена, за приглашение.
0: Всего хорошего, до свидания.
1: Хорошего дня. Пока.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Илья Лена Ройзман, режиссер и сценарист короткометражного фильма «Звезды», который вошел в конкурс премии «Афир» 2026 года. Илья, Лена, добрый день.
1: Добрый день.
0: Илья, я очень рада, что ты сегодня с нами. Я даже не знаю, как к тебе обращаться. Как ты предпочитаешь, Илья или Лена?
1: Ну, это уже и то, и то.
0: И то, и то. И то, и то, да. Ну, не, просто если ты Лена, значит, ты моя тезка, так что это еще ближе. Лен, я знаю, что вы приехали в Израиль, когда тебе было 2 года, и мои наши радиослушатели знают, что меня всегда очень не трогает, когда люди, которых привезли сюда совсем, ну, детьми, да, собственно, ты была ребенком совсем, но и при том дают интервью на радио на русском языке, это всегда очень-очень здорово, так что спасибо, что ты знаешь русский язык, и что ты нашла время с нами поговорить, потому что очень особенный и непростой фильм, да, сценарист, режиссер, которого ты являешься, «Звезды», и сейчас проходят просмотры, да, можно присоединиться, мы сейчас об этом поговорим. Прекрасные актеры, да, Анатолий Вайсман, да, в прошлом Анатолий Белый, Лена Фрайфельд, Демидова и так далее. Но давай начнем, наверное, с самого начала. О чем фильм?
1: Фильм, я всегда пишу сценарий из очень личного места, не всегда биографическое, но из очень настоящего чувства. И мне хотелось рассказать о маленьких человеческих жизнях, которые оказываются как раздавлены большими обстоятельствами. И мне интересно всегда понять, что происходит с личными отношениями, с возможностью любить, жить, а не просто выживать, когда человек проходит через иммиграцию, репатриацию, еще более через войну.
0: А что происходит вот в этом фильме? Потому что там есть и война, и любовь, и такая повседневная, непростая жизнь.
1: Так это история хореографа, который сделал карьеру в Киеве и приезжает в Израиль после того, как началась война в Украине, как многие другие. Здесь он встречает свою прошлую любовь. И когда он понимает, что здесь тоже тяжело найти как
0: здесь тоже
1: покой.
0: не сахар.
1: Да, так он ей предлагает уехать в Канаду и, может быть, найти место, которое можно жить без войн. Но фильм спрашивает, существует ли вообще такое место, если можно найти покой где-нибудь вообще. И что такое покой для человека,
0: мне кажется, для человека искусства, да, это тоже вопрос. А как ты считаешь, Лен, есть место, в котором можно найти покой?
1: Вот, так это на самом деле самое интересное, потому что я думаю, что личные отношения и еще тем более любовь, это на самом деле настоящий покой, и я думаю, что связь с другими, с другим человеком очень помогает пережить самые большие времена.
0: Да, катаклизмы.
1: Самые тяжелые времена.
0: То есть ты хочешь сказать, что это не имеет значения где, имеет значение с кем?
1: Я думаю, что это как то, что я бы хотела, чтобы мы всегда как бы мечтали про это то, что больше всего помогает, это как лекарство для меня, мне кажется, и что мечта об этом и как движение туда, это то, что нас, можно сказать, спасет.
0: А что ты имеешь в виду, движение туда? Куда? То есть найти своего человека или просто отношения с людьми? Что ты имеешь в виду?
1: Я имею в виду, что я думаю, что как географического места такого найти, это не 100% даст
0: покой,
1: нам этот покой, а найти любимого человека и не обязательно...
0: Возможно.
1: Да, я думаю, свое,

0: уже в нескольких твоих фильмов. И ты знаешь, мы с тобой поговорили перед эфиром. Наши радиослушатели знают, что я всегда люблю немножко приподнять занавес. И я тебе сказала, что в твоих фильмах, с одной стороны, такое ощущение, то есть непростое, потому что, да, вот такая жизнь, да, в нем чувствуется. Иногда экстремальные, да, такие ситуации. И все немножко такое серое, но при этом есть что-то, очень чувствуется жизнь в твоих фильмах. Вот именно такая жизнь, которая, она вне ситуации. Она вне не ситуации. То есть жизнь, которая, я не хочу пользоваться терминами, да, там, бьет ключом, потому что это не то чувство, а вот именно что жизнь, она продолжается, и она чувствуется, несмотря ни на что. Несмотря на ситуации, которые иногда кажутся безвыходными, и какие-то решения, которые надо принимать, да, в этом фильме, то есть ехать в Канаду, не ехать в Канаду, после Киева, после Мариуполя, после Израиля, что делать, как принять, какое правильное решение, да, но при этом вот это чисто человечность какая-то, она очень чувствуется. И, может быть, это то, что затягивает твоих актеров, потому что, смотри, это короткометражный фильм, и ты собрала всех звезд туда, да? То есть не просто так называется, не просто так фильм называется «Звезды», у тебя и...
1: да, это, во-первых, про Анатолий Вайсман, многие знают, как Анатолий Велый, он... Это интересная история, потому что я увидела спектакль, русскоговорящий спектакль в театре Гешер «Не смотри назад». И он там играл. И мне он понравился, я не знала. Я в этих днях...
0: Ну, кому он не понравился, Лена?
1: Нет, вот, понимаешь, я сама на себя смеюсь, потому что я в этих днях участвовала в съемках, и там тоже были русскоговорящие актеры. Я после вечером посмотрела спектакль и пришла на съемки и рассказала, что я увидела очень хорошего артиста, актера, и они все засмеялись. И тогда так я поняла, что он большая звезда, и что как бы я не знала. И, конечно, я очень волновалась к нему обратиться. Но мне получилось хорошо, потому что ему понравился сценарий. И когда мы познакомились, и еще тем более, когда мы снимали кино в Араде, я видела, как к нему реагировали. Я все уже, конечно, уже все
0: знаю. Ты поняла, что он действительно звезда, да?
1: Да, как у меня получилось хорошо.
0: Что у тебя, как говорится, дальше на русском выстрелило, да? Ну смотри, Елена Фрайфельд и Светлана Демидова, то есть поэтому ты назвала, почему ты назвала свой фильм «Звезды»?
1: Я думаю, смотри, во-первых, самое простое это из-за того, что там вот эта это программа про...
0: Да, звезды, да. Часть фильма, не будем все рассказывать, да, но там также показан отрывок из телепрограммы, телешоу «Звезды».
1: Да, так, а на другом уровне, конечно... Это как мечты, которым может как иногда
0: заглядываться на
1: только
0: звезды.
1: Где-то, да, где-то там
0: на небе.
1: На небе, да, если это всегда как вопрос, никогда нету однозначного ответа, но это вопрос, может ли эти мечты сбыться? И я не думаю, что нет. Я думаю, что всегда нужно стремиться, чтобы да.
0: Да, это точно. Надо мечтать. Потому что даже если не получится, то хотя бы мы мечтали, да? Потому что если ты не мечтаешь, то это уж точно не получится. А если мечтаешь, то у этого есть больше шансов. Лен, я хочу тебя спросить. Во-первых, давай скажем, сейчас идут просмотры, да? То есть номинация на Офир, да, это израильский Оскар. Идет полным ходом, идут сейчас просмотры профессиональные, но также для публики открыто, да? Для широкой публики тоже открыто несколько просмотров. Скажи нам, где можно посмотреть фильм, встретиться с тобой, может быть, с героями?
1: Во-первых, скоро уже, я думаю, что очень скоро будут открытые показы для публики. Я, конечно, дам об этом знать. 1 июля будет в Тель-Авиве просмотр, но это надо записаться, и в сети есть эти даты, можно записаться. Это самый первый показ, а потом уже будут более большие, будут не только в Тель-Авиве, и мы, конечно, об этом рассказывать.
0: Расскажете, да. То есть на где можно будет об этом узнать? На твоей страничке в соцсетях наверняка и Анатолий, точно. И Лена Фрайфельд, и Светлана расскажут об этом. Но во всяком случае, первый просмотр.

0: Смотр надо по записи, да, это 1 июля.
1: Да, и про премию я хотела бы сказать, что это как бы это конкурс, который тот, кто выигрывает этот конкурс, он может представлять Израиль на американском Оскаре. Mm-hmm. И мне бы, мне, я думаю, что это важно, мне бы очень хотелось, чтобы эта история русской иммиграции сюда, что уже давно это часть израильского общества, и мне очень бы хотелось, чтобы она получила такую возможность.
0: Да, призвание, чтобы об этом узнали, это правда, мы действительно очень много об этом говорим на протяжении лет, о том, что вот это не само собой разумеется то, что произошло здесь, да, вот эта большая алия 90-х, которая приехала сюда в Израиль из Советского Союза в Израиль, то, что происходит последние годы, да, говорят о том, что больше 100 тысяч человек приехало из, в основном из России, из Украины в последние годы. И это отдельная история, да, человеческая, очень человеческая история. И они, да, хочется, чтобы они узнали не только в Израиле, но и за границей. Поэтому мы тебе и Лена Ройзман хотим пожелать удачи. Тебе большое. И твоим звездам, и чтобы, знаешь, как говорится, чтобы звезды сошлись, и удача, чтобы была с вами. Большое тебе спасибо, Эйла Лена Ройзман, режиссер и сценарист фильма «Звезды». Всего хорошего.
1: Всего хорошего, Лена.
0: До свидания.
1: Спасибо большое. До свидания.

Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний выпуск мне помог провести звукооператор Амир Шмуэли. Я прощаюсь с вами, но ненадолго, так что не скучайте. Мы встретимся в следующий четверг, как всегда, в 4:05. А пока я желаю вам мирного неба, здоровья, благополучия, вдохновения, ярких впечатлений, интересных выставок, хорошего кино, красивой музыки и теплых встреч с близкими людьми. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, дорогие друзья, сейчас и всегда.

0: В Иерусалиме 17 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Представители иранского руководства заявили, что минувшей ночью Соединенные Штаты грубо нарушили меморандум о взаимопонимании между двумя странами, атаковав иранские объекты в регионе Ормузского пролива. Советник духовного лидера Исламской Республики указал, что его страна оставляет за собой право на немедленную и жесткую реакцию на действия, предпринятые Соединенными Штатами. Сегодня утром представители британского министерства по делам торговли и морского судоходства сообщили, что иранская ракета попала в британский нефтеналивной танкер, проходивший через Ормузский пролив. Обошлось без пострадавших, однако поступили сведения о причиненном ущербе. Некоторое время назад телеканал «Аль-Арабия» указал, что в самое ближайшее время Иран и Соединенные Штаты приступят к переговорам, которые будут касаться прежде всего ядерной программы Тегерана и тех финансовых активов Исламской Республики, что были заморожены в рамках введенных против нее санкций. По словам корреспондентов канала «Аль-Арабия», первый раунд таких переговоров состоится в Катаре, а второй – в Пакистане. Обе эти страны являются посредниками на переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. Как мы уже передавали ранее, некоторое время назад поступила информация о том, что беспилотник Цагаля атаковал некий объект в районе города Набатия в Южном Ливане. Это произошло спустя менее чем сутки с момента подписания соглашения в Вашингтоне между Израилем и Ливаном. Дополнительных подробностей инцидента пока не приводится. Между тем, президент Ливана Жозеф Аун проинформировал Объединенные Арабские Эмираты и Египет о деталях подписанного в Вашингтоне соглашения. Президент Эмиратов шейх Мухаммад бин Заяд выразил готовность оказать Ливану любую необходимую помощь в деле поддержания и укрепления достигнутых договоренностей. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиран Аарони. Член ливанского парламента, представляющий в нем Хизбаллу, Хусейн Аль-Хаджадж Хасан, подверг резкой критике правительства Ливана за то, что оно подписало соглашение с Израилем. Он указал, что данное соглашение ни к чему не обязывает его организацию, которая продолжит стоять на страже интересов ливанского народа. Он отметил, что правительство Бейрута пошло на поводу у Иерусалима и Вашингтона. В интервью российскому информационному агентству «Спутник» Хасан указал, что, подписав такие соглашения, ливанское правительство потеряло всяческую легитимность, ибо оно поддалось на шантаж со стороны врагов Ливана. Хасан заявил, что уступки со стороны Бейрута носят беспрецедентный характер. По его словам, руководство Хизбаллы намеревается провести консультации с председателем парламента страны Наби Бери, а также с другими своими союзниками, с тем, чтобы определить дальнейшие возможные действия организаций, противящихся израильско-американскому диктату. Ливанская газета «Нида Аль-Ватан», ассоциирующая себя с противниками Хизбаллы, опубликовала статью, в которой говорится, что соглашение, подписанное между Израилем и Ливаном в Вашингтоне, предоставляет историческую возможность для Ливана, наконец, добиться мира и стабильности. В этой же статье говорится и о том, что данное соглашение стало стратегическим провалом шиитской Хизбаллы. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиран Аарони. К другим темам. В Иерусалиме на улице Тальбия мужчина 40 лет получил ножевые ранения средней степени тяжести. Прибывшая к месту инцидента бригада Маген Давид Адом доставила пострадавшего в столичную больницу Шары Цедек. Об этом сообщает корреспондент Кан Юав Барович. И в заключение о погоде. Завтра небольшое повышение температуры. В понедельник дальнейшее потепление будет несколько жарче обычного для этого времени года. Во вторник без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 30 градусов. В Тель-Авиве, Хайфе и в Галилее 29, в Бершеве 34. И в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У каждого журналиста должны быть ангелы-хранители. Они снабжают его важной информацией, посылают к нему нужных людей и знакомятся всем тем, с чем ему должно ознакомиться. Мой или один из моих ангелов-хранителей, безусловно, Вера Гайлис. Уж сколько интересных людей открыла она мне, в том числе нынешнюю мою собеседницу в студии, звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья сегодняшней полной иллюминации, художница, куратор Вера Конешова. Вера, привет.
1: Здравствуйте.
0: Ну и погнали. Родились, учились. Все, давайте немножечко биографических деталей.
1: Я родилась в Москве в 91 году. Училась, закончила высшую академическую школу графического дизайна. Все,
0: подождите, вы понеслись как-то очень. Вы поменяли, вы сказали, когда мы с вами общались до эфира, 7 школ. От чего? Вы же, ваши родители не военные были вроде как бы.
1: Они были не военные, но они хотели мне самого лучшего.
0: Так. Вы понимали это лучшее не так?
1: Ну, я на самом деле думаю, что это была очень хорошая школа жизни. И вообще умение адаптироваться к новым местам, коллективам. И не чувствовать, ну, что это вот смена школы, класса и вообще какой-то такой рутины. Смена на что-то новое, другое совершенно, там, новые люди, друзья, одноклассники, учителя, это стало каким-то, ну, небольшим стрессом для организма.
0: Угу. Хорошо. Значит, наконец, вы кончили все равно экстерном.
1: Как бы. Да.
0: Угу. Ну, и дальше, значит, вот теперь уже, да, высшая академическая школа графического дизайна.
1: Да.
0: Здесь вы как-то, вы ничего не меняли, вот ее закончили.
1: Да, я ее закончила тоже с трудом, но, тем не менее, это у меня получилось закончить. Нельзя сказать такого про остальные мои учебные заведения.
0: А что? Это характер неугомонный? Это несоответствие общепринятым каким-то требованиям, когда у тебя развита индивидуальность, и ты не хочешь вписываться в какой-то, ну, уже обозначенный и запечатанный социумом объем?
1: Честно говоря, мне кажется, что... Ну, я думаю об этом всю жизнь, потому что, как бы, когда у тебя уже существует какой-то паттерн поведения, когда ты ничего не можешь закончить, не можешь собраться, там, написать диплом и все остальное, ты начинаешь задумываться, что же, собственно, происходит, почему у тебя не получается доводить вещи до конца. У меня нет ответа на этот вопрос, но есть вещи, которые у меня получилось закончить.
0: Так, и это одна из них. Высшая академическая школа графического дизайна. Хотя, когда мы с вами общались до эфира, вы говорили, что дизайнер — это больше ремесло, чем какая-то художественная часть.
1: Я так думаю, что да. Дизайнеру нужно уметь отвечать потребностям заказчика и делать то, что от него требуется. Конечно, в этом есть какая-то художественная часть, когда человеку нужно, дизайнеру нужно придумать какой-то там, не знаю, какую-то концепцию, и чтобы это было... На это было интересно смотреть, чтобы там была какая-то художественный замысел. Но в основном, вот, например, если ты придумаешь фирменный стиль, то тебе нужно, чтобы он был в, как бы, мог быть использован в реальной жизни. Потому что если ты там придумал что-то там гениально художественное, ты все равно должен сделать так, чтобы он ложился там на веб-сайт, там, на баннеры, на все остальное, чтобы он считывался. Это тоже большой труд, но я все-таки считаю, что это ремесло. И, кстати говоря, если вдруг кто-то из вас хочет стать художником, и вы думаете, а пойду-ка я займусь графическим дизайном, это не совсем одно и то же.
0: Так, это вам бесценное, если кто-то из вас. Я не, нет уже, а вы, может быть. Так, потом, значит, у вас был курс арт-менеджмент и галерейный бизнес.
1: Да.
0: Ну, любое дело интересно, как бы, и вы, ну, подобрали
1: это,
0: чего-то.
1: Это
0: оттуда
1: было безумно интересно, и вообще, на самом деле, я считаю, что в моей жизни мне очень повезло с учителями и вообще с местами учебы, несмотря на то, что мне не хватало там какой-то дисциплины их закончить. Я пошла вот на этот курс арт-менеджмент и галерейный бизнес, который познакомил меня, можно сказать, со всей арт-сценой современного искусства в Москве, и мне стало понятно, куда двигаться дальше. И дальше я поступила в такую школу, называется «Визуальный эксперимент».
0: Угу.
1: В манеже.
0: И там видеоарт.
1: Да, видеоарт.
0: Я могу сдавать экзамены на знание вашей биографии, да.
1: Да. Ну, у вас есть опыт.
0: Так, хорошо. И тогда вы, значит, ну, в общем, приобрели еще что-то, так сказать.
1: Я познакомилась с невероятным миром видеоарта и с его жителями.
0: Не, ну что, ну да, кстати, с его жителями, правда. И вы еще сделали вместе с этими жителями, вы сделали видеоперформанс.
1: Да, мне очень повезло поучаствовать в этом проекте вместе с... Вообще, я там сделала очень... Ну, не очень много, но достаточно много за этот год. Я сделала много проектов, включая там такую сербскую художницу Билицу Томич. Мы с ней снимали видео, как расстреливают контейнеры. Это была как бы мокументарь видео про репрезентующее события в Афганистане. Ну, в общем, это было очень давно, и мы это все... У нее, ее художественная практика заключается в том, что она переснимает бесконечно вот этот вот жуткий эпизод, когда там пленных расстреляли в железном контейнере. Потом мы сделали вместе с моими однокурсниками «Смерть Тарелкина» видео-аудиовизуальный перформанс, за который мы, кстати говоря, получили премию «Инновации».
0: И вы узнали об этом уже здесь?
1: Да, я узнала уже об этом здесь, когда я была в Ульпане, мы курили на балконе, и тут мне приходит сообщение, что мы получили премию «Инновации». Я начинаю там кричать, радоваться, а никто вокруг меня вообще не понимал, что это такое и почему это так круто. Ну, я и сейчас, на самом деле, не понимаю, почему это круто.
0: Окей, так.
1: Тогда это было весело.
0: А скажите, вот это множество курсов, там, которые вы брали, это желание учить одно, другое, третье, пятое, или это было больше про знакомство и среду? Потому что каждый такой курс знакомился еще каким-то количеством интересных людей.
1: Это, я считаю, что вообще образование, оно очень ценно своим нетворкингом, особенно образование, которое ты получаешь уже после школы. Хотя с некоторыми одноклассниками я до сих пор общаюсь, но все равно из этих 7 школ у меня там осталось только там пара друзей. Но это не важно. В общем, да, действительно, когда ты идешь в институт или на какой-то курс, самое главное там это дружить с людьми, обмениться контактами, обмениться, ну, как бы заниматься нетворкингом в этой среде. Потому что в искусстве это одно из самых важных вещей.
0: Я думаю, что вообще, если люди, например, идут в такие причудливые институты, как литературный, хотя, казалось бы, как это? Вот. Но они-то идут ради связи, ради возможности общаться. Я думаю, что тут все правильно. И причем, да, надо при этом сказать, что у вас родители это вот писатели-издатели, поэтому ну так странно появились вы, пошедшие по художественной, но параллельной линии, так сказать.
1: Мне кажется, это немного смежные профессии.
0: В чем-то, конечно. Потому что Крейшины там и там.
1: Да, хотя... и современное искусство, оно там есть очень много из литературы.
0: Ну. Да, безусловно. Нет, оно, они обмениваются, безусловно. Больше того, это было бы очень грустно и плохо, если бы не совмещались все эти вещи. Вы приехали сюда в каком году? В 2014?
1: Я приехала сюда в
0: 2015 году. И, насколько я понимаю, вот судя по тому, что мы разговаривали с вами до эфира, то есть вы приехали одна и ни по какой не программе, а просто вот сама по себе.
1: Я приехала одна, но я пошла в Ульпан.
0: Не, ну да, но вы не были по Нале или там нет?
1: Нет, я приехала просто сама одна. Угу. И, честно говоря, я думала, что я через год уеду. Я хотела получить даркон. Но, видите, я до сих пор здесь уже 11 лет, и потому что мне...
0: Ну, даркон же вы получили.
1: Да.
0: Слава Богу. Все, собственно.
1: Уже даже несколько...
0: Я понимаю, что вы в какой-то степени выдаете, в общем, в жизни событиям происходить своим чередом.
1: Иногда очень, это очень удобно полагаться на течение, но в некоторых моментах приходилось грести самому.
0: То есть, а ваш характер больше про грести или больше, чем лежа внутри течения наблюдать, созерцать?
1: Зависит от ситуации. Иногда я вижу какую-нибудь возможность, и, конечно, я гребу к ней. А иногда можно просто отдохнуть и посушить весла.
0: Ну что, первая музыкальная пауза из плейлиста нашей общей с вами бесценной гости. Ну что, замечательная такая пауза. Eurythmics, Annie Lennox, в общем, Sweet Dream, одним словом, двумя словами. Поехали, слушаем.

0: В студии Вера Коняшова, художник, куратор. Вот интересно, честно говоря, я задумался, пока мы слушали музыку. Вот что это был за, за смерть Тарелкина? Аудио, видео, вот инсталляция. Что это было-то?
1: Это была не инсталляция, это был медиа-перформанс.
0: Перформанс, да.
1: Там был балет, там были разные видео, экраны, странная музыка. В общем, что-то такое.
0: Ну, то есть вот по полной там оторвались, да.
1: То, что я очень люблю.
0: Так, хорошо. Ну, вот вы приехали сюда. Вы, так, Ульпан.
1: Ульпан.
0: Потом, если я правильно воспроизвожу стенограмму нашего разговора до эфира, был такой правильный ночной образ жизни человека, который подрабатывает, то есть бармен, официантка, все нормально. Вот. А потом было так таинственно, вы сказали такую фразу: аритмия, Ихилов, электрошок. Такая немного нервная, согласитесь. Что случилось?
1: Видите, когда плывешь долго по течению...
0: Ну, мы об этом как раз, да.
1: Тебя начинают оттуда выдергивать с помощью каких-нибудь интересных событий.
0: Едва ли это событие может быть интересным, но значительным, как бы, да, для жизни любого человека, да.
1: И, ну, у меня случился приступ аритмии по причине этого ночного образа жизни. И срочно поехала в больницу, меня отправили туда на скорой помощи, давали мне там разные таблетки, капельницы, ничего мне абсолютно не помогало, и тут я вижу, как мне медленно подкатывают дефибриллятор. Я такая: а это зачем? Это на всякий случай, не волнуйся, это просто протокол. И потом мне говорят: все, ничего не помогает, будем бить током. И в этот момент я поняла, что что-то в моей жизни происходит не так.
0: Подождите, в этот момент или уже потом, когда вы пришли в себя, я так понимаю,
1: потом я... Две недели сидела дома и поняла, что мне срочно нужно возвращаться к искусству. Потому что вот где-то примерно лет практически, ну вот когда это произошло, ну лет 9, наверное, я ничего абсолютно не делала по искусству. Я только думала об этом и представляла, как я буду что-то делать. И в этот самый момент, когда у меня абсолютно все обнулилось, я просто взяла, купила огромное количество рулонов белой бумаги большой, кисти и краски, и начала рисовать.
0: Это вы действительно, как бы, вам нужно было обдумывать, так сказать, что было не так в прошлой части жизни. Мне кажется, что для художника рисовать это же нормально, это же такая потребность вроде бы.
1: Ну, дело в том, что я перестала рисовать еще где-то во времена института, и потом я занималась видеоартом. У меня даже была персональная выставка, собственно, в Манеже.
0: Манеже, да, да, да. Да. Это вообще не хухры-мухры, нормально.
1: Да, вот так вот меня занесло. Это все контакты. Вообще, я считаю, что работа художника и куратора — это умение коммуницировать с внешним миром или с людьми.
0: Да вы знаете, сегодня, мне кажется, вообще существование в чисто художественной сфере без контактов обречено.
1: Это точно.
0: Не может художник сам по себе, как гениальный, не гениальный, он просто технически не может внедриться в этот мир и показать свои вещи, если у него нет этих контактов. Итак, я-то понимал, что у вас этот отрезок жизни случился, потому что, ну, понятно, надо где-то зарабатывать, надо что-то там, вот. Но если вы перестали рисовать еще там, как бы...
1: Ну, это был такой, на самом деле, идиотский эпизод в моей жизни, потому что я рисовала какие-то картинки такого небольшого размера, собственно, как фотопленка, как такая фотобумага такого вот размера, как фотокарточка. И всем очень нравились мои картинки, они там: вот как здорово, как классно. И тут я понимаю, что я ничего не могу придумать нового. Я уперлась в какой-то потолок, и я не могла его пробить. У меня не получалось придумать какой-то новый визуальный язык. И вместо того, чтобы просто продолжать рисовать и искать его как-то, ну, потом, с помощью просмотров каких-нибудь еще...
0: Ну, понятно, но есть канонические способы поиска,
1: да. Как бы я решила, что все, моя карьера закончена, я больше никогда не буду рисовать.
0: Так, вот. Понятно, так.
1: Да. И вот, собственно, вот через 20 лет, окей, ну, там лет 15, я вот после этой ситуации со здоровьем, я покупаю огромные листы бумаги, не маленькие уже, и решаю, что нужно радикально менять свой образ жизни, ну, художественный.
0: А можно разве художнику сказать себе, вот я буду не так делать, а по-новому. Это, мне кажется, что по-новому это же рождается у самого художника из чего-то. В какой-то момент он начинает что-то делать не так, он не понимает, почему это вне его, нет? Или можно себе по каким-то внутренним командам что-то такое все-таки накликать, привлечь?
1: Ну вот у меня никогда так не получалось. Я все мои художественные проекты и серии работ, они именно что создавались во время практики. То есть я могла там что-то рисовать и потом понимала, о чем это. То же самое, вот как, например, у меня есть серия работы, которая называется «Мой оркестр», потому что тоже это было очень интересно, как он у меня вообще родился. Меня позвали участвовать в одном маркете художественном, а у меня для маркета не очень было много вещей, у меня были только большие работы такие, вот 100 на 70 сантиметров. А нужно было что-то поменьше, такое, что можно было там за небольшую сумму продать. И я думала, может быть, надо что-то напечатать, может, еще что-то. И потом я решила, давайте я просто нарисую вот на таком среднем формате бумаги вот одну и ту же работу. Я начала ее рисовать, и тут меня просто понеслось у меня в голове понимание, что это же про память, про воспоминания, это руки, вот, которые, когда они движутся вот на одном ритме, мне это напомнило дирижирование оркестром. И я нарисовала их много, и потом сделала такую видеоработу, как я перед ними дирижирую. И это получилось очень красиво и интересно. А потом, собственно, почему мне нравится заниматься именно что абстракцией? Потому что пришли люди, они все это увидели, и они начали мне говорить то, чего не видела, например, я. Они говорили, о, это церковь, о, это роды, о, это все. И то есть они мне просто рассказали мне то, чего, например, не видела я сама. И поэтому мне очень нравится тоже устраивать такие встречи с, как выставки.
0: Логично. Да. Такие встречи со зрителями.
1: Выставки.
0: А потом вы сознательно, или как вы вышли на идею кураторства, на Веру Гайлис, на как это?
1: Это тоже. Я поняла, что мне нужно срочно в среду. Потому что одна вот так вот рисовать у себя дома, это уже как бы ни к чему не ведет. И я тогда узнала про такую организацию «Как дела, арт» Дашу Ильяшенко. И предложила им свои услуги, собственно, графического дизайнера. И они тогда искали волонтера, который мог бы им помогать с визуальной частью. Я подумала, ой, это отличный шанс, собственно, войти в эту среду и познакомиться там, с разными деятелями этого всего. И также я познакомилась с Верой Галис. И прошла у нее, кстати говоря, курс по израильскому искусству современному и еще многие другие курсы, которые она запускает достаточно часто. Очень полезные по кураторству, и по пиару, как себя продвигать художнику, и по, как у нее есть группы менторинга, там, где она помогает своими советами развиваться художникам. Вот, и мы с ней так вот дообщались из-за того, что она мне в один прекрасный момент предложила курировать выставку на 50 художников в АМИАТ-центре в Яффе вместе со студией, вместе с организацией «Нафашот». Собственно, выставка посвящена работам людей с определенными психологическими состояниями.
0: Хочу сейчас такой вопрос задать. На сегодняшний день вы художник, становящийся куратором, или куратор, остающийся художником?
1: Я еще пока пытаюсь разобраться в этом, потому что, с одной стороны, я просто очень люблю работать с пространством, и все мои выставки и работы, они как бы так или иначе подразумевают какое-то взаимодействие с пространством. Это не обязательно должен быть там белый куб, это должен быть какой-то... Ну, в общем...
0: Сейчас мы говорить о ваших выставках и подробно коснемся, да.
1: Кураторство меня всегда интересовало, потому что мне казалось, что это такая какая-то возвышенная профессия с людьми, которые понимают об искусстве лучше тебя и видят в них скрытые смыслы. И мне тоже очень хотелось эти скрытые смыслы создавать и видеть, и как бы как художник и как куратор объединять другие какие-то...
0: Смотрите, сказать... вот есть писатель, есть журналист, да? И кто-то считает, что одно является, в общем, более-менее органическим продолжением другого, кто-то считает, что смешивать невозможно. Когда вы являетесь куратором, да, то вы начинаете подвергать, может быть, какому-то кураторству своему собственному, то, что вашу художественную практику. Вы этого не боитесь? Вы не опасаетесь, что как бы одновременность вот этих двух вещей каким-то образом повредит вашей творческой составляющей?
1: Мне кажется, что любому художнику, особенно художнику, который хочет как-то преуспеть в жизни, ему обязательно необходимо в себе иметь несколько частей. Кураторов, менеджеров, финансистов, бухгалтеров и всего остального. И, собственно, еще и SMM-менеджеров. Просто быть художником — это прекрасная роскошь, до которой я еще пока что не доросла.
0: Да, как ты мне сказал, замечательный человек. Если хочешь поставить свою пьесу, ты драматург, стань режиссером. Это на самом деле очень, очень интересные вещи. И я понимаю, почему сейчас у меня так много разговоров с моими гостями об этом. Потому что какие-то изменения происходят. Ну, хотя бы в положении художника. Относительно его самого, относительно общества. Да, и стало понятно, что художник сам по себе... фигура выключенная из пространства, как бы замкнутая слишком. Так, мы сейчас будем слушать композицию, потом пойдем дальше про ваши выставки беседовать. Паоло Нутини, Iron Sky. Совершенно замечательная композиция. Заранее извиняюсь, что придется ее немножечко обрезать. Она очень длинная, но настолько такой блюзище классный. Вот за что я люблю моих гостей, еще и музыку классную приносит. Слушаем, поехали.

0: Оно бы хорошо послушать, конечно, Пол Нутини целый концерт, но нам надо двигаться дальше. Спасибо Вере Конешовой, которая эту музыку принесла. Мы продолжаем. Вера Конешова, художник, куратор. Такой интересный разговор. Я не знаю, больше про характер или про современные художественные процессы. Итак, расскажите, пожалуйста, Вера, о тех выставках, которые, ну, связаны с вашей деятельностью и с художественной, и с кураторской. Как говорится, куда ж нам плыть, да? Пусть это послужит неким представлением у вас. Выставки вас как художника и ваши выставки кураторские.
1: Могу рассказать, с чего вообще началась моя художественная деятельность в Израиле. Помимо, ну, того, как она началась задолго до этого события, когда я просто начала рисовать, и потом, к чему это меня привело. Я предложила Даше Лишенко, у нее тогда был хаб «Как дела арт» в Тель-Авиве, такое пространство для разных выставок и активностей. И я ей предложила сделать там мою персональную выставку под названием «My Room». Это как раз были вот эти вот большие работы, которые я нарисовала, ну, где-то, наверное, с периода там, с 23 по 24 год. И этот представлял собой такие большие тоже опять листы с такой графикой, абстракцией. И их было достаточно много, где-то 50 штук, наверное.
0: Так.
1: И моя идея заключалась в том, что я как бы вступаю в диалог с Вирджинией Вульф, которая говорит, что каждая женщина нужна своя комната.
0: Своя комната. Это знаменитая эссе Вирджинии Вульф, да?
1: Да. И как бы, а я говорю, что окей, у меня есть своя комната, но в этой комнате там мне может быть грустно. И все такое. То есть эта комната становится пространством для каких-то эмоциональных переживаний. И я на своей выставке поставила по центру кровать, что тоже был омаж на работу еще одной художницы. Я забыла, как ее зовут. Но ничего страшного.
0: Трифемин?
1: По-моему, да. Которая, например, про депрессию, да. Вот эта вот работа.
0: Как кровать, собственно, была выставлена.
1: Да, моя кровать. Да. Вот, правильно, отлично. Хорошо, что вы знаете.
0: Погружаюсь, да.
1: Вот, и напротив этой кровати висели вот таким большим полотном мои работы. Ну, еще там было видео, там, где я в этой своей комнате сижу, и как бы такое наложение разных пространств. Вот. Собственно, вот с этого началась моя художественная деятельность в Тель-Авиве.
0: А как вот, например, извините, просто интересно, вот вы предложили Даше Лишенко, она посмотрела ваши работы, говорит, давай, вот как это происходит?
1: Ну, я еще до этого их сделала такую небольшую однодневную выставку в Хайфе, просто на улице, я повесила их на дом такими разными, такими цветными пятнами, выложила это все в Инстаграм. И она увидела и сказала, о, какие классные работы, я вообще не знала, что ты рисуешь.
0: Да, ну дальше сложилось уже.
1: Да, дальше я просто ей сказала, что вот я бы хотела показать эти работы в Тель-Авиве, может быть, можно было бы показать их у тебя в твоем хабе. И она сказала, да, конечно, присылай мне идею, о чем это будет и все такое. Я написала про Virgin Woods, про My Room, и все сложилось достаточно быстро. И она мне помогла сделать эту выставку. И она ее и курировала еще, ко всему прочему. Вот.
0: Эта выставка где-то будет повторяться? Эта выставка где-то может быть показана еще?
1: Может быть. Я надеюсь.
0: А вот та выставка, которую вы хотели прямо вот у себя дома, например, показать, это что?
1: Это называется «Студия Визит».
0: Так.
1: Это как диалог со зрителем, ты приглашаешь людей к себе домой. Вообще, на самом деле, я просто думала о том, что я в детстве часто бывала в домах музеев, и там, где дают такие большие тапки, ты ходишь по этому дому музеев.
0: Да. Извините, я прямо... Мне больно.
1: Да. Мне почему-то всегда хотелось, чтобы у меня был тоже дом-музей. И я решила вот такую вот штуку сделать у себя дома. И это еще совпало с там, другим мероприятием в Хайфе, там, где водились экскурсии по студиям художников. Вот, я решила просто показать все свои работы, которые у меня есть на данный момент в своем доме, и тоже сделать из этого своеобразный дом-музей. У меня там еще стояла инсталляция 3 месяца где-то, которая называется «Стол переговоров». Это тоже интересно, как я ее вообще ее придумала. У меня мой парень любит делать шашлыки, и у него было очень много угля.
0: Так.
1: Я решила взять весь этот уголь и свалить его на стол такой огромной кучей. И потом я думаю, ну и что, и да, и что дальше? Я наклеила вокруг него, этого стола, бумагу на стену и начала просто на ней черкать опять свою абстракцию. И потом я поняла, что это же уголь, он же раньше был деревом. Это типа дерево, из дерева строят дома. Это же такая вот... И он стоит на таком столе, вокруг стоят 2 стула. И как будто бы это, ну, приглашающее к переговорам место. И, собственно, это результат этих переговоров. Этот уголь, который лежит на столе. А вокруг я нарисовала схематично такие дома, и которые превращаются в серую массу. И вот где-то 3 месяца эта инсталляция была у меня в квартире. И я подумала, что нужно же ее кому-то показать.
0: Так. И?
1: Вот.
0: Значит, она была уже показана или имеет шанс еще быть показанной?
1: Я думаю, что она имеет шанс быть показана в каком-то уже другом месте. Потому что я пригласила, конечно, к себе людей домой, но это было не такое масштабное мероприятие.
0: Окей. Ну, значит, она, в принципе, останется. Как вы говорите, My Visit?
1: My Visit – это как бы как студия Visit. Да, My Visit. Все что угодно, это будет My. My Room, My Orchestra.
0: Я уже понял, да.
1: My Table.
0: Хорошо, да. Значит, это работы ваши в качестве действующего и, очень интересно, действующего художника. А что с кураторскими делами?
1: С кураторскими делами дела обстоят так. Мы сейчас с Верой Галис опять в содружестве и в коллаборации. Будем делать выставку, которая должна открыться 9 июля в центре Бифноха в Тель-Авиве. Выставка называется «Временные пространства». И она посвящена временным пространствам.
0: А почему Вера еще не у меня?
1: Ну, я не знаю. Надо срочно устроить встречу.
0: Окей. Значит, вы устраивали вместе с Верой внутренний фарватер, да?
1: Да, точно, совершенно верно. Это было как раз-таки полгода назад, в январе. Ну, у нас было открытие в начале января, да.
0: И это тоже напомните, пожалуйста, просто немножечко об этой выставке.
1: Выставка «Внутренний фарватер» вместе с Амутой, организацией «Нафашот», которые говорят про ментальные проблемы через искусство. У них была, есть и будет, кстати говоря, через год тоже. Ну, через год, через полгода тоже будет. Опять ежегодная выставка, там, где они предлагают всем своим художникам, которые находятся в этой Амуте, или могут податься на open call, поучаствовать в этой огромной ежегодной выставке.
0: Да.
1: И, собственно, вот то, что мы сделали и в январе прошлого... Ой, этого года. Я уже запуталась.
0: То есть, значит, работа, вот это вот «Внутренний фарватер», мы говорили об этом. Угу. Новая работа вот 9 числа, 9 июля, это вас, кураторские, так сказать,
1: да,
0: ваши
1: это
0: работы.
1: Да, это не связано с «Нафашот», это связано с другим.
0: Окей, неважно, угу. Но это ваша работа тоже с Верой.
1: Угу.
0: Значит, и что у вас еще впереди, как у художника? Вы заняты началом какой-то работы или каким-то началом переговоров, так сказать, за столом переговоров, угу, о какой-то новой выставке?
1: Я буду думать. Я, честно говоря, сейчас нахожусь... У меня сейчас будет время, когда я буду закрываться в своей мастерской и придумывать что-то новое. Я думаю, что у меня ждет совершенно какой-то другой новый формат.
0: А...
1: Но я пока еще не знаю, какой.
0: Мне кажется, это очень перспективно, потому что напоминает... Очень правильно, с очень правильной стороны напоминает старинный ученый анекдот, когда Резерфорд приходит в лабораторию, там сидит один студент, его работает. Второй раз, третий раз, ночью студент работает. И Резерфорд его спрашивает: послушайте, а вот это, что вы здесь делаете-то все время? Говорит, я работаю. Говорит, подождите, а когда вы думаете? Вот мне кажется, что как-то в разговоре с вами мы эту часть, которая иногда пропадает у других художников, нащупали. Вот есть время, когда ты просто должен сидеть и думать. И это тоже работа. Причем, может быть, более адская, чем какая-то еще. И в результате каких-то наблюдений над собой что-то, даст Бог, появится. Ну,
1: да,
0: давайте.
1: Но на самом деле вы совершенно правы, потому что Мне кажется, я думаю постоянно, это очень утомляет.
0: Это очень утомляет, но вы знаете, я, к сожалению, у меня для вас плохие новости, но если вы не будете думать совсем, я не думаю, что у вас будут работы какие-то, которые будут столь же интересны и ярки, как те, что есть. Давайте послушаем композицию группы «Молчат дома». И у нас уже не так много времени-то осталось. Ну ладно, поехали.

Вот такая композиция от группы «Молчат дома». Нравится нам или не нравится, но и в ней какая-то часть правды. Вера Коняшова, художница и куратор у нас в студии. Вера, у меня такой вопрос к вам. Вот если сейчас я в разговорах с другими кураторами, ну, там, например, вот была программа с Катей Финкельштейн, и я хочу спросить, меня немножко

0: типа Никаса Сафронова, например, или Шилова, да, у них не должно быть. Они должны быть нормальны. А вот у художников, да, это, наверное... Я не понимаю, почему нужно среди них искать не художественный результат, самый убедительный, а искать какие-то другие медицинские показатели, которые становятся замещающими то самое главное, что художник создает. Вам не кажется это преувеличенным, это внимание? Я понимаю, что нужно относиться бережно и давать художникам гранты и прочее, прочее, но всем талантливым художникам это нужно относиться, а не только к художникам с нейроотличиями.
1: Я с вами согласна. Но дело в том, что, например, то, что делает организация «Нефашот», они именно что дают сцену художникам, у которых есть нейроотличия, и помогает им как-то себя показать, потому что например, мне кажется, что вообще, в принципе, художнику достаточно сложно найти свою галерею, начать выставляться. Да, очень сложно. А может быть, этим людям, которым нужно какое-то специальное отношение, им еще сложнее. Они присылают какие-то свои работы, непонятно как сфотографированные. Это уже чудо, то, что они это сделали. Вот. И это просто помогает им, почувствовать себя тоже значимым и важным. И тоже что-то сказать на эту тему и быть услышанным. Потому что про все-таки нейроотличие и про то, что с этим связано, все-таки очень полезно говорить. Потому что иначе люди могут забыть про то, что это значит, и перестать обращать внимание на свое состояние.
0: Я очень сильно подозреваю и боюсь, что то, что происходит, оно происходит только внутри художественного процесса, а в реальную жизнь не выплескивается. Нам тут в реальной жизни выжить бы вообще всем. И очень трудно думается о других, когда ты должен думать и сосредоточиваться на себе, чтобы каким-то образом дотянуть и дожить. Поэтому я не знаю, просто думаю, что у искусства нету другой цели, как классный результат. Кто его произвел в этой борьбе с реальностью и в борьбе с миром? Кто-то произвел. Хотя, конечно, нет. Я был бы странным человеком, если бы я возражал против того, что вы сказали, и это просто было бы дичью. Но, с другой стороны, я читаю очень много документов, написанных птичьим языком кураторов, где вообще нормальная голова. Понимаете, нам же, зрителям, в общем, тоже нужно идти на более-менее понятные нам вещи. Нельзя писать для нас такие кураторские отчеты, в которых мы не понимаем нифига. И еще произведения будут. Это будут инсталляции, это будут сложные какие-то вещи. Как совместить сложность ваших переживаний с рассказом, который должен побудить меня почувствовать эту сложность?
1: Многие люди, они, например, ищут, где бы они могли свою эмпатию применить, и поэтому они ходят на такие выставки. А вообще, я считаю, что искусство, оно, конечно, существует вопреки текстам кураторским, все равно.
0: Это я сейчас с вами как с куратором разговариваю. Мне дорого ваше признание, да.
1: И вообще, если брать меня как художника, то мне очень нравится, когда люди приходят и сами какую-то свою интерпретацию мне дают на мои работы. Поэтому мне так очень нравится абстрактное искусство, в котором можно в нем увидеть все, что угодно.
0: Я тоже считаю, что вообще все, что увидели, все то художник и заложил. Даже если не представлял себе. Это не важно, потому что художник работает для результата. Результат оказывается у всех разный, и значит, художник это предусмотрел невольно.
1: Я тоже так думаю.
0: Вы понимаете, все-таки, когда весь этот разговор упирается в банан, необычайно дорогостоящий, у людей возникает, некие... Люди начинают разуверяться в волшебной силе искусства, если знать, что этот банан, вместе с дипломом о том, что его приобрел, стоит каких-то баснословных денег. А то, на что у художника уходили, может быть, годы и может быть, душевные силы в изрядном количестве, оно есть и есть, и ладно. Что-то, наверное, неправильно, если банан достигает самой высокой цены на аукционах.
1: Наверное, не знаю. Этот банан, конечно, он меня тоже немного удивил, но...
0: А ведь кураторы здорово все объясняют. Я слышал много объяснений, почему, как. А я не знаю, нужно ли...

0: это должно ли это нуждаться в объяснении?
1: Главное, чтобы нашелся покупатель.
0: Покупатель найдется всегда и на все.
1: Ну, я слышала, что недавно Поллок не смогли продать за каких-то там 50 миллионов.
0: Ну, смотрите, если Поллок был жив, это был бы сигнал, господи, это был бы сигнал немного вздрогнуть. А ему все равно, но мне просто кажется, существование этих заоблачных вещей, причем приобретают их люди, как правило, просящие остаться инкогнито, потому что, ну, зачем им эта головная боль, и будут они хранить это у себя дома, а то и в сейфе.
1: А может быть, это отмывание бабла?
0: Тогда это понятно, но неинтересно. Тогда это не про художественность. Тогда это вне грани нашего разговора. Понимаете? Как бы, отмывание бабла, ну и хорошо, тогда при чем тут искусство? А почему вообще эти работы должны достигать таких потолков ценовых, если есть много современных работ совершенно прекрасных, на которых столько потрачено души? А они, так сказать, и близко, а какие-то прекрасные современные художники не продаются вообще. Не знаю.
1: Ну, это хайп.
0: Я понимаю, что сегодня нужно использовать современные техники менеджмента, скажем так. Ну, вы же и менеджер тоже по одному из курсов.
1: По одному из курсов, да.
0: Да, вы же арт-менеджер. Говорю с вами как арт-менеджер с арт-менеджером. Не знаю, я на самом деле все это порождает какое-то недоверие к тому, что называется, извините, contemporary art. В то время как я абсолютно, конечно, уверен, как и всякий вменяемый человек, что на территории, неподвластной фигуративному искусству, создаются шедевры, делаются совершенно замечательные вещи, которые связаны, ну, как и поэзия, например, с восприятием неконкретным. Что-то там внутри должно переворачиваться и срабатывать. Вот. Так.
1: Мне кажется, что современные реалии стоят так, что нужно заявлять о себе, и заявлять о себе достаточно громко. Не через банан, так, не знаю, через что-нибудь другое. И для этого есть все ресурсы.
0: На что вы готовы, на что вы не готовы, чтобы заявить о себе? Есть какие-то вещи, которые за компромиссами?
1: Ну, я постоянно спорю с собой на этот счет.
0: Вы отодвигаете компромиссы?
1: Ты должна пока больше там рассказывать о себе, снимать тиктоки, еще что-нибудь такое. Потом, нет, я не могу. Я хочу сидеть у себя там где-нибудь в своей мастерской творить, но ты должна заниматься своим продвижением. Нет.
0: Это один из самых плодотворных диалогов, который мне удалось услышать. Так, у нас остался вопрос прочерка. Я рад, что мы с вами вот как бы это воспроизвели, потому что это самая главная ведь проблема современного искусства. Ну, так мы и мило обговорили. Вер, у меня есть вопрос прочерк, так называемый. Значит, это ответ на вопрос, который я не задавал, но мы упростим немножко это дело. Мы скажем так, у вас есть одна минута сейчас, это любой гость получает этот вопрос, одна минута для того, чтобы придумать для себя аудиторию и обратиться к ней, ну, с такой речью о том, что вы сейчас думаете, что вы считаете сейчас главным для себя. То есть приоткрыть свои мысли и чувства. Аудитория-то может быть разная. Это может быть ваши коллеги-кураторы могут быть, это может быть наши бесценные слушатели, это могут быть, я не знаю, Вера Гайлис или кто-то другой из коллег, или коллег-художник, пожалуйста.
1: Я могу все, что угодно сказать?
0: Все, что угодно.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я, Вера Канишова, хочу предложить вам купить мои работы. Ха-ха-ха. Ладно, может быть, и не так. Я хочу обратиться к молодым художникам, которые сейчас вдруг попали на эту радиоволну и услышали мой голос. Я хочу вам сказать, что нужно заявлять о себе, нужно общаться, нужно творить и быть уверенным в себе.
0: Вот не самого уверенного в себе человека. Очень правильная рекомендация. Вера Канишова, мы вас услышали. Здесь нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Вер, спасибо, что провели этот час с нами. Ну что же, делайте то, к чему лежит душа. Рисуйте, инсталируйте, кураторствуйте. И да будет с вами удача. Вы были очень правдивы, и, как говорится, это вам зачтется. Вот. Я очень надеюсь, что успех... Ну, не знаю, за ближайшим ли углом, но где-то рядом, и он вас настигнет.
1: Спасибо большое.
0: В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Харев. Сейчас закольцовывающую программу «Композицию» мы даем от Веры. Композиция группы «The Street». классная очень. Ну, затем очередной выпуск новостей и еще одна полная иллюминация. Пока. Музыка. Слушаем.
2: Oh, fucking phones.

0: В Иерусалиме 18 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан-Река. В студии Евгений Кушнер. Генеральный секретарь Хизбаллы шейх Наим Касым заявил, что правительство Ливана поступило безответственно, подписав соглашение с Израилем. По его словам, таким образом Бейрут пошел на уступки касательно суверенитета и территориальной целостности Ливана. Наим Касым отметил, что режим прекращения огня на деле будет означать то, что Ливан подчинится израильским и американским требованиям. Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджа, являющийся одним из наиболее видных противников Хизбаллы, заявил, что соглашение, подписанное между Израилем и его страной в Вашингтоне, это победа дипломатии и всех демократических институтов Ливана над теми, кто противостоят укреплению мира и стабильности. Корреспондент Кан Лиран Аарони передает, что об этом ливанский министр иностранных дел написал на своей странице в социальной сети X после беседы, которую он провел со своим коллегой из Иордании. В ходе этой беседы он проинформировал иорданского министра иностранных дел о деталях соглашения между Иерусалимом и Бейрутом. На нынешнем этапе силы Сагаля все еще остаются в Южном Ливане. Вместе с тем, получено распоряжение, которое касается конкретных инструкций, связанных с возможным отводом наших сил из ряда районов на юге Ливана. Корреспондентка Кан Кармела Минаше передает, что на предстоящей неделе представители военного и политического руководства Израиля будут проводить интенсивные консультации по данному вопросу. Высокопоставленный источник из системы безопасности заявил в беседе с корреспонденткой Кан, что взвешивается возможность реализации некоего пилотного проекта, в рамках которого в те районы, из которых будут выведены силы Цагаля, смогут войти подразделения регулярной ливанской армии. При этом отмечается, что если выяснится, что Хизбалла продолжит задействовать свои объекты к югу от реки Литани, то и Цагалю будет дана возможность действовать. Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что израильская политика экспансионизма угрожает не только непосредственным соседям Израиля и не только его собственной стране, но и всему миру. Он назвал Израиль государством геноцида и подчеркнул, что речь идет о самом выживании турецкой нации. Об этом президент Эрдоган сказал на массовом митинге в Турции. Данное сообщение передал корреспондент корпорации КАН Итамар Маргалит. Как мы уже передавали ранее, представители иранского руководства заявили, что минувшей ночью Соединенные Штаты нарушили меморандум о взаимопонимании между двумя странами, атаковав иранские объекты в регионе Армузского пролива. Советник духовного лидера Исламской Республики указал, что его страна оставляет за собой право на немедленную и жесткую реакцию на действия, предпринятые Соединенными Штатами. Сегодня утром представители британского министерства по делам торговли и морского судоходства сообщили, что иранская ракета попала в британский нефтеналивной танкер, проходивший через Армузский пролив. Обошлось без пострадавших, однако поступили сведения о причиненном ущербе. Некоторое время назад телеканал «Аль-Арабия» указал, что в самое ближайшее время Иран и Соединенные Штаты приступят к переговорам, которые будут касаться прежде всего ядерной программы Тегерана и тех финансовых активов Исламской Республики, что были заморожены в рамках введенных против нее санкций. По словам корреспондентов канала «Аль-Арабия», первый раунд таких переговоров состоится в Катаре, а второй — в Пакистане. Обе эти страны являются посредниками на переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. И в заключение о погоде. Завтра небольшое повышение температуры. В понедельник дальнейшее потепление будет несколько жарче обычного для этого времени года. Во вторник без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 30 градусов. В Тель-Авиве, в Хайфе и в Галилее 29, в Бершеве 34. И в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан-Река завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Кан-Река. Здесь и сейчас.

0: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот что говорит нам AI. Концертмейстер – это профессиональный музыкант, который помогает солистам, хору или танцорам разучивать партии, а также аккомпанирует им на репетициях и выступлениях. В оркестре этот термин также означает лидера, в скобках первую скрипку, который задает тон всей группе струнных инструментов. AI, как по мне, обманщик, манипулятор и шантажист, но в этом случае, похоже, не врет. Впрочем, проверим. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Харив и музыкант, скрипач, концертмейстер Хайфского симфонического оркестра Лев Солодовников. Лев, я вас приветствую.
1: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте все.
0: Проверять мы, конечно, будем. Тем не менее, в начале, по традиции программы, немножко биографии. То есть, откуда будете, спрашиваю вас?
1: Буду я из России, с Урала, из маленького города Нижнего Тагила, где я родился, начинал учиться там в первой музыкальной школе имени Римского-Корсакова у педагога Лилии Викторовны Козловой. Потом Лилия Викторовна стала меня, и точнее моих родителей, отправлять в Екатеринбург в десятилетку, где общий уровень выше и выше, конкуренция была. Она сказала, что нужно. Родители поверили, послушались, и мы все вместе поехали в Екатеринбург. Вот я учился потом в Екатеринбурге. Я, наверное, должен пояснить, что десятилетка – это такая школа, которая... Все очень странно, на самом деле, с числами, потому что она называется десятилетка, это еще советская традиция. Лет обучения в ней 11, а на тот момент, ввиду действия некой экспериментальной системы образование, точнее, экспериментальной системой нумерации классов. Классов было 11, то есть мы там учились 1, 2, 3, потом 4 не было, и мы шли в 5, и так далее, а последний был 12.
0: Я прошу прощения, как у Венедикта Ерофеева, там пропускает какую-то, значит,
1: Да, именно так. Вот, в общем, я учился какое-то время в 10, 11, 12 летке, которая сейчас, по-моему, называется, тоже несколько раз эта школа меняла название. Это, на самом деле, действительно крутое учебное заведение, лучшее на Урале, одно из лучших в России. Уральский музыкальный лицей для одаренных детей. В общем, так или иначе, в разных названиях, которые еще во времена моего там ученичества менялись часто достаточно. Так или иначе, профессиональное обучение музыкантов и наличие талантливых детей в названии фигурировали. Суть заведения в том, что мы учимся 11 лет так же, как в обычной общеобразовательной школе, и у нас есть общеобразовательные предметы, и помимо них есть музыкальные, специальные, или, если хотите, профессиональные, готовящие к профессиональному образованию музыкальные дисциплины, такие как специальный инструмент, в моем случае скрипка, дополнительный инструмент фортепиано. Все, кто не играют на фортепиано, играют на фортепиано как на дополнительном инструменте, учатся хотя бы немножко играть на фортепиано.
0: Это все, прошу прощения, это все среднее образование у вас?
1: Это все среднее образование, то есть получается, что система музыкального образования, я так понимаю, сформировавшаяся еще в советскую эпоху, включала в себя, например, музыкальную школу 7 лет и музыкальное училище 4 года, итого, как мы понимаем, 11. И после этого вы поступаете в высшее учебное заведение, если вы хотите профессионально учиться музыке. Так вот, то же самое, те же самые 11 лет в таком вот лицее.
0: И потом Московская консерватория.
1: Но я, опять же, Екатеринбургский лицей я не закончил. Последние 2 года мы уже переехали с родителями в Москву. Я заканчивал Центральную московскую музыкальную школу, которая суть такая же, 11-летка, готовящая к профессиональному музыкальному образованию.
0: Насколько я понимаю, когда мы с вами общались до эфира, у вас родители имеют отношение к каким-то вещам, отчасти музыкальным?
1: Да. Родители мои имеют отношение к музыке и к театру. Они влюблены в театр были не меньше, чем в друг друга. Мама вокалистка. В театре она педагог по вокалу и заведующий музыкальной частью. А папа не имел музыкального образования, но имел на самом деле достаточно тонкий музыкальный слух и музыкальное чутье до такой степени, что он был звукорежиссером, заведующим радиоцехом, и когда ему надо было, например, монтировать какую-то фонограмму для спектакля, он мог взять там, классическое музыкальное произведение, ну и делая, что называется, купюру, то есть вырезая какой-то кусок по требованию режиссера, он мог склеить, он мог так вырезать и так склеить куски, что получалось, как бы сказать, в музыкальном смысле, с точки зрения там, гармонии, с точки зрения тех правил, которые мы вот, учим в наших, понимаете ли, десятилетках, получалось стройно. Он это просто делал на слух.
0: А, правильно ли я помню, что и в консерватории московской, и в московской школе для одаренных детей, да. Значит, и потом даже, значит, так, в аспирантуре, как говорится, там у вас был один и тот же замечательный преподаватель.
1: Да. В Москву я, в Екатеринбурге я не назвал имен, я учился у Ирины Михайловны Мезриной и Владимира Васильевича Ревы. А в Москву я поехал целенаправленно к Эдуарду Давидовичу Грачу, народному артисту СССР, лауреату конкурса Чайковского, одному из крупнейших советских скрипачей.
0: Итак, вы учились в консерватории, потом вы преподавали в консерватории, вы играли, скажем, в квартете Глинки и в других оркестрах.
1: Да, да, да. Квартет Глинки был уже чуть позже. Собственно, ну, такая первая, наверное, моя работа. Это я стал ассистентом профессора в консерватории. Да, ассистентом моего же, собственно, профессора Эдуарда Грача.
0: И вы преподавали?
1: Да.
0: А дальше какой-то... Да, подождите, у вас же был еще год в Бельгии.
1: Да, я стажировался в Бельгии в Queen Elizabeth Music Chapel. В королевской капелле королевы Елизаветы.
0: Хороший год был?
1: Хороший год.
0: А потом вы оказались на Тайване, что прям причудливо и экзотично. Как это случилось?
1: Я закончил консерваторию, я окончил аспирантуру, я поехал и год провел в Бельгии, я вернулся, преподавал в консерватории, играл в оркестрах, и какое-то время я поиграл в оркестрах, поиграл потом уже там, в 18-м году в квартете имени Глинки, а потом я решил, что я хочу быть фрилансером. Я ушел, что называется, в свободное плавание, а потом настал ковид. И еще за какое-то время до ковида мой друг, который мой одноклассник, однокурсник по консерватории, который, ну, знаете, как-то не особо общались в консерваторские годы. Его зовут Николай Саратовский. Он пианист очень хороший. Он выиграл конкурс Хамамацу в Японии, один из крупнейших фортепианных конкурсов. Вот. Как-то пути разошлись, даже немножко потеряли друг друга из виду. А оказалось, что он в Тайване. И он мне пишет, а не хочешь ли ты приехать на Тайвань сыграть концерт? Я говорю, да, конечно, хочу. Ну, тогда я, значит, дам твои контакты. Он дал мои контакты университету, который устраивал этот концерт. Университет со мной связался. Мы стали договариваться о дате и о программе. Ну, о программе там, собственно, все было просто. Я играл концерт Чайковского для скрипки с оркестром. Недолго договаривались. Вот. А после того, как концерт состоялся, мне стали предлагать преподавать в этом университете. И, в общем, ну, какое-то время я размышлял. И в результате размышлял на то, что а почему бы и нет. Поехал, попробовал.
0: Это был... Вы там работали в Тайбэйском государственном педагогическом университете?
1: Да, все верно.
0: И в этот момент, говорите, вы плюс-минус, вы начали задумываться об эмиграции, в отъезде. Хотя вы уже и были-то, в общем, не в России.
1: Да. Так получилось, что преподавать в Тайбэе, в Тайване я начал с 2021 года. То есть уезжал я просто на работу, без какой-либо политической подоплеки. Вот. Понимаете, это вообще был очень интересный опыт. даже когда, например, я вот жил в Бельгии, я не проводил в чужой стране столько времени безвылазно, сколько я провел на Тайване. То есть в Бельгию я, ну, я приезжал туда наездами, что называется, где-то на пару-тройку месяцев, потом уезжал на месяц домой. А на Тайване я как приехал туда в конце января 2021 года, так я полгода просто там просидел. И вот эти полгода в чужой стране, причем настолько чужой, насколько чужим является Тайвань, носителю русской культуры, они стали, значит, давать свои плоды в виде каких-то новых ощущений. Там я узнал, что у меня есть орган не только для шестого чувства, как говорил Николай Гумилев, но и для ностальгии. Я думал, что у меня его нету. Оказалось, есть. Какое-то время одновременно с ностальгированием я наслаждался своей совершенно явной чужестью. Ну, то есть такая игра в открытую. Да. Вы можете идти по улице среди людей, которые выглядят примерно так же, как вы. И вы при этом можете ощущать себя чужим им или нет. Или наоборот, что это ваши люди. Или ощущать себя своим. А здесь моя чужесть написана на моем лице. И какое-то время мне нравилась эта игра в открытую. Но спустя несколько лет я вдруг понял, что я насладился своей способностью быть чужим.
0: Сполна.
1: И хочу приехать куда-то, где я скажу, что будет мой дом. Где я решу, что будет мой дом.
0: Так. А вы решили это в 25-м?
1: Я решил это раньше. Я долго собирал документы.
0: Но когда уже это было решено, тут, мне кажется, судьба поспешствовала, потому что у вас были же контакты с израильскими музыкантами.
1: Да, конечно.
0: И вы смогли... шла иранская война, правильно? Вы
1: да.
0: Вместо непосредственного приезда, как бы, вы послали свои... да? Послали.
1: Да, да, да.
0: И сразу, значит, вы были приняты в Хайфский симфонический оркестр.
1: Меня приглашали в качестве приглашенного концертмейстера в мае 25-го года. Вот. И после этого мне предложили там, отправить записи и официально поступить на должность.
0: Что вы сделали?
1: Что я и сделал.
0: Хорошо, давайте так. Сейчас будет у нас первая музыкальная пауза из плейлиста моего собеседника. А вы мне скажете, я по диджею, так сказать, вы скажете, что ставить.
1: Ну, раз уж мы остановились на вот этом моменте моей биографии, тогда пускай это будет отрывок из симфонической увертюры Рихарда Штрауса «Дон Жуан», который мы так, как раз тогда, в мае 2025 года, исполняли Хайфским симфоническим оркестром.
0: Слушаем.

0: Итак, в студии музыкант, скрипач, концертмейстер Ахаевского симфонического оркестра Лев Солодовников. Мы продолжаем. Давайте сейчас проведем, Лев, такой ликбез. Блиц-опрос, ликбез, потому что я... Для тех, кто не в курсе, как бы, вот, ну, как я. Значит, о первой скрипке, о концертмейстерах и главном из них. Давайте вот. Значит, в оркестре есть, оказывается, концертмейстеров несколько.
1: Да, я могу сказать еще небольшую ремарку насчет зачитанного вами ответа искусственного интеллекта.
0: Да.
1: Дело в том, что искусственный интеллект, он, в общем-то, все правильно ответил, только он смешал две совершенно разные работы, две совершенно разные позиции. В русской практике мы употребляем одно и то же слово «концертмейстер» для двух разных работ. Более того, подразумевается даже, что эти люди играют на разных инструментах. Потому что концертмейстер оркестра играет на скрипке, поскольку это действительно первый скрипач. А тот концертмейстер, который там в ответе «ИИ» это было, тот концертмейстер, который разучивает с танцорами или с певцами их партии, этот концертмейстер играет на фортепиано.
0: Угу.
1: То есть это в случае с певцами, например, это то, что называется vocal coach.
0: Так.
1: Я, кстати, не помню, как это по-английски, например, называется в случае с танцорами. Но, в общем, это совсем другая работа. Если, скажем, первая скрипка оркестра — это скрипач, такой же, как и другие скрипачи в оркестре, просто с большими лидерскими функциями, который... присутствует на всех репетициях, проводит репетиции, ну, координирует, передает, так сказать, волю дирижера группам. И он же участвует в концертах, естественно. Исполняет. Это абсолютно такая исполнительская функция. Тот концертмейстер, который, аккомпанируя, скажем, певцам на рояле, разучивает с ними оперные партии, например, оперные, он же не участвует в оперных спектаклях. Это концертмейстер именно для процесса разучивания.
0: То есть коуч-тренер, как бы.
1: Да, да, да, именно. Вот, поэтому ИИ ответил правильно, но немножко смешал. То есть он не сказал, что это две разные профессии, называемые одним словом.
0: Так он же ИИ, а вы человек, знаете, как правильно.
1: Вот.
0: Теперь, я вот что хотел спросить. Значит, вы говорили, если я не путаю, что концертмейстеров как бы есть несколько, ну, допустим, у духовых. Допустим, да. У каких-то других групп инструментов, не только у...
1: Во-первых, струн. Смотрите, у нас есть 5 струнных групп. Первые скрипки, вторые скрипки. Это точно такие же скрипки, просто в оркестровой партитуре они играют другие партии. Грубо говоря, другие ноты. У первых скрипок есть свой концертмейстер, и он же концертмейстер оркестра. У вторых скрипок есть свой концертмейстер. Он так и называется, концертмейстер вторых скрипок. У нас есть еще инструменты, которые очень похожи на скрипки, но они чуть побольше. Альты. У альтов есть свой концертмейстер. У виолончели есть свой концертмейстер. И у контрабасов есть свой концертмейстер. Уже 5 штук. Да? Концертмейстеров. 5 групп, 5 концертмейстеров. Плюс у нас в зависимости от партитуры есть либо 3 флейты, либо 2 флейты, либо 2 гобоя, либо 2 гобоя и английский рожок. Английский рожок — это близкий родственник гобоя, поэтому он как бы в эту же группу вписывается. 2 или 3 кларнета, 2 или 3 фагота. У нас есть валторны, там 2, 3 или 4, в зависимости, опять же, от того, что композитор написал. У нас есть тромбоны, ну, то есть они не всегда есть. Опять же, есть партитуры, в которых каких-то из этих инструментов нету. Они не во всех есть. Вот. И, по идее, у каждой из групп есть свой лидер. Ну, то есть там первая флейта, лидер для флейт, первый гобой, лидер для гобоев. Первая флейта и первый гобоист также могут в целом лидерские функции над группой деревянных духовых.
0: А, окей. Но самый главный из них вы, потому что вы первая скрипка.
1: Ну... Тут два спорных утверждения. Во-первых, потому что я первая скрипка, это мало что объясняет. Скажем так, функция концертмейстера симфонического оркестра в современном симфоническом оркестре, потому что, скажем, в оркестре ранних симфоний Гайдна это все было немножко по-другому, и оркестр был другой. Это был просто, ну, как бы другой инструмент. С другим составом участников и немножко другими функциями участников. Вот. Сейчас моя функция состоит в том, что я как бы первый вижу волю дирижера, передаю ее группе, я должен реагировать, если что-то идет не совсем так, как мы хотим, и помогать группе войти в струю. Я координирую также действия других групп, потому что мы очень часто переглядываемся. Вот вы придете на наши симфонические концерты, вы посмотрите, что мы находимся, что называется, в ансамбле с моими коллегами, с Владом Глузом, концертмейстером вторых скрипок, с Юрием Можиковым, концертмейстером виолончели, Александром Котлером, Андреем Кацем. Мы все как бы периодически находим друг друга глазами, и говорим, вот сейчас у нас три группы играют вместе одинаковый материал. Вот давай пойдем вместе. Мы как бы, мы друг друга приглашаем к взаимодействию.
0: Окей.
1: То же самое может происходить между, в принципе, между любыми группами. Там, если сейчас какой-то одинаковый или очень похожий материал играет, например, альт с фаготом, альт с кларнетом. Ну, и им, кстати, физически труднее немножко друг друга увидеть. Но, тем не менее, люди встречаются взглядами и как бы соглашаются вместе куда-то пойти.
0: Однако, непростое дело. Хорошо, но вам нужны навыки психолога? К тому же.
1: А кому они не нужны?
0: Ну, не знаю, той скрипки, которая за себя только отвечает, ладно. А вот вы должны как-то все-таки, ну, как бы сказать, в кавычках, строить.
1: Нет, ну, знаете, я думаю, навыки психолога это все-таки, если я работаю в своем кабинете, у меня есть диван и все такое. И я предлагаю ему, вы хотите поговорить об этом? Вот это я не знаю, ну, я, конечно, шучу, но это не то чтобы навыки психолога, то, что вы имеете в виду, как я это понимаю. Это не столько навыки психолога, сколько просто навыки нормального человеческого общения.
0: Знаете, нынче навыки нормального человеческого общения такая редкость. Хорошо. Сколько концертов, допустим, вот в месяц нужно играть с симфоническим оркестром? Или можно играть?
1: Простите, что значит нужно или можно?
0: Нужно или можно, значит, сколько вы играете?
1: Мы месяц...
0: БДР клаль, обычно, да.
1: Месяц на месяц не приходится. Ну, вот, скажем, в июле у нас будет раз, два... Так, нет, это еще июньская программа. Секунду, я сейчас посчитаю прямо при всех в уме. Раз, два, три... 4-5 программ у нас будет в июне.
0: 4-5 программ?
1: 5.
0: Хорошо. 5 программ, но это не значит 5 концертов.
1: Это значит, в нашем случае, видимо, 6 концертов, потому что один концерт повторяется дважды. У нас есть все концерты Хайпского симфонического оркестра делятся на категории. У нас есть такая категория самых главных наших концертов, называется Grand Classics. И Grand Classic концерт мы всегда играем Йом Ришон, Йом Шини.
0: Окей.
1: Вот, поэтому получается 2 концерта.
0: Значит, все остальное время это репетиции.
1: Да, репетиции.
0: Репетиции. И, значит, камерные выступления, об этом мы чуть ниже сейчас скажем.
1: Хорошо.
0: Хорошо, теперь, вообще, исходя из каких факторов, прежде всего, складываются программы оркестра? То есть, руководитель, в данном случае, Йоэль Леви, да?
1: Да, значит, наш главный дирижер. Собственно, запись Штрауса, которую мы только что прослушали, и запись, которую мы...
0: Сейчас прослушаем.
1: Еще скоро когда-нибудь прослушаем второй части с большой домажорной симфонии Шуберта. Это все под управлением маэстро Йоэля Леви.
0: Так, значит, вот Вы как-то очень интересно рассказывали, мы когда общались до эфира, что исходя из наличных сил, или, может быть, того, кого можно пригласить еще на один-другой концерт, берется то или иное произведение. Допустим, нужно там 3 фагота, а у вас есть 2 фагота. В общем, как-то вот это все необычайно интересно.
1: Скорее, причины и следствия стоят наоборот. То есть, если дирижер решает, что он сейчас играет там 3-ю симфонию Брамса, mm-hmm. а у нас нету человека, а у нас нету там 3-го фаготиста, например, если, то мы приглашаем 3-го фаготиста играть на контрфаготе.
0: Понятно.
1: И все окей.
0: Хорошо, но прежде всего, выбирая то или иное произведение, на что должен обращать внимание руководитель оркестра, что он должен первым делом брать в расчет? Инструменты, так сказать, исполнителей, и что еще? Как бы, какие факторы вообще он должен учитывать?
1: Я думаю, что это очень непростая, на самом деле, нетривиальная задача выбора программы для симфонического оркестра, потому что дирижер учитывает сразу несколько факторов. И каждый фактор — это такая задача. То есть, да, сколько у нас исполнителей, сколько у нас инструментов, если партитура включает какой-то экзотический инструмент, насколько возможно, в частности, вот в Израиле, найти исполнителя на этом инструменте и сам инструмент. Плюс, сколько у нас есть времени, сколько на репетиции этой программы. Если это какое-то произведение, которое требует, скажем, 5-7 репетиций, то умный дирижер не станет брать его в том случае, когда репетиции только 2 или 3.
0: Слушайте, тут просто голову сломаешь. В общем, это довольно интересно.
1: Такая работа, да.
0: Да. Что мы слушаем сейчас?
1: Сейчас давайте послушаем Шуберта. 2-я часть Большой домажорной симфонии. Соло на гобое. Наш первый гобоист Алексей Федоров.

0: Гость сегодняшней полной иллюминации – музыкант, скрипач, концертмейстер Харьковского симфонического оркестра Лев Солодовников. Еще раз приветствую вас.
1: Здравствуйте, еще раз.
0: Еще раз. Значит, 1 июля, вы скажете, где и когда? Это... в смысле, вечер, время вечернее, да? И...
1: Да, время вечернее, 8 часов. Это Бейтхехт.
0: В Хайфе.
1: Да, в Хайфе, Бейтхехт, очень красиво. Не путайте с музеем Хехт, который тоже прекрасен, а это Бейтхехт. Небольшое, очень красивое старинное здание, примыкающее к нашему аудиториуму, к нашему главному симфоническому залу.
0: Итак, там состоится ваш камерный концерт, ваш и супруги вашей,
1: да, Дарья Новокрещенова, пианистка, да, и моя жена.
0: И тогда, пожалуйста, расскажите вот об этой стороне деятельности музыкантов оркестра, то есть о камерных выступлениях, и о том, в частности, чем порадуете слушателей вы.
1: Да, мы говорили, что вот у нас в июле, например, будет 5 программ сыграно, но это симфонические программы, а помимо симфонических у нас всегда есть что-то еще. У нас есть камерные программы, их... То есть она, по-моему, так и называется, да, HSO Chamber Program. В течение всего года происходят камерные концерты, то есть когда музыканты симфонического оркестра собираются в небольшие составы. Собственно, что такое камерная музыка? Это музыка, исполняющаяся традиционно, вернее так, изначально, это музыка, исполнявшаяся в салоне для любителей и ценителей, для небольшого круга. Это что-то такое интимное, живое, трепетное. Вот. И музыкант, в общем, конечно, существо универсальное. Ему, поиграв в симфоническом оркестре большие, что называется, полотна, хочется и собраться с друзьями, и что-то сыграть там на троих, на четверых, на пятерых, иногда на двоих. Вот. В данном случае это мы вдвоем с Дарьей Новокрещеновой играем такую очень красивую французскую и околофранцузскую программу. Поэму французского композитора Эрнеста Шоссона, сонату для скрипки и фортепиано Мариса Равеля. Для тех, кто в курсе, что у Равеля есть две сонаты, это вторая, которая соль-мажорная. Есть еще первая юношеская соната, от которой осталась только одна часть, остальные утеряны. Кстати, или сейчас я могу уже ошибиться, мне кажется, что как будто бы даже кто-то их находил, хотя это и маловероятно, не помню. И третье произведение, крупное достаточно, венчающее этот наш концерт, это «Дивертисмент» Игоря Стравинского на темы из его же балета «Поцелуй феи». Вот, я могу начать потихоньку рассказывать о каждом из этих произведений и что же их связало в одном концерте.
0: Это, так сказать, на это у нас времени уже не будет. Вы рассказывали об этом как-то.
1: Да, да, было дело.
0: Я хочу спросить вот о чем. Камерные концерты инициируют сами музыканты оркестра. Как это происходит? Они выходят с просьбой, допустим, к руководителю оркестра и, значит, пишут о том, хочу исполнить произведение такое-то, такое-то.
1: Ну, в общем, примерно так. То есть музыканты подают заявку, нам говорят заранее, там, господа, кто хочет сыграть камерную программу, мы принимаем заявки до такого-то числа. Люди собираются, договариваются, а давай с тобой вместе это сыграем, а давай с тобой вместе то сыграем. Uh-huh. Вот, и подают заявки на следующий год. Но в этом году так получилось, что музыканты, собиравшиеся играть концерт, поскольку я пришел в оркестр только в этом году, то я еще на этот год, естественно, не успевал подать никакую камерную заявку. Просто мои коллеги там в силу разных серьезных обстоятельств вынуждены были отказаться от этого концерта и попросили...
0: Вы просто подобрали, как говорится,
1: ну,
0: да?
1: Ну, как бы меня спросили, хочешь? Я говорю, конечно, хочу.
0: Понятно. А, значит, какой-то имеет, ну, давайте в кавычках, скажем, власть руководителя оркестра сказать, нет, мне не хотелось бы, чтобы вы это играли. Или он должен говорить, пожалуйста, все, что хотите, к вашим
1: услугам. Я думаю, что на то он и руководитель оркестра, что именно такую власть он и имеет. Ну, именно в силу моего небольшого срока в этом оркестре я еще с этим не сталкивался, но, разумеется, руководитель может сказать, что...
0: Это касается музыкантов или это касается произведений, выбранных музыкантами?
1: Ну, мне трудно отвечать на эти вопросы, но я полагаю, что скорее произведения, хотя, с другой стороны, чисто логически, ну, мы же все взрослые люди, мы понимаем, что мы выбираем, на что мы подписываемся. Вот есть такое-то произведение, написанное для такого-то камерного состава. Мы все вместе собрались, договорились его играть, руководитель видит, что от нас исходит инициатива. В общем, я крайне мало вижу причин, почему бы ему отказывать. Но я думаю, что формально такую власть он действительно имеет.
0: А какая музыка вообще считается или не считается камерной?
1: Смотрите, камерная музыка — это музыка, написанная для один плюс исполнителей.
0: Так, окей.
1: Где все имеют равные функции и равные права. То есть, опять же, вот если у нас два человека что-то вместе играют, это может не обязательно быть камерная музыка. Почему? Потому что, скажем, в XIX веке очень популярен был жанр виртуозного какого-нибудь сочинения, виртуозных вариаций, виртуозной фантазии, скажем, для скрипки и аккомпанирующего фортепиано. Но это не является камерной музыкой, потому что основные нарративные функции и основные лидерские функции лежат там на солисте, на скрипаче, если это скрипка с фортепиано, на виолончелисте, если это виолончель с фортепиано, и так далее. А камерная музыка — это уже некая форма равноправия. Вот. И это такая песня, из которой совсем не выкинешь слов, потому что функция каждого невероятно важна.
0: Давайте, я не знаю, может быть, Стравинского послушаем в связи с тем, что он у вас. Или, пожалуйста, еще есть у нас возможность Равеля. Тут что вы выберете сейчас?
1: Сейчас, ну, давайте Стравинского послушаем, да.
0: Хорошо. Слушаем Стравинского и возвращаемся к разговору.

0: В студии по-прежнему Лев Солодовников. Лев, вы сказали, что хотите еще одну цитату произнести, так сказать, о том, что такое камерная музыка, пожалуйста.
1: Да, может быть, просто это поможет лучше прочувствовать дух именно камерной музыки. Это слова Франца Йозефа Гайдна, композитора XVIII века, отца симфонии, как его иногда называют. Эти слова сказаны, в частности, о струнном квартете. Струнный квартет — это такой как бы стабильный состав, как, знаете, в поэзии есть твердые формы, по-моему, это называется, например, сонет.
0: Да.
1: Вот. Струнный квартет является такой же твердой формой в музыке именно по составу исполнителей. То есть это не просто любые струнные инструменты в количестве 4 человек. Это всегда 2 скрипки, альт и виолончель. И Гайдн говорил о таком составе, что это интересный диалог интеллектуально богатых людей. Вот. Собственно, камерная музыка — это такая, можно сказать, драма, разыгрываемая между не очень большим количеством актеров, но, тем не менее, это такая драма, отражающая какие-то аспекты мироздания. В отличие от музыки виртуозной, которая и по своему содержанию может быть более развлекательной, и мы видим в ней в основном одного героя. Это как бы монолог с сочувствующим кем-то там.
0: А, но у вас 1 числа будет диалог, очевидно.
1: У нас будет.
0: У вас будет диалог.
1: У нас будут, да, диалоги.
0: Диалоги. 1 июля, Бейт-Хехт, Хайфа, 20 часов. Приходите, не пожалеете, обращаюсь к хайфчанам и не к хайфчанам, кто будет просто в городе. Вот. А пока я хочу сказать, что вот я помню момент, когда мы с вами сидели, разговаривали до эфира, что универсальные, значит, такие универсальные построения концерта ввел Мендельсон.
1: Да.
0: И я подумал в этот момент, насколько я вспоминаю хорошо Мендельсоном и всем прочим классикам, значит, а вот сегодня как живется молодым композиторам, пишущим, к несчастью для них, серьезную музыку? Потому что ни Хаевский симфонический, ни любой другой их произведение, судя по всему, скорее всего, не возьмет.
1: Ну, во-первых, это не совсем так, потому что и Хаевский симфонический берет иногда произведения молодых современных композиторов. А во-вторых, утверждение насчет того, что хорошо быть Мендельсоном. Мендельсоном может быть и хорошо быть, потому что он, что называется, родился золотой ложкой во рту. А вот, скажем, тому же Францу Шуберту, отрывок из симфонии, которого мы послушали, вот ему совсем нехорошо было. Это человек, который был сиротой, учился в каком-то ненавистном им учебном заведении.
0: Но смотрите, если...
1: Ему было тяжело, он был одинок, он был беден, он умер в нищете от не очень приятной, не очень приличной болезни. И он... И его симфоническая музыка не исполнялась при его жизни, его квартеты почти не исполнялись при его жизни. И при этом это человек, который написал 600 песен, и песни исполнялись, потому что песни — это такой жанр, который, ну вот, не было же YouTube, Spotify и прочих ресурсов, поэтому люди просто покупали ноты. А, какая-то свежая песенка Шуберта, ну давайте мы попробуем дома на выходных ее исполнить, при том, что песенки Шуберта не всегда легко исполнимы.
0: Я понимаю, Лев, да, но тем не менее, как бы, есть разговоры, которые замыкаются на конкретных судьбах, у кого-то судьба была счастливой, у кого-то нет. Но сейчас ведь речь идет, по сути, о массовом явлении, когда молодой человек, написавший серьезное произведение, по сути своей просто не имеет адреса, кому и обратиться, и каким образом это запустить, как говорится, в производство. Там, хорошо, слушали не симфонии, так песни, там одного слушали, другого не слушали, но ведь сегодня просто вы не будете же спорить с тем, что если композитор сейчас современный, молодой, принесет какую-то партитуру, то вряд ли без какой-то протекции его возьмут в большой оркестр, например, исполнять.
1: Да, вряд ли, но мне трудно судить, насколько это исключительно сегодняшняя проблема. Вполне возможно, что... Ну, понимаете, нас все время готовят какой-то...

0: идеальной жизни, как сферический конь в вакууме. И не учат каким-то навыкам, которые в действительности нужны. То есть нам говорят, показывая примеры великих людей прошлых эпох, вот смотри, как круто быть талантливым, смотри, как важно написать гениальную симфонию или великую книгу. И при этом, да, ты там научаешься ты чему-то там по мере способностей, и ты можешь создать продукт, но тебя не учат тому, как свой продукт дальше продвигать в жизнь. Именно вот то, что вы сказали, кому стучаться, в какие двери входить, какая протекция. То есть, ну, сейчас есть этот популярный дискурс, от которого, к сожалению, и это, наверное, моя какая-то внутренняя ошибка, ошибка моей внутренней установки, но меня коробит от этого дискурса, что ты не просто должен быть там профессионалом, музыкантом, но ты еще и должен уметь себя продвигать в соцсетях. Окей, но видимо, если ты сам не если ты сам не умеешь себя продвигать в соцсетях, то, по крайней мере, ты должен знать, к кому пойти, чтобы тебя продвинули в соцсетях, не в соцсетях, а в какие-то кулуары, в которых это решается, что твоя симфония будет исполнена.
1: Вот именно что в кулуарах. То есть нужные связи, нужные встречи, нужные знакомства. Здесь тоже без этого не обойтись, получается. А вот оставаться просто хорошим композитором, это как-то мало будет.
0: Ну вот смотрите, вот вы идете по улице или едете по улице, вы можете встретить карету скорой помощи, на которой написано, что это не просто Маген Давид Адом, а вот именно эта машина, она спонсирована, она дарована такими-то, такими-то людьми, да, или таким-то, таким-то обществом, фондом. С музыкой молодых композиторов технически может происходить примерно так же. То есть, если композитор через сколько-то рукопожатий становится знакомым с меценатом или с людьми из какого-то фонда, то потом этот фонд может предлагать оркестру или покупать у оркестра возможность исполнить произведение молодого композитора.
1: А потом, знаете, выходит раскланиваться молодой композитор в майке, а на майке название фонда. Например, вот так. Или фамилия.
0: Ну, такого я не видел, хотя...
1: А почему бы нет? Все еще будет.
0: Иногда эти вещи оглашаются, иногда эти вещи не оглашаются, в зависимости от того, чего хотят меценаты.
1: В общем, Бог, пожелаем удачи молодым. Да, хотелось бы. Совсем коротко, что сами слушаете?
0: Да, все слушаю. Не все, на самом деле. Русский рок или такую специфическую ветвь русского рока я слушаю, как Борис Гребенщиков. Но и не только его. Западный рок тоже. Мы имеем в виду, конечно, помимо классики. Ну, классику я, естественно, слушаю тоже.
1: Вы же работаете.
0: Я же работаю. Не, ну, я слушаю ее не потому, что это работа. Я работаю,
1: потому что... Я догадываюсь, что она вам нравится.
0: Да. Я, наверное, работаю, потому что я ее слушаю.
1: Догадываюсь, вам, да. Хорошо. Значит, да, есть ли какие-то хобби?
0: Хобби? Вы знаете, я вообще увлекающийся на две недели человек. То одним, то другим. Велосипед свой шоссейный люблю. Что еще? Потихоньку собираю коллекцию виниловых дисков, пластинок. Люблю там читать какую-нибудь познавательную литературу, а не знаю, там, ну, то о шумерах, то о чем-нибудь еще.
1: Ну, тогда последний вопрос. Вопрос прочерк. У вас есть минута, чтобы сказать, ответить на вопрос, который вы не задавал, или иными словами, скажите что-нибудь, что считаете важным для вашей аудитории. Может быть, это ваши коллеги по Хаевскому симфоническому, может быть, это наши бесценные слушатели, может быть, просто ваши друзья. Скажите им, что думаете и что чувствуете вот в течение следующей минуты. Это вопрос, который я задаю каждому гостю.
0: Хорошо. Я прошу прощения, я от этой минуты немножко откушу, секунд 10.
1: Пожалуйста.
0: Недавно я увлекся, например, игрой в Dragon and Dungeons, Подземелье драконы. Вот, мы с друзьями собираемся и играем в нее. А обратиться я хочу...
1: Окей.
0: Говоря об увлечениях. Обратиться я хочу, наверное, к нашей аудитории, то есть к нашим слушателям, настоящим и будущим, потому что, ну, вот с коллегами мы увидимся на репетициях ближайших, и там и поговорим обо всем. А к слушателям я хочу просто обратиться с мыслью о том, что приходите и не бойтесь, что мне кажется, что существует страх, будто... Классическая музыка слишком сложна, она сложна, но не бойтесь приходить и слушать ее. Существует мнение, будто классическая музыка скучна. Это не так. Приходите, слушайте ее, погружайтесь, и она с вами заговорит и расскажет вам очень много интересного.
1: Лев Солодовников, увлекающийся на 2 недели, ну и на всю жизнь. Мы вас услышали. Здесь нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Лев, спасибо, что провели этот час с нами. Удачи вам 1 июля.
0: Спасибо,
1: конечно,
0: вам большое.
1: Же. Хайпчане и не хайпчане, еще раз обращаюсь, не пропустите удачи в вашей работе с Хайпским симфоническим оркестром, внутри Хайпского симфонического оркестра, и удачи в жизни. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. До следующих четверга, пятницы, субботы. Хочу еще добавить, даст Бог, пройдут концерты, и вы, может быть, снова к нам придете, чтобы еще также увлекательно рассказать о классической музыке.
0: С удовольствием. Спасибо.
1: Сейчас еще один музыкальный фрагмент от Льва. Это Равель на сей раз. Слушаем. Ну и как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

я к вам травою прорасту, попробую к вам дотянуться. Как почка тянется к листу, вся в ожидании проснуться. Однажды утром зацвести, пока ее никто не видит, а уж на ней роса блестит и сохнет, если солнце выйдет. Оно восходит каждый раз и согревает нашу землю, и достигает ваших глаз.

не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны, а я живу мосты, вокзалы и подромы, промахивая так, что только свист в ушах. О, не лети так жизнь,

Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение, день шальной. И глядя

0: идешь, и никуда уже не деться от этих глаз, от их внезапной глубины.
1: Все и надо, чтоб читаться, Боже мой.

0: а задержаться, прочитать и перечесть.
1: Мне жаль неузнаны до времени строки, но все ж строка, она со временем прочтется и перечтется много раз, и ей зачтется.

можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, только свети, свети, можешь совсем уйти.

Надо только, только начинать. Ну а потом предложат или-или. Или пляжи, вернисажи, или даже пароходы, в них наполненные трюмы, экипажи, скачки, рауты, вояжи, или просто деревянные костюмы. И будут веселы они или угрюмы, и будут в роли злых шутов и добрых судей, но нам предложат деревянные костюмы. Люди, люди.

что-то, одна затяжка веселее думы. Курить охота, как курить охота, но надо выбрать деревянные костюмы. И будут вежливы и ласковы настолько, предложат жизнь счастливую на блюде, но мы откажемся и бьем.

я глаза стоят, что ты видела во сне. Все рассказывают запросто ветры северные мне. Раздувать они слетаются над Украиной рассвет, а еще узнать пытаются, я соскучился или нет. Я соскучился, ох, соскучился, я соскучился или нет. Где-то там за сонным маревом, за метельной кутерьмой, бродят лоси по Измайлову, очень грустные зимой. У прохожих теплой корочки клянчат прямо на тропе. Ну, конечно, я нисколечко не соскучился по тебе. Не соскучился, не соскучился, не соскучился по тебе. Птицы белые, бумажные,

0: на снегу рисую рожицы, не похожие на твою, не похожие, чуть похожие, так похожие на твою, так похожие на твою, так похожие на твою.
1: Кан-река. Здесь и сейчас.

Сегодняшний эфир программы «Это моя страна» мы посвящаем Мати Каспи, израильскому композитору, музыканту, легенде. Когда-то весь Израиль напевал «О-би-ди-бам-бам», и не было нужды объяснять, что это значит, напоминая о композиторе и о персонажах его песен. Прошли годы, Мати Каспи любит. Он выступает совсем недавно, отметив свой юбилей. Его по-прежнему любят, песни исполняют, и он одна из центральных фигур израильской сцены до сих пор. На песнях Мати Каспи уже выросло несколько поколений, но есть новые люди, новые поколения, которым стоит рассказывать о таком голосе и о его обладателе, как Мати Каспи.

0: Мафи Каспи – один из самых плодовитых и разносторонних израильских музыкантов последних десятилетий еще прошлого века. Но он прекрасно работает и сейчас, он выступает, несмотря на 75 лет, его ждут, и он действительно прекрасен. В ее творчестве Мафи Каспи совершенно потрясающим образом продолжают до сих пор сочетаться различные направления от бразильской музыки, которую он прекрасно знает и очень любит, до балканской, от черного так называемого фанки до почти классической музыки, которую он любит. Сам он по себе превосходный певец, голос которого не узнать невозможно. Меломаны, конечно, всегда и везде услышат и узнают голос Мафи Каспи, на каком бы языке он ни пел. И певец он одаренный, разумеется, но он еще и прекрасный гитарист и музыкант, который владеет большим спектром музыкальных инструментов, что очень важно для композитора. И вот эти черты, они проявляются в проектах Мафи Каспи, когда он сотрудничает с другими артистами, а это происходит на протяжении практически всей его творческой жизни. Он играет, он поет, он аранжирует, участвует в качестве продюсера. То есть вот этих всех творческих направлений у него много, и это отлично.
1: La

Если говорить о творческом пути Мати Каспи, о том, когда он начал учиться, то уже с 10 лет он стал играть на пианино в консерватории на Арии. Обучение продолжалось 6 лет, но Каспи всегда говорит, что он, собственно, учился без усердия особого. И его отец, он уделял много внимания, заставляя его играть на пианино. Как вы понимаете, это только пригодилось. Ну а потом, в 16 лет, он принял участие в конкурсе молодых талантов на радио «Голос Израиля» и записал через год свою первую песню. Она называлась «Лейцан Кипурим». Потом, как очень многие будущие звезды музыкального мира нашей страны, Мати Каспи служил в армии, служил в военном ансамбле Южного округа. Именно там, собственно, и началась его блестящая музыкальная карьера для первой программы ансамбля «Земер Бедаром». Это был 68-й год. Он сочинил сразу две мелодии, спел с дуэтом, с коллегой по ансамблю. И уже следующая программа была записана на пластинку. Там были представлены многие песни, ставшие хитами того времени. А Каспи, который является обладателем глубокого и очень красивого баритона, стал петь все больше и больше. И, разумеется, от этого стало лучше не только самому ансамблю, но и постепенно тем, кто обратил внимание на молодого музыканта.

Во время войны Судного дня Мати Каспи с другими артистами выступал перед солдатами в Суэце, разумеется. Потом с певицей Натаниэлой они записывали для «Голоса Израиля» совместную версию песни, которую Каспи сочинил к песенному фестивалю «Шир Айона» на слова «Шимрит Ор». И вот на том самом фестивале Мати Каспи выступил с популярнейшим тогда трио «Шоколад Мента Мастик», исполнив свою мелодию «Ноах» на слова Юрама Таарлева «Ной». Песня эта, я думаю, не могла пройти мимо нас с вами. Давайте ее вспомним. «Ноах».

Если вы захотите увидеть молодого Мати Каспи и что он успел делать, когда-то он, Гади Орон и Яков Ной образовали в рамках армейского ансамбля трио толстяков. Сам Каспи никогда таковым не являлся, но название забавно. После освобождения из армии это трио стало называться «Лё эхпат лаэм» – «Им все равно». Так что с чувством юмора было все в порядке. Надо сказать, что в составе этого коллектива Каспи записал только одну пластинку, это 1971 год. И уже покинув трио, Мати Каспи понимает, что надо продолжать работать, чтобы все больше и больше выходить вперед. Он стал работать над музыкальными спектаклями, и вот тут он знакомится с человеком, который для него стал и другом, партнером и, конечно, помощником. Работа эта привела к знакомству с прекрасным Шломо Гронихом. Он стал его действительно близким другом и соратником в последующие годы. Они создали много потрясающих песен, музыки, чувствуя друг друга на расстоянии. И в это же время Каспи, конечно, уже записывает отдельные песни как солист.

Наряду с серьезной музыкой, даже с музыкой симфонической и классической, которую создавал Мати Каспи, с его выступлениями, которые были выдержаны в минорной тональности, что свойственно ему и сейчас, в нем всегда была еще и другая сторона. Это слышно по его песням до сих пор, по песням, которые он написал давно и которые поет страна. Эта сторона была полна легкого, красивого и тонкого юмора. Это потом стало проявляться в песнях, которые он стал писать и себе, и другим, как, например, «Песни для детей», «Песни для Яффы и Аркони», на слова Эуда Манора. Собственно, с Эудом Манором их они были настоящими друзьями и создали очень много песен очень разного направления. Кроме того, как я уже сказала, Мати Каспи всегда был поклонником южноамериканской музыки, и был создан целый альбом на стихи Эуда Манора, адаптации песен южноамериканских. Очень много было того, что придумывали Эуду Манор и Мати Каспи, который приезжал в Беньямину к Эуду Манору, и они находили еще один ход и еще один шаг для того, чтобы появиться следующему шедевру, который потом распевала вся страна.

Из особенных работ Мати Каспи я бы еще отметила специальные пластинки, которые Мати Каспи создал на музыку Саши Аргова. Они назывались «Мати Каспи поет Сашу Аргова» и «Матитьяу» и «Александр», то есть полные имена их обоих. Каспи восхищался Сашей Арговым, говорил, что хотел бы писать так, как он. И в некоторых песнях этого альбома они успели выступить вместе. Каспи пел, Аргов аккомпанировал его на пианино. Интересные были и дальше работы. Очень красивой была песня «Я льду ты ашния», «Мое второе детство». А вот я бы хотела еще напомнить вам работу Мати Каспи, его дружбу с таким коллективом, как «Пригороды», «Апарварим», которых я очень люблю. И Мати Каспи просто чувствовал их музыку. У них была тоже своя любовь, например, к южноамериканской музыке, хотя у них просто были альбомы, где эти замечательные гитаристы и вокалисты показывали, что они могут, и какие мелодии со всего мира и песни, соответственно, адаптированные в Израиле, они дарят дальше уже израильской публике. И вот с Парварим Каспи выступал с концертом из как раз южноамериканских песен, который вышел в альбоме «Песни любви издалека» «Шир Ава Мерахок».

Что касается Шлома Грониха, то сотрудничество Мати Каспи и Шлома Грониха выразилось не только в песнях, но и даже в их совместном шоу, которое называлось «Позади звуков» «Мехрея Ацлилим». И песни, которые они создали, на мой взгляд, слушать их очень-очень важно даже сейчас, спустя десятилетия. Одну из них вы сегодня услышите. Она называется «Рисунок», знаменитая песня под названием «Циур».

Его первый альбом, собственно, назывался вполне логично «Мати Каспи». В него входили известные песни, но в него вошли и новые записи, в том числе «Веотах», «Ноах», о котором я говорила, и вторая его пластинка, которая вышла в 1976 году, тоже под названием «Мати Каспи», она включала суперхиты, как песня «Хине-ине», которую вы знаете, и сегодня она звучит в нашем эфире, как знаменитая песня «Мати Каспи. Вечный союз» «Брит Олам», которая просто сразу стала классикой израильской песни, такая композиция, как «Эйн Шалва» или «Я не знал, что ты уйдешь от меня». И вообще, еще раз хочу сказать, что несмотря на то, что это был всего второй его второй альбом, очень виден был его диапазон, его интерес к музыке разной, к разным музыкальным жанрам. То есть это могло быть музыка в жанре боссановы или самбы, что проявлялось и потом. Это мог быть блюз, который он очень любит. Это могла быть музыка больше в классическом направлении, действительно классической музыки. И это интересовало огромное количество и зрителей, и критиков, и коллег Мати Каспи по музыкальному цеху, которые обращали на него внимание, и он дальше был счастлив работать с ними, потому что ему было интересно, чтобы его песни пел не только он сам. Он не раз говорил об этом, а потому у Мати Каспи есть так много интересных дуэтов, либо кавер-версий, исполняемых другими замечательными певцами. Когда был очередной конкурс Евровидения в конце 70-х. Эуд Манор и Мати Каспи послали на Евровидение песню под названием «Эмор Шалом». Вы ее, конечно, слышали в исполнении все той же группы «Шоколад Мента Мастик». Песня, кстати, тогда заняла 6-е место. Это был успех. Успешным для Мати Каспи был альбом «Сторона Алиф, сторона Бет». Он содержал песни, ранее записанные другими артистами, а вот здесь их исполнил сам Каспи, а не наоборот, как потом начало происходить. И здесь была песня Хава Альберштейн и Элиэзер бен Иуда, и «Кмо Гальгаль», который в свое время исполняла Офра Фукс, и «Шира Юна» Натаниэла, о которой говорила. В этот же период Мати Каспи продюсировал очередной хороший, очень добротный альбом и даже шоу под названием «Эрец тропит яфа». Это еще одна песня, которую потом распевала вся страна. После этого Израиль именно и захлестнула волна бразильской музыки. В этот альбом вошли написанные Эудом Манором ивритские версии бразильских песен.

Когда говорят о том, что саундтреком нашей страны можно назвать Арика Эйнштейна, следующие два имени – это Шломо Арци и, конечно, Мати Каспи. Эти три голоса, они столпы во всех отношениях. Это не пафос, это не банальность, это факт. Эти голоса, их творчество, их огромные таланты уже принесли Израилю такое количество прекрасной музыки, прекрасных песен, совершенно в разных жанрах, от действительно музыки классической, симфонической, поп, этно, фанк, джаз, блюз, до песен детских совершенно потрясающих, военных, конечно, патриотических, очень разных песен. И, конечно, прекрасно, что песни Мати Каспи знают, любят очень разные поколения. Его песни всегда нравились его коллегам Оши Кулеви, Хавель Берштейн, Нурит Галерон, Юди Травец, Галя Тари, Арику Синаю, Шошани Дамари, Мейру Банай. Он признан. И он сейчас работает, и он поет. И это прекрасно. Мати Каспи в нашем эфире.

0: Ураган Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня программа «Девять жизней песни» обращает ваше и свое внимание на замечательную, на мой взгляд, музыкальную группу. Она была сформирована в 1994 году пианистом Томом Лодердейлом в Портленде, штат Орегон. Мы говорим о группе под названием «Pink Martini».